выбирать между черным и белым, чтоб чужое добро на твоем

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: радио. Проверено временем.
1: Где цветы? Дай мне ответ. Где они остались? Где цветы? Дай мне ответ. Где они растут? Где цветы? Дай мне ответ.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Опыт Воронежской области по развитию транспортной инфраструктуры приведен в качестве успешного примера на заседании Президиума Госсовета по вопросам общественного транспорта в Улан-Удэ, которое провел президент Владимир Путин. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что рост пассажиропотока связан с качественной инфраструктурой и привел в пример Белгородскую и Воронежскую области. Для Воронежа ключевым проектом стал метробус. В 2026 году начался первый этап физической обособления. Обособление выделенных полос на Плехановской и Московском проспекте, обустройство посадочных платформ для маломобильных граждан. В 2025 году для метробуса закуплены автобусы особо большого класса. В Воронежской области по итогам

0: родины или по месту жительства. Программа включает лабораторные исследования, консультации врачей, психологическое анкетирование и скрининг патологии органа слуха. И еще жители Воронежской области уже свыше 340 тысяч раз воспользовались чат-ботами регионального министерства здравоохранения в мессенджере МАКС, сообщили в пресс-службе Минздрава. С помощью этих сервисов жители региона записывались на прием в поликлинику, а также оформляли заявку на онлайн-консультацию по видеосвязи или закрывали больничный лист. Отметим, функции записи на прием распространяются только на определенные специальности медицинских работников первичного звена, которые закреплены в нормативных актах. В Воронежской области ужесточаются правила пользования маломерными судами. Согласно новым правилам, владельцы катеров и гидроциклов обязаны раз в 5 лет проходить техосвидетельствование с оформлением акта, регистрировать судно в течение месяца после покупки и получать удостоверение на право управления в ГИМС МЧС. Запрещается заходить в запретные зоны, повреждать гидротехнику, перевозить детей до 7 лет без взрослых и пересаживать людей на ходу. Дети до 12 лет должны быть в жилетах. Также вводится скоростной режим до 30 км в час в границах населенных пунктов и до 15 км в час у пляжей и мест массового отдыха. Контролировать исполнение закона будут ГИМС, Росприроднадзор и региональные Минприроды. Строительная готовность Воронежского государственного цирка достигла 85%, сообщили в публично-правовой компании «Единый заказчик» в сфере строительства. Сейчас на объекте продолжаются работы по устройству и наладке внутренних инженерных систем, благоустраивается территория вокруг. На объекте трудится 70 человек. По договору объекты должны сдать в четвертом квартале 2027 года, однако работы собираются закончить гораздо раньше. Это были новости региона.
1: Временем. Наше радио. Так звучит наше радио.

0: красиво.
1: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 19 градусов тепла, ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
1: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Опыт Воронежской области по развитию транспортной инфраструктуры приведен в качестве успешного примера на заседании Президиума Госсовета по вопросам общественного транспорта в Улан-Удэ, которое провел президент Владимир Путин. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что рост пассажиропотока связан с качественной инфраструктурой и привел в пример Белгородскую и Воронежскую области. Для Воронежа ключевым проектом стал метробус. В 2026 году начался первый этап физической обустройства. Обособление выделенных полос на Плехановской и Московском проспекте, обустройство посадочных платформ для маломобильных граждан. В 2025 году для метробуса закуплены автобусы особо большого класса. В Воронежской области по итогам 2025 года расширенную диспансеризацию прошли более 2000 ветеранов специальной военной операции. Свыше 1500 из них направлены на дополнительное обследование и углубленную диагностику. Как сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества», более 500 защитников получили направление на медреабилитацию, свыше 400 на санаторно-курортное лечение. Половина из них уже посетила санаторий имени Горького в Воронеже. Диспансеризация проводится совместно с Минздравом, социальной координаторы сопровождают ветеранов на всех этапах, включая запись и транспортировку из муниципалитетов. Осмотры проходят в течение одного дня на базе Воронежской горполиклиники номер 1 или по месту жительства. Программа включает лабораторные исследования, консультации врачей, психологическое анкетирование и скрининг патологии органа слуха. И еще жители Воронежской области уже свыше 340 тысяч раз воспользовались чат-ботами регионального министерства здравоохранения в мессенджере МАКС, сообщили в пресс-службе Минздрава. С помощью этих сервисов жители региона записывались на прием в поликлинику, а также оформляли заявку на онлайн-консультацию по видеосвязи или закрывали больничный лист. Отметим, функции записи на прием распространяются только на определенные специальности медицинских работников первичного звена, которые закреплены в нормативных актах. В Воронежской области ужесточаются правила пользования маломерными судами. Согласно новым правилам, владельцы катеров и гидроциклов обязаны раз в 5 лет проходить техосвидетельствование с оформлением акта, регистрировать судно в течение месяца после покупки и получать удостоверение на право управления в ГИМС МЧС. Запрещается заходить в запретные зоны, повреждать гидротехнику, перевозить детей до 7 лет без взрослых и пересаживать людей на ходу. Дети до 12 лет должны быть в жилетах. Также вводится скоростной режим до 30 км в час в границах населенных пунктов и до 15 км в час у пляжей и мест массового отдыха. Контролировать исполнение закона будут ГИМС, Росприроднадзор и региональные Минприроды. Строительная готовность Воронежского государственного цирка достигла 85%, сообщили в публично-правовой компании «Единый заказчик» в сфере строительства. Сейчас на объекте продолжаются работы по устройству и наладке внутренних инженерных систем, благоустраивается территория вокруг. На объекте трудится 70 человек. По договору объекты должны сдать в четвертом квартале 2027 года, однако работы собираются закончить гораздо раньше. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255, 45, 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
5: Аудитория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Так звучит наше.
8: Наше радио.
6: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

объяснимо, чтобы роняла искры за моей спиной. Пожар ненависти, черное огниво. Мне нужен враг.

ураганом снарядом. Мне нужен враг, чтоб был таким, как я, без жалости измученный подонок, бутылкам отбивающий края.

колпаках, чтоб зло расхохоталось. Начнет ржаветь в крови железо кулаков, на прочность пробуя гранитных лиц упрямства. И выйдет злоба из безумия берегов, и ненависть воцарится пьянство. И глядя на того, кто падал в пустоту, забвение больного поражения —

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Опыт Воронежской области по развитию транспортной инфраструктуры приведен в качестве успешного примера на заседании Президиума Госсовета по вопросам общественного транспорта в Улан-Удэ, которое провел президент Владимир Путин. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что рост пассажиропотока связан с качественной инфраструктурой и привел в пример Белгородскую и Воронежскую области. Для Воронежа ключевым проектом стал метробус. В 2026 году начался первый этап физической обустройства. Обособление выделенных полос на Плехановской и Московском проспекте, обустройство посадочных платформ для маломобильных граждан. В 2025 году для метробуса закуплены автобусы особо большого класса. В Воронежской области по итогам 2025 года расширенную диспансеризацию прошли более 2000 ветеранов специальной военной операции. Свыше 1500 из них направлены на дополнительное обследование и углубленную диагностику. Как сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества», более 500 защитников получили направление на медреабилитацию, свыше 400 на санаторно-курортное лечение. Половина из них уже посетила санаторий имени Горького в Воронеже. Диспансеризация проводится совместно с Минздравом, социальной координаторы сопровождают ветеранов на всех этапах, включая запись и транспортировку из муниципалитетов. Осмотры проходят в течение одного дня на базе Воронежской горполиклиники номер 1 или по месту жительства. Программа включает лабораторные исследования, консультации врачей, психологическое анкетирование и скрининг патологии органа слуха. И еще жители Воронежской области уже свыше 340 тысяч раз воспользовались чат-ботами регионального министерства здравоохранения в мессенджере МАКС, сообщили в пресс-службе Минздрава. С помощью этих сервисов жители региона записывались на прием в поликлинику, а также оформляли заявку на онлайн-консультацию по видеосвязи или закрывали больничный лист. Отметим, функция записи на прием распространяется только на определенные специальности медицинских работников первичного звена, которые закреплены в нормативных актах. В Воронежской области ужесточаются правила пользования маломерными судами. Согласно новым правилам, владельцы катеров и гидроциклов обязаны раз в 5 лет проходить техосвидетельствование с оформлением акта, регистрировать судно в течение месяца после покупки и получать удостоверение на право управления в ГИМС МЧС. Запрещается заходить в запретные зоны, повреждать гидротехнику, перевозить детей до 7 лет без взрослых и пересаживать людей на ходу. Дети до 12 лет должны быть в жилетах. Также вводится скоростной режим до 30 км в час в границах населенных пунктов и до 15 км в час у пляжей и мест массового отдыха. Контролировать исполнение закона будут ГИМС, Росприроднадзор и региональные Минприроды. Строительная готовность Воронежского государственного цирка достигла 85%, сообщили в публично-правовой компании «Единый заказчик» в сфере строительства. Сейчас на объекте продолжаются работы по устройству и наладке внутренних инженерных систем, благоустраивается территория вокруг. На объекте трудится 70 человек. По договору объекты должны сдать в четвертом квартале 2027 года, однако работы собираются закончить гораздо раньше. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 19 градусов тепла, ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. Глава региона поблагодарил руководство «Автодора» за внимание к Воронежской области, а также заявил о готовности к взаимодействию с компанией и участию в совместных проектах. Вячеслав Петушенко проинформировал о начале подготовительных мероприятий по капитальному ремонту участка М4 Дон в Рамонском районе. Стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития М4 Дон и повышение качества транспортного сообщения в регионе. В рамках встречи губернатор также рассказал о содержании и развитии областных и межмуниципальных дорог. Губернатор Александр Гусев провел встречу с руководителем Народного фронта в регионе Мариной Булгаковой. Речь шла о взаимодействии ОНФ и облправительства. Так, благодаря акции «Час для победы», поддержанной губернатором, во втором квартале удалось собрать более 3 миллионов рублей, которые направили на поддержку участников СВО. Стороны договорились продолжить акцию и в текущем квартале. Кроме того, Марина Булгакова рассказала о ходе проекта «Ты правда хочешь быть на моем месте», направленном на выявление незаконных парковок на местах для людей с инвалидностью, и представила ряд предложений, которые глава региона поддержал. Также Александр Гусев и Марина Булгакова договорились о проведении мониторинга работы школьных медицинских кабинетов. Злоумышленники от имени Госжилинспекции рассылают гражданам в МАКС сообщения о фиктивных задолженностях за ЖКУ. Аферисты используют профиль «Жилищный надзор», который не имеет никакого отношения к ГЖИ Воронежской области. В сообщении указываются реальные ФИО-получатели, что создают иллюзию официальности. Для ознакомления с документами предлагается перейти по ссылке. Так мошенники пытаются получить доступ к аккаунту на госуслугах или банковскому приложению. В Госжилинспекции попросили жителей региона сохранять бдительность и рассказать о новой мошеннической схеме родным и знакомым. В Москве прошли первые международные соревнования по пауэрлифтингу среди ветеранов боевых действий с поражением опорно-двигательного аппарата. Воронежский спортсмен, ветеран СВО Александр Пашков завоевал золото в весовой категории 72-80 килограммов. За медали турнира боролись представители 10 стран. Всего было разыграно 5 комплектов наград. Российские спортсмены по итогам соревнований завоевали 9 медалей, 3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые. В Воронежской области временно запретили пребывание в лесах, расположенных на землях лесфонда. Решение принято в связи с установлением особого противопожарного режима в 7 муниципалитетах. Ограничение начало действовать с сегодняшнего дня, пятницы, 14 августа. Оно продлится до 3 сентября. В этот период воронежцам будет запрещено заходить в леса или заезжать туда на машинах. Кроме того, запрещено разведение костров. Для нарушителей предусмотрены штрафы, а в случае причинения значительного ущерба – уголовная ответственность. Это были новости региона.
2: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
3: Кони, человек прямоходящий, две руки и две ноги, 3 кредита, 5 друзей, 4 тысячи проблем, выделяюсь, ну, практически ничего.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио, город за городом.
8: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 19 градусов тепла, ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: как бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. Глава региона поблагодарил руководство «Автодора» за внимание к Воронежской области, а также заявил о готовности к взаимодействию с компанией и участию в совместных проектах. Вячеслав Петушенко проинформировал о начале подготовительных мероприятий по капитальному ремонту участка М4 Дон в Рамонском районе. Стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития М4 Дон и повышения качества транспортного сообщения в регионе. В рамках встречи губернатор также рассказал о содержании и развитии областных и межмуниципальных дорог. Губернатор Александр Гусев провел встречу с руководителем Народного фронта в регионе Мариной Булгаковой. Речь шла о взаимодействии ОНФ и облправительства. Так, благодаря акции «Час для победы», поддержанной губернатором, во втором квартале удалось собрать более 3 миллиона рублей, которые направили на поддержку участников СВО. Стороны договорились продолжить акцию и в текущем квартале. Кроме того, Марина Булгакова рассказала о ходе проекта «Ты правда хочешь быть на моем месте», направленном на выявление незаконных парковок на местах для людей с инвалидностью, и представила ряд предложений, которые глава региона поддержал. Также Александр Гусев и Марина Булгакова договорились о проведении мониторинга работы школьных медицинских кабинетов. Злоумышленники от имени Госжилинспекции рассылают гражданам в МАКС сообщения о фиктивных задолженностях за ЖКУ. Аферисты используют профиль «Жилищный надзор», который не имеет никакого отношения к ГЖИ Воронежской области. В сообщении указываются реальные ФИО-получатели, что создают иллюзию официальности. Для ознакомления с документами предлагается перейти по ссылке. Так мошенники пытаются получить доступ к аккаунту на госуслугах или банковскому приложению. В Госжилинспекции попросили жителей региона сохранять бдительность и рассказать о новой мошеннической схеме родным и знакомым. В Москве прошли первые международные соревнования по пауэрлифтингу среди ветеранов боевых действий с поражением опорно-двигательного аппарата. Воронежский спортсмен, ветеран СВО Александр Пашков завоевал золото в весовой категории 72-80 килограммов. За медали турнира боролись представители 10 стран. Всего было разыграно 5 комплектов наград. Российские спортсмены по итогам соревнований завоевали 9 медалей, 3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые. В Воронежской области временно запретили пребывание в лесах, расположенных на землях лесфонда. Решение принято в связи с установлением особого противопожарного режима в 7 муниципалитетах. Ограничение начало действовать с сегодняшнего дня, пятницы 14 августа. Оно продлится до 3 сентября. В этот период воронежцам будет запрещено заходить в леса или заезжать туда на машинах. Кроме того, запрещено разведение костров. Для нарушителей предусмотрены штрафы, а в случае причинения значительного ущерба – уголовная ответственность. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио — город за городом.
5: Аудитория 13+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528. Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
3: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Магазин «Медовый Спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов по адресу город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка проспект Труда. Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый Спас».
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Почему приостановили монтаж делиниаторов для метробуса? Сколько воронежцы потратят на сборы детей в школу? Почему в регионе подорожал мед и какие сорта пользуются спросом? Чем запомнился визит Фиделя Кастро в Воронеж? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио, город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. Глава региона поблагодарил руководство «Автодора» за внимание к Воронежской области, а также заявил о готовности к взаимодействию с компанией и участию в совместных проектах. Вячеслав Петушенко проинформировал о начале подготовительных мероприятий по капитальному ремонту участка М4 Дон в Рамонском районе. Стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития М4 Дон и повышения качества транспортного сообщения в регионе. В рамках встречи губернатор также рассказал о содержании и развитии областных и межмуниципальных дорог. Губернатор Александр Гусев провел встречу с руководителем Народного фронта в регионе Мариной Булгаковой. Речь шла о взаимодействии ОНФ и облправительства. Так, благодаря акции «Час для победы», поддержанной губернатором, во втором квартале удалось собрать более 3 миллиона рублей, которые направили на поддержку участников СВО. Стороны договорились продолжить акцию и в текущем квартале. Кроме того, Марина Булгакова рассказала о ходе проекта «Ты правда хочешь быть на моем месте», направленном на выявление незаконных парковок на местах для людей с инвалидностью, и представила ряд предложений, которые глава региона поддержал. Также Александр Гусев и Марина Булгакова договорились о проведении мониторинга работы школьных медицинских кабинетов. Злоумышленники от имени Госжилинспекции рассылают гражданам в МАКС сообщения о фиктивных задолженностях за ЖКУ. Аферисты используют профиль «Жилищный надзор», который не имеет никакого отношения к ГЖИ Воронежской области. В сообщении указываются реальные ФИО-получатели, что создает иллюзию официальности. Для ознакомления с документами предлагается перейти по ссылке. Так мошенники пытаются получить доступ к аккаунту на госуслугах или банковскому приложению. В Госжилинспекции попросили жителей региона сохранять бдительность и рассказать о новой мошеннической схеме родным и знакомым. В Москве прошли первые международные соревнования по пауэрлифтингу среди ветеранов боевых действий с поражением опорно-двигательного аппарата. Воронежский спортсмен, ветеран СВО Александр Пашков завоевал золото в весовой категории 72-80 килограммов. За медали турнира боролись представители 10 стран. Всего было разыграно 5 комплектов наград. Российские спортсмены по итогам соревнований завоевали 9 медалей, 3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые. В Воронежской области временно запретили пребывание в лесах, расположенных на землях лесфонда. Решение принято в связи с установлением особого противопожарного режима в 7 муниципалитетах. Ограничение начало действовать с сегодняшнего дня, пятницы 14 августа. Оно продлится до 3 сентября. В этот период воронежцам будет запрещено заходить в леса или заезжать туда на машинах. Кроме того, запрещено разведение костров. Для нарушителей предусмотрены штрафы, а в случае причинения значительного ущерба – уголовная ответственность. Это были новости региона.
2: Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 7 минут в столице. Во-первых, хочется сказать огромное спасибо людям, которые вышли сейчас в Москве в шортах. Я вас видел. Простите за слабость, сам в штанах. Но 9 градусов тепла. Да, даже как-то не поворачивается язык сказать 9 градусов тепла. Вы понимаете? Поворачивается язык 9 градусов холода. Вот. И люди, которые все-таки летом остаются верными себе, это люди, у которых есть стержень. Такие в России есть. И я вас благодарю. Это вот сейчас мужчина шел с огромными икрами. Значит, видно, что здоровья в нем много. От него даже тепло шло какое-то. Вот если к нему прислониться, можно было приготовиться. Вот. И это, вы знаете, хорошо, потому что эти люди, они сохраняют тепло к следующей, к ближайшим выходным. Потому что в ближайшие выходные в Москве будет потепление. Доброе утро, Лукьянова.
3: Доброе утро.
2: Ну вот.
3: Бон.
2: А ты сегодня в чем?
3: Я сегодня с голыми ногами, как мужчина с пышными икрами.
2: Вот, и сильными. Вот, видите?
3: У меня тоже голые ноги.
2: Хотя вчера, вот эти 2 дня, она приходила разодетая.
3: Ну почему? У меня куртка с собой тоже есть, там всякий пожарный, но ноги голые.
2: Я вообще не понимаю, как люди, которые ходят на работу в машине, они... Зачем вы с собой куртки берете летом?
3: Ну на всякий случай, а вдруг задует так, что меня снесет. Ну, я же должна быть готова к любым
2: поворотам.
3: Подъезжаешь
2: прямо к подъезду.
3: Судьбы.
2: Прямо к подъезду.
3: Я не могу подъехать прямо к подъезду.
2: Да.
3: Потому что есть люди, которые меня регулярно опережают. И мне приходится гулять, Саш. Да? Доброе утро, дорогие друзья.
2: Хотел только сказать, прогулки — это одно из немногих, что досталось нам бесплатно.
3: Кстати, да.
2: В современном мире это вот, ну, я, если говорить о радостях, понятно, что сейчас более молодое поколение скажет, что это за радость такая прогулка, как можно ей наслаждаться. Да можно.
3: Прогулка — это прекрасно.
2: Доживете — можно. Сейчас прогулка — это самое бесплатное еще и фитнес. Это самое бесплатное сжигание калорий. Это,
3: между прочим, полезно.
2: Очень. Ну вот я и говорю, все это полезно. Все очень. Это полезно. А я, вы знаете, вчера на тренировке в бассейне изучал баттерфляй.
3: Так. И Александр, ты теперь...
2: Я баттерфляем, да? Вообще никогда... Я видел, как эти женщины и мужчины, значит, прыгают на воду, выпрыгивая из воды. Как это круто все смотрится. Вот, и я...
3: Ну, ты постиг?
2: Ну, ты знаешь, пока только с этой... С доской. С доской. С доской.
3: С дощечкой.
2: С дощечкой.
3: Я тебя спасу, Саш.
2: С пенопластовой дощечкой.
3: С дощечкой.
2: Вот. Я сейчас работаю ногами. Ну, баттерфляй — это вообще наше все. Мы люди-рыбы. Вы понимаете? Я сразу вспоминаю фильм «Человек-амфибия». Вы помните?
3: Конечно, помню.
2: Ну, это же баттерфляй. Короче, сейчас в моей жизни баттерфляй, и это, товарищи, очень круто. Но как я, мне показывали вообще этого, как он называется, схему баттерфляя на одной девочке.
3: А, которая это уже все постигла.
2: Да,
3: а ты еще планируешь.
2: И мне сказали: Александр,
3: смотри и учись.
2: Смотрите, я стою в воде, они говорят: не здесь, смотрите, смотрите внизу. Я говорю: спасибо. Вот так официально мне разрешали смотреть на девчонок в бассейне внизу. Поэтому вот так вот, Янка. Скоро я, как только выучусь, я сразу, так сказать, демонстрацию устрою.
3: Пойдешь на массовые заплывы.
2: Да, но очень энергозатратный.
3: Ой, это очень, это
2: очень энергозатратный. Поэтому...
3: Что есть, то есть.
2: Ладно, дорогие друзья, всем доброе утро, всем прекрасного настроения. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107FM.
5: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-07-08-03.
6: Ничего не говори. Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
7: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

Джокер, ты хитер, ты удачи приговор, брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Слушайте, друзья, вы знаете, у нас тут полетели сообщения, кто чему вот, научился недавно.
3: Да, Александр, жму руку, а я овладел техникой игры на гитаре.
2: Угу. Ну, слушайте,
3: вот есть такое сообщение.
2: Казалось бы, да, в общем, нету пределов человеческих... Господи, не могу. Короче говоря, нет...
3: Доброе утро, Саша. Саша хотел, видимо, сказать, дорогие друзья, попробую перевести на наш доступный, понятный, родной, могучий, что, несмотря на возраст, вот мы с вами взрослеем, а продолжаем чему-то учиться новому. Да? Это ты хотел сказать?
2: Хорошо, спасибо.
3: Или нет? Или у тебя была другая мысль, Саша?
2: Примерно так, примерно так.
3: Пусть будет это.
2: И мы хотели с Яной вот поговорить с вами,
3: друзья. Чему научились вы в последнее время?
2: Вот давайте, ну да, может быть, за последний год, полтора. Вот чему вы именно научились? Никогда не умели, то есть видели, да, там что-то. И даже не думали, я вообще не думал. Но мне теперь, я настолько, как бы, хотя мы в детстве все ходили в бассейн. Ты ходила в бассейн в детстве? Вот в детские, вот в эти школы?
3: Ты знаешь, по-моему, мне кажется, нет. Я не ходила в бассейн, но я водила своих детей маленьких.
2: Ну, короче говоря, нас никто не
3: водил. Я во взрослой жизни пошла в бассейн.
2: Мы ходили сами. Вот, я помню этот запах на улице. Бассейн раньше пах на улице. Я не знаю, почему он сейчас не пахнет на улице. Но, во всяком случае, вот мимо, в который я хожу, он вообще пахнет только внутри бассейна. Может, там окна закрыты? Я не знаю. Вот, и мы хотели с вами поговорить о том, о чему вы научились.
3: Во взрослой жизни.
2: Да,
3: вот человек, за последний год-полтора.
2: Человек научился и овладел игрой на гитаре. Я думаю, это тут вообще бесконечно, потому что даже музыканты, наверное, не могут сказать, что они полностью овладели и игрой на гитаре. Вот посмотреть на Кита Ричардса, он такие вещи творит на гитаре. Это такое ощущение, что он иногда даже как бы играет нехотя. Типа, ну ладно, давайте. И вот как-то небрежно так по гитаре брынкает, а... рождаются прям звуки известных песен Rolling Stones. Поэтому мы не от предела человеческих возможностей. Точно. Спасибо, дружище. Спасибо вам огромное. Давайте, чему вы научились за последнее время? Вот не умели, а научились.
3: Да, ну вот смотри, наша слушательница написала, что она наконец научилась лепить пельмени. Ну это прекрасно.
2: Да.
3: Прекрасно, прекрасный навык.
2: Хотя казалось бы, а как так? В России, мне кажется, каждый второй умеет лепить пельмени.
3: А ты знаешь, мне кажется, в современном мире все чаще мы покупаем готовые изделия, да, и перестаем какие-то вещи, которые казались нам ранее, да, такими элементарными, делать сами.
2: Да, давайте, друзья, ждем.
3: Чему научились вы за последний год-полтора?
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, чему вы научились за последнее время? Спросили вас мы. И давайте посмотрим, чему же вы научились. Я, вы знаете, делал даже себе пометки. Ну, вдруг что-нибудь нам пригодится.
3: Взять на вооружение.
2: Пригодится в жизни. Хоп, вам позвоним и скажем, давайте, вы же это умеете.
3: Научилась баню топить в этом году. Сама, до комфортной мне температуры. Отстранила мужа, надоело в крематории мыться.
2: Довели девушку, понимаете?
3: Несколько месяцев назад окончила курсы по оказанию первой помощи, поборола свои страхи, обрела уверенность в себе и теперь точно не растеряюсь в сложной ситуации. Вот это знаете, мощная вещь. Я 2 года назад сама проходила такие курсы. Сейчас вот хочу повторить, дабы освежить в голове все то, что, наверное, за 2 года эти забыться успела.
2: Но данное утверждение может проверить только сложная ситуация. Поэтому не дай бог нам их в жизни. Но
3: да,
2: если
3: но это очень полезное дело.
2: Да, очень полезно.
3: Тема, значит, следующая. Муж называет меня тракторист за манеру езды на автомобиле. Я взяла, пошла учиться на тракториста. И теперь умею ездить на большом и маленьком тракторе, между прочим.
2: Интересно. То есть вы можете вспахать что-нибудь, да?
3: Категория Б и С нам написали, да. Значит, научился пользоваться сваркой и сам переварил пороги на машине.
2: Молодец, видели фотографию, правда, так ничего не поняли. Спасибо.
3: К нам одна долетела. Я думаю, что человек прислал, наверное, до и после, а нам прилетело только до.
2: Да, я думаю, одну вам прислал.
3: Я начала заниматься тэсэн-дзюцу, искусство тэсэн. Оно представляет собой японское боевое искусство, в котором в качестве оружия используется специальный боевой веер тэсэн. Он тяжелый и железный. Очень нравится культура Японии. Крутейшая, мне кажется, вещь.
2: Вот мне,
3: очень красивая.
2: Ну, это ведь... Мне что теперь, ходить по вечерам с веером?
3: Ну, почему если сразу я... по вечерам? Нет, ну как?
2: Нет, ну если я владею этим искусством, ну вдруг хулиганы, а я хоп веером. Говорю, молодые люди.
3: Осваиваю укулеле. Учу английский уже 5 месяцев, и за это время выучил больше, чем за всю школу и университет.
2: Я тоже хочу пойти учить английский. Ну, как пойти? В смысле, взять и начать учить английский. Или какой-нибудь другой язык. Например, итальянский мне очень нравится.
3: Есть достойные приложения, между прочим,
2: да,
3: по обучению разным языкам.
2: Точно.
3: И они весьма рабочие, друзья.
2: Причем выучить надо слов 400. Мы уже в своей жизни не так уж и большим количеством слов пользуемся. Выучить слов 400. Самые основные. Дай, принеси.
3: Научился щуку ловить. Вот свежепойманная 15 минут назад.
2: Где?
3: Ну, верим на слово человеку.
2: А, нет, я вам не верю на слово. Фотографию, пожалуйста, и прислать ее можно только в Максе.
3: Учиться никогда не поздно. Я научилась плетению из ротанга. Теперь на участке у меня и у друзей много разнообразных красивых кашпо. Сейчас вот овладеваю работой с эпоксидной смолой. Первая столешница уже почти готова.
2: Знаете, у меня жена заставила купить ротанг, и она плетет грядки.
3: Ну, оплетает.
2: Оплетает грядки. Очень симпатично смотрится, особенно когда это обрастает травой. Вот эти штуки. Очень симпатично.
3: Я тоже как раз тут на днях смотрела видео по плетению. Подумала, что было бы здорово сделать несколько кашпо красивых для дачи.
2: Давай, Янка, вперед.
3: Никогда не играл в хоккей. В 35 лет начал заниматься, и вот уже почти 2 года играю. Очень нравится. Стал себя намного лучше чувствовать. Дмитрий нам написал.
2: Замечательно.
3: Учусь водить трамвай в Санкт-Петербурге после 20 лет в офисе.
2: Вот это поворот судьбы.
3: С 16 лет играл на гитаре, а сейчас мне 48, я пошел на курсы барабанов.
2: Да, молодец.
3: Профессию бариста вот освоила. Кофе научилась варить. Мне 15.
2: Да вы,
3: умница.
2: В смысле, родители научились кофе варить? В кофемашине?
3: Ну, почему нет? Ну, человек учится на бариста.
2: А, учится на бариста.
3: Ну, да. В 15 лет. Шикарно.
2: Круто.
3: Начала заниматься вокалом и стала выступать на сцене. Научилась владеть, видимо, публикой написанной, совладать с нервиком перед выступлением.
2: Ну да.
3: Ну, ну прекрасно. Друзья, а чему научились вы за последний год полтора? Пишите.
2: Ну, давайте 2-3.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Встречайте.
4: Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город. Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 38 минут столица. Ну, давайте еще почитаем сообщение, потому что что-то...
3: Чему все, научились
2: больше
3: вы?
2: Больше ничему вы не научились.
3: Научилась выпекать печатные пряники и выращивать лаванду из семян. Елена нам написала из Перми.
2: А что такое печатные пряники?
3: А такие красивые, вот эти вот, ну, с картиночкой сверху. Я так понимаю. С какой-то, наверное, начинкой внутри. Все правильно я говорю, Лен? Напишите.
2: Наверное, нет.
3: Сын наш главный соучастник в исследовании мира. Научился ловить рыбу и стрелять из рогатки. Юра, 9 лет. Фото прилагается.
2: Раньше за это ругали, а теперь родители рогатки сами покупают.
3: Да, я дарила своим мальчишкам на 23 февраля рогатки, ну, сколько-то лет назад.
2: Поэтому
3: крутая вещь, между прочим.
2: Все кошки
3: банки
2: ушли
3: выстраиваешь?
2: Из вашего двора.
3: Нет, ну не по кошкам. Зачем? Баночки выстраиваешь какие-то или просто по мишеням и стреляешь.
2: Да.
3: Конечно,
2: не
3: шикарная
2: знаю,
3: вещь.
2: Нам такого не разрешали.
3: Этим летом научилась дрифтить. Ездили на рыбалку с семьей, поймали в настоящий замес. А, попали в настоящий замес. А я проехала, и даже помощь не потребовалась. А еще я научилась с появлением четвертого ребенка самообладанию и сдержанности. И мне кажется, эти две истории взаимосвязаны. Освоила работу с искусственным...
2: Вы выехали из грязи?
3: Да.
2: А дрифтили вы когда? Где? Я просто, ну... У нас тут во дворе дрифтят, грязи нет.
3: А освоила работу с искусственным интеллектом. Да, и искусственный интеллект развился за это время. Сейчас могу сделать ролик любой сложности.
2: Mm-hmm. Научилась печь хлеб и делать квас. На очереди сыр. Слушайте, ну печь хлеб, тут сейчас муку засыпал, в хлебопечку купил и все.
3: Квас. Ну, в хлебопечке тоже надо уметь испечь хлеб, Саш.
2: В хлебопечке?
3: Да, почему? Ну, ты же должен ингредиенты правильно смешать. Это тоже...
2: Да они продаются. Ну, прям к хлебопечке прилагаются.
3: Ну, готовые смеси, да. А если ты сам все смешиваешь, сам делаешь в нужных пропорциях?
2: Хорошо, ладно. Зачтем.
3: Так, я про курсы массажа говорила, да? В начале года закончила курсы массажа. Причем не одни. Теперь несу людям здоровье и радость. Научился готовить плов в казане, чтобы рис был рассыпчатый и мясо в меру мягкое, а не рисовая каша с мясом.
2: А вы когда узнали, что рис нужно очень хорошо промывать? Только недавно, поэтому он рассыпчатый.
3: Пару лет назад пришлось освоить изготовление еды в реторт-пакетах с помощью автоклава, особенно тушенки, а также дегидрацию продуктов, в том числе мяса.
2: В смысле, вы вялите?
3: Ну, видимо, да.
2: А. А
3: еще не научилась, но начала учиться подтягиваться. Эля, 39 лет. Эль, берите меня в свою команду, я тоже хочу научиться. Я только с вот
2: девушки,
3: этой низкой перекладиной
2: хотят унизить
3: могу.
2: Всех мужчин.
3: Нет, просто хочется привести

0: порядок мышцы спины и рук, и всего остального тоже.
1: Ну, занимайтесь своими маленькими.
0: Я не умею, я умею подтягиваться. Вот, 90 сантиметров. Я так на ГТО сдавала. А хочется из положения, из ВИС, ну, из положения ВИСа, да?
1: Вися. Хочешь?
0: Хочу вися.
1: Ну, хорошо.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭДО-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Барабон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7 часов 48 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Ну что, все?
3: Нет, еще не все. Сашка тут нам похвастался, что изучает, значит, обучается технике баттерфляя, да, пытается постичь.
4: А, и мы спросили, был первый день.
3: Вчера был первый день, и мы спросили у вас, чему научились вы в последнее время. Я научилась вышивать в технике сажения по бели. Извините, если неправильно ставлю ударение. Старинная русская техника объемной вышивки. Закончила свадебный вельский венец. Это музейная реплика. Дочерям так понравился, что пришлось им вышить по простому венцу. Вообще работа очень кропотливая.
4: Надо думать.
3: Разобралась в электрике. Могу подключить розетку, выключатель и люстру. А раньше боялась даже просто обрезать провода. Таня, 44 года. Слушайте, ну это...
4: Таня, а вы...
3: Поразительно.
4: Не боитесь, что тогда вам никто не нужен будет? Что вы сами все умеете?
3: Пою в женском кавер-хоре. И для одной из песен искали того, кто умеет танцевать с шашкой. Все промолчали, а я решила, пойду и научусь. И в итоге у меня теперь новое крутое хобби. Фланкировка. Потрясающее ощущение. Клинок просто летает. А я юрист, но всегда любила актерское мастерство. Смотрела за соцсетями одной школы, записывалась на кастинг и не шла, никак не решалась. Все говорили, зачем, ты же хороший юрист, баловство. Но 3 года назад, в 29, решила, сейчас или никогда.
0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: участками в руках.
1: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

внимательно вслушиваюсь звуки шагов. А вдруг это смерть моя? А вдруг это смерть моя? Взмахнет косой или что там у нее еще? Так и не поняв, кто я, так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего, не допросишься, что ни посули. Она никакой гарант, она никакой гарант.

0: навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Сервис посадки на поезд по биометрии станет доступен на новых направлениях из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново 18 августа. Зарегистрировать биометрию для использования сервиса можно будет на вокзале Нижнего Новгорода. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Добавлю, с апреля поездки по биометрии доступны по маршрутам Москва-Нижний Новгород, Москва-Иваново и Москва-Кострома. Чтобы пройти на поезд по биометрии, нужно заранее зарегистрироваться в единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных. Подтверждение личности пассажира проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. Минтранс планирует расширить более чем в два раза список запретных зон для полета. В них включат объекты критической промышленной, дорожной и энергетической инфраструктуры по представлению ФСБ, Минобороны, Минпромторга, госкомпаний и регионов. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на Минтранс, запрет будет бессрочным и распространится на все виды воздушных судов. По словам экспертов, в условиях беспилотной угрозы нормы гражданской авиации будут меняться во всем мире. В России в 2022 году запретных зон было около 400, а будет больше 800. Аренда самого доступного лесного дома в России стоит 3000 рублей в сутки. Как выяснил ТАСС, деревянный коттедж в деревне Тверской области площадью 70 квадратных метров расположен в Березовой роще на берегу реки Медведицы. По данным аналитиков Авито путешествия, этим летом спрос на краткосрочную аренду загородных домов в России остался на высоком уровне, как и в прошлом году. Самыми популярными направлениями по количеству бронирований домов стали Московская и Ленинградская области, Башкортостан, Карелия и Татарстан. Чаще всего в этом сегменте бронируют дома и коттеджи. Селятся гости планируют на 3 ночи компанией из 5 человек. Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший рассказал, что Дональд Трамп не пьет воду. Президент США пьет только диетическую колу, он никогда не видел, чтобы тот употреблял обычную воду. Министр утверждает, что при этом у Трампа больше энергии, чем у кого-либо, кого он когда-либо встречал. В поездках Трамп предпочитает продукцию Макдональдс и сладости, так как опасается отравиться случайной едой и доверяет крупным брендам, заявил ранее глава Минздрава. При этом вне поездок Трамп питается качественной и нормальной едой. Саудовский футбольный клуб «Ан-Наср» опубликовал в соцсети X фотографию португальского нападающего Криштиану Роналду с новой прической. Футболист прибыл в расположение команды после своей свадьбы. Во вторник стало известно, что Роналду женился на Джорджине Родригес, которая состояла в отношениях с 2016 года. «Посмотрите, кто только что приехал в Ан-Наср», — говорится в комментарии к фотографии 41-летнего футболиста, на которой видно, что он осветлил цвет волос до медного. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 6 минут в столице. Сегодня 14 августа, сегодня пятница. Мы вас всех поздравляем с тем, что наконец-то опять вернулось тепло. Возвращается сегодня тепло. Я понимаю, что для многих москвичей, которые сейчас это слышат, это немного странно, потому что нас окунули немного в осень, чтобы не расслаблялись.
3: Чтобы уже морально начинали готовиться и не забывали о том, что учебный год не за горами, да, надо вот это вот все подготовить, значит, одежда, из которой выросли ваши дети, все эти причиндалы письменные, рюкзаки и тыры-пыры, так что не расслабляемся, друзья, учебный год действительно не за горами.
2: Сколько она ничего стоит, форма? Ну, вот так вот.
3: Ну, не дешево,
2: Саш. Ну, сколько она? 10?
3: Ну, я не могу тебе точно сказать, потому что 20. У всех по-разному это стоит. Ну, как таковой. У кого-то есть прям школьная форма, ну, такая прям форма, а у кого-то есть просто деловой стиль, да, и определенные цвета, которые включены. У нас вот, например, там синий, серый, черный.
2: А мне нравится школа, вот, ну, есть некоторые школы в Москве, я обращал внимание, что дети идут, ну, во-первых, в форме, а еще у них герб школы. На груди вышит.
3: Да, есть такие.
2: Герб школы.
3: Герб школы. Ну, это красиво, кстати. Я да. Вообще люблю фанат школьный.
2: У вас
3: школьный.
2: В вашей школе есть герб?
3: Нет. У нас просто деловой стиль, говорю. И вот черный, серый, синий.
2: А вы жаловались?
3: На отсутствие герба? Нет, Саш, не жаловались.
2: Ладно, дорогие друзья, мы играть будем в кинопробы. Будем играть или нет?
3: Чуть позже будем играть.
2: Чуть позже. Вы знаете, просто игра ведь идет каких-то там 20 лет. И поэтому никто же не знает, что ее нужно подгрузить именно в это время. Поэтому у нас ее не оказалось.
3: Да, у нас сейчас ее не оказалось, но мы держим связь с людьми, от которых это зависит.
2: Немного самокритики в прямом эфире.
3: Да, и надеемся, что в ближайшее время.
2: Если хотите, я давайте расскажу вам какую-нибудь новость.
3: А расскажите, Александр, если у вас есть новости.
2: В России каждый третий легковой автомобиль является кроссовером или внедорожником. Это действительно можно обратить внимание, что на дорогах сейчас очень много кроссоверов. Очень. Всего на конец июня, я думаю, это связано с тем, что все-таки дороги у нас не очень. Всего на конец июня в стране насчитывалось 15... Почти 16 миллионов таких машин. Они по количеству уступают только авто класса «Б», компактные седаны и хэтчбеки, которых насчитывается 17 миллионов единиц. В топ-5 популярных кроссоверов у россиян вошли, внимание, «Лада Нива».
3: Так.
2: Наш отечественный кроссовер. «Шевроле Нива».
3: Так.
2: «Тойота РАВ 4».
3: Угу.
2: «Рено Дастер». «Хёндай Крета».
3: Угу.
2: И Nissan X-Trail. Последние две разделили между собой пятую строчку. Ну, на первом Lada Niva. Самый популярный кроссовер. Вот так вот. Наверное, не самый популярный в Москве.
3: Но я люблю думаю, большие машины. Я не знаю, почему.
2: Я не знаю, почему вы не выбрали Lada Niva. А вы брали, а взяли этот огромный китайский автомобиль. Чего же вы не выбрали самый популярный кроссовер?
3: Ты знаешь, я никогда на Ниве не ездила.
2: Потому что семья туда не влезет.
3: Надо, наверное, попробовать.
2: Семья туда не влезет вообще.
3: Ну ладно, друзья, ну что, давайте сейчас прервемся ненадолго, после чего обязательно сыграем в кинопробы.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107FM. Питомники Рура – декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
5: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
6: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу. Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
7: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Говорю, Яна, мы сейчас выходим или позже? Она говорит, ну, сейчас мы уже не успеем выйти, и пойдет отбивка.
3: Доброе утро. Я не знаю, что происходит.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 8 часов и 15 минут в столице. Сегодня кинопробы будут в некотором измененном варианте. Да, потому что у нас нет кинопроб, которые мы записали вчера. Мы не можем ни до кого дозвониться. Такое бывает. Мало ли, вдруг что-то случилось. Да. Мы ругаться не будем.
3: Внештатная ситуация, друзья.
2: Поэтому мы вам его прочитаем. Мы его прочитаем. Ваша задача. Как только поймете, сразу присылайте. Многие спрашивают, а когда же слать? Сразу как поймете. Но вы не поймете сразу. Потому что фильм, ну, малоизвестный, он очень прикольный. Там известнейшие
3: актеры. Просто наше все.
2: Да, Ирина Муравьева, Владимир Меньшов. В общем, там, да.
3: Все уже рассказали.
2: Что надо.
3: Все рассказали.
2: Готовы?
3: Да, ты готов?
2: Ты интонацию, ребят, помнишь?
3: Ну, что делать? Сейчас будет.
2: Тишина.
3: Лучше детей чмокни на дорожку.
4: Детей? Это на кой?
3: Может, и меня на кой?
4: Тебя? Утром.
3: Ладно, иди куда шел.
4: Так утро. Какое чмоканье-то?
2: Вот такой вот фрагмент. Присылайте нам.
3: Удачи, ждем, ребята.
2: 14 правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, ну что, давайте еще раз послушаем фрагмент. Послушаем фрагмент. Подождите, я его уже закрыл. Убрала музыка.
2: Лучше детей чмокни на дорожку.
3: Детей? Это на кой?
2: Может, и меня на кой?
3: Тебя? Утром?
2: Ладно, иди куда шел.
3: Так утро ж. Какое чмоканье-то? Да.
2: Значит, разыгрывали, друзья, два билета на один из дней музыкального рок-фестиваля «Легенда», который состоится 29 и 30 августа в Горбушке. Между прочим, уже четвертый раз пройдет, и мы там обязательно будем, и надеемся со всеми вами увидеться. Так вот, два билета мы прямо сейчас кому-то из вас вручим. Сначала неверные ответы. Это «Ширли-мырли», «Покровские ворота», «Где находится Нофелет», «Артистка из Грибова» и многие-многие другие. А загадывали мы художественные фильм «Год теленка».
1: Да, советский драматический, мелодраматический, комедийный фильм с участием Ирины Муравьевой, Владимира Меньшова, Валентина Гафта, Льва Дурова, Евгения Вестника и многих-многих-многих других замечательных советских актеров.
2: Да, и на два билета на один из двух дней фестиваля «Легенда», который состоится в Горбушке 29 и 30 августа, получает человек с номером телефона 926-354-06 и так далее. Поздравляем вас.
1: Поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Плохой полицейский.
10: Все живут по моим правилам, даже преступность.
9: И хороший полицейский.
11: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
9: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.
12: Александр Бон, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
12: Подъемники на нашем радио.
14: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов 34 минуты в столице. Спасибо вам за поддержку. Да, мы подумаем над этим форматом. Мы, собственно говоря, так иногда делаем, когда у нас такие провалы с кинопробами. Но мы учтем. Может быть, по пятницам действительно стоит проводить чтение. Вообще больше литературы добавить.
15: Последнюю пятницу месяца, например.
14: После 25 лет женщин становится больше, чем мужчин. Ты понимаешь?
15: Понимаю.
14: Как строить отношения, если мужчин на всех не хватит? Это не миф и не теория заговора. Статистика подтверждает, что после 25 лет женщин действительно становится больше, чем мужчин. 25 лет, я имею в виду, когда вот нам исполняется 25 лет, мужчине, женщине, нас действительно больше. Что происходит потом? Разница небольшая, но с возрастом она увеличивается. Это связано с биологией, образом жизни, рисками, которые чаще берут на себя мужчины. Но главный вопрос, который беспокоит многих женщин, что же делать, если мужчин объективно меньше? Как строить отношения, когда конкуренция возрастает? Разрыв не такой критичный, как кажется, но он есть. В 20 лет мужчин чуть больше, чем женщин, но после 25 их количество начинает снижаться. В 30-35 лет на 100 женщин приходится около 95 мужчин, а в 40 лет разрыв уже ощутимее. То есть он все больше, больше и больше. И мы, дорогие друзья, уважаемые девушки, женщины, дамы, сударыни,
15: барышни,
14: хотели бы вас спросить, А случалось ли в вашей жизни такое, что вы отбивали парня?
15: В общем, о борьбе за мужчин мы решили поговорить с Сашей, с вами, друзья.
14: И муж...

0: Что это такое? Вот. И потом они пошли в туалет драться друг с другом.
1: Кошмар.
0: Это был Челябинск, 97-й год. Вот. И давайте, уважаемые девчонки, спасибо.
1: Пожалуйста. Друзья, в общем, девчонки, если вы когда-то в своей жизни боролись за мужчину, напишите.
0: К чему это привело? Что за, с чем связана история? У кого вы его увели там, и так далее? Ну и мужчины. То же самое.
1: Если за вас боролись.
0: Уводили ли вас, да. Не вы уводили, а вас уводили. Мы сейчас говорим только про женщин. Да? В этот прайм-тайм. Только про вас, дорогие девчонки. Все, ждем ваше сообщение.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
4: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
5: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов 47 минут в столице. Сегодня 14 августа. Сегодня пятница у нас. День непростой, скажу сразу. До 20 градусов обещают нам сегодня синоптики. Вообще идет потепление в Москву. Ясная погода. Завтра будет уже 26. Воскресенье 26-27.
2: Ох, ну какая красота. Ну, лето вот. Возвращается.
1: Лето возвращается. Ну а мы давайте...
2: Мы заговорили с вами о борьбе женщин за мужчин.
1: Да, потому что после 25 лет женщин становится больше, все больше, с каждым десятилетием, пятилетием увеличивается. Как вы, женщины, вы, вот дорогие девчонки наши, боролись за своих парней? Было ли такое?
2: Как только у меня появилась первая девушка, и не из нашей компании, то наши девушки как-то активно стали на меня западать. Вызывали мою на разговоры, даже дрались, но она выстояла и стала моей женой. У нас две дочки, правда, через 15 лет мы развелись.
1: Ну, стоило ведь того, подскажите. Две дочери.
2: Ну, две дочери, да. Прекрасное продолжение.
1: А мой молодой человек был... Мой молодой человек был мною уведен от моей подруги, потому что мы обе решили, что мне он подходит больше. Живем уже 12 лет вместе, и мы счастливы, и с подругой до сих пор дружим. Оля написала. Видишь, какая дружба, Янка? У девчонок бывает. А как вы, мне просто любопытно, как вы решили? Что, по каким критериям? Она, наверное, сидели на кухне и говорит, представляешь, он делает вот так, я не могу, прям фу! А вы такие, класс! Вот так вот это было, просто понять.
2: Я увела мужа из семьи, детей там не было. Но вообще он первый начал подкатывать. И мне ни капельки не стыдно, это полностью мой человек. Вместе более 20 лет, трое детей. Вот такое есть сообщение.
1: Прекрасно. За своего нынешнего мужа билось 10 лет. Сначала он выбрал мою подругу и прожил с ней 6 лет. Второй раз женился на моей начальнице, прожили 3 года. И вот через неделю у нас свадьба. Счастливо безумно. Сказал, что знал бы раньше, какая я в постели, сразу бы замуж позвал, написала нам Дина. Дина, а какая вы в постели? Вот мне просто интересно, какой нужно быть в постели, чтобы позвать человека замуж?
2: Той самый, Саш. Какое счастье, что 7 лет назад меня отбили от бывшего мужа. Сама бы ни за что не решилась уйти. Но он был еще женат, поэтому у нас ничья. Оба хороши. И очень счастливы сейчас.
1: Но ведь как хорошо.
2: После тяжелого развода познакомилась с парнем. Не хотела никаких серьезных отношений. Но он влюбился и ушел из семьи. Гражданская жена и ребенок. Пришлось мне с ним жить. Но меня хватило на 2 года вот такая фигня.
1: Пришлось. Ну ладно, все. Закончим эту тему.
0: Подъемники на нашем радио.
3: Реклама на 107FM.
0: Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
7: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
8: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-007-038-9598. Подробности на сайте fresh.ru.
9: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
10: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
4: Магазин «Медовый Спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов по адресу город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка Проспект Труда. Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый Спас».
10: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
9: Почему приостановили монтаж делиниаторов для метробуса? Сколько воронежцы потратят на сборы детей в школу? Почему в регионе подорожал мед и какие сорта пользуются спросом? Чем запомнился визит Фиделя Кастро в Воронеж? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
10: Аудитория 12+.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Эй!
1: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. Глава региона поблагодарил руководство «Автодора» за внимание к Воронежской области, а также заявил о готовности к взаимодействию с компанией и участию в совместных проектах. Вячеслав Петушенко проинформировал о начале подготовительных мероприятий по капитальному ремонту участка М4 Дон в Рамонском районе. Стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития М4 Дон и повышения качества транспортного сообщения в регионе. В рамках встречи губернатор также рассказал о содержании и развитии областных и межмуниципальных дорог. Губернатор Александр Гусев провел встречу с руководителем Народного фронта в регионе Мариной Булгаковой. Речь шла о взаимодействии ОНФ и облправительства. Так, благодаря акции «Час для победы», поддержанной губернатором, во втором квартале удалось собрать более 3 миллиона рублей, которые направили на поддержку участников СВО. Стороны договорились продолжить акцию и в текущем квартале. Кроме того, Марина Булгакова рассказала о ходе проекта «Ты правда хочешь быть на моем месте», направленном на выявление незаконных парковок на местах для людей с инвалидностью, и представила ряд предложений, которые глава региона поддержал. Также Александр Гусев и Марина Булгакова договорились о проведении мониторинга работы школьных медицинских кабинетов. Злоумышленники от имени госжилинспекции рассылают гражданам в МАКС сообщения о фиктивных задолженностях за ЖКУ. Аферисты используют профиль «Жилищный надзор», который не имеет никакого отношения к ГЖИ Воронежской области. В сообщении указываются реальные ФИО-получатели, что создают иллюзию официальности. Для ознакомления с документами предлагается перейти по ссылке. Так мошенники пытаются получить доступ к аккаунту на госуслугах или банковскому приложению. В госжилинспекции попросили жителей региона сохранять бдительность и рассказать о новой мошеннической схеме родным и знакомым. В Москве прошли первые международные соревнования по пауэрлифтингу среди ветеранов боевых действий с поражением опорно-двигательного аппарата. Воронежский спортсмен, ветеран СВО Александр Пашков завоевал золото в весовой категории 72-80 килограммов. За медали турнира боролись представители 10 стран. Всего было разыграно 5 комплектов наград. Российские спортсмены по итогам соревнований завоевали 9 медалей, 3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые. В Воронежской области временно запретили пребывание в лесах, расположенных на землях лесфонда. Решение принято в связи с установлением особого противопожарного режима в 7 муниципалитетах. Ограничение начало действовать с сегодняшнего дня, пятницы 14 августа. Оно продлится до 3 сентября. В этот период воронежцам будет запрещено заходить в леса или заезжать туда на машинах. Кроме того, запрещено разведение костров. Для нарушителей предусмотрены штрафы, а в случае причинения значительного ущерба – уголовная ответственность. Это были новости региона.
1: Наше радио. Сделано

Боги, боги мои, козероги мои, вы сидите как звездочки на проводах в километре от бедной земли.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 5 минут в столице. Сегодня 14 августа, сегодня пятница. До 20 градусов обещают нам синоптики сегодня. Ясную погоду.
2: Плюс 10 в данный момент.
1: 12 в данный момент. Как вы можете в данный момент говорить вообще, вы яблочники, вас блокируют везде, у вас сейчас все данные неточные, вы скоро все перейдете на андроиды, потому что работать вы со своих телефонов не сможете. Все, Яна.
2: Глядя на то, как ты кутаешься в свою олимпичку, штанишки и во все остальное, гуляя во время новостей вокруг радиостанции любимой, веришь больше в мои плюс 10, чем в твои плюс 12, Саш?
1: Давайте.
2: При всем уважении.
1: Давайте.
2: Давайте гадать.
1: Да.
2: Тем более, что у нас есть прекрасный приз для человека, которому мы будем гадать сегодня в прямом эфире.
1: Да, это сертификат на двоих в аквапарк «Карибия». От спонсора АО «Карибия» огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс настоящей русской бани, снежная комната и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
2: Ну что, есть у нас какие-то проблемы к этой минуте?
1: Да, «Сват» продает отличный дом у реки. Дорого. Предлагаю ему для себя, как для родни, сбросить ценник на 35%. Купил бы, не глядя. Но он ни в какую. Тоже мне родственник. Я сейчас, честно говоря...
2: Ну, а вы тоже мне родственник в такой ситуации. Ну, вот человеку надо продать. Понятно, что ему хочется, может быть, пойти навстречу, но для него же это тоже
1: Владислав.
2: Деньги. И, возможно, они для него необходимы, эти деньги. Ну, вот как? Вот человек оценил свою недвижимость.
1: Да, он, наверное, про вас-то и не думал, что вы бы купили. Я думаю, многие, наверное, купили бы за то, что вот вы предлагаете. Даже не знаю, что вам сказать. Тут обиды-то какие могут быть. Вы хитро этот...
2: Хитрец.
1: Да, вы знаете ли. А вы себя поставьте на его место? Или вы так не умеете? Или только ярлыки можете раздавать людям?
2: Вау.
1: Извините.
2: Ну, это как, нет, знаешь, как любой специалист в какой-то определенной области, мы миллиард раз об этом говорили, все знакомые, друзья друзей хотят сделать, ну, если не бесплатно, то по какой-нибудь совершенно иной цене ту или иную услугу получить или что-то приобрести, или что-то заполучить с помощью конкретного человека. А для человека ведь это тоже способ жить.
1: Слушай, есть продукт, и зарабатывать. Есть продукт. Хочешь, покупай.
2: Есть цена.
1: Нет денег, не покупай. Все. Причем здесь-то тем более вы родственник-то, ну, как бы я бы сказал, относительный. Вы сват. Вы отец дочери, да, или сына. Вы как бы родственник-то так себе. Ну, я имею в виду, не так себе, а, ну, в общем, не близкий.
2: Да, я тоже считаю, что обижаться неуместно в такой ситуации. Вы тоже ставите человека в неловкое положение.
1: Да. Уговорить его на, так сказать, на рассрочку, допустим, на год. Да, и все.
2: У меня с понедельника отпуск, а планов нет и денег нет. Грущу. Хоть отменяй. Не хочу просто дома сидеть. Вы знаете,
1: чего?
2: У меня тоже
1: еще
2: отпуск.
1: Раз?
2: Ну, у человека отпуск с понедельника, а планов нет и денег нет. Вот человек грустит. У меня тоже отпуск с понедельника, тоже нет никаких планов.
1: Но деньги-то есть?
2: Ну, не то чтобы очень много, но можно что-то придумать. Я вот уже тут вынашиваю планы, например, что хочу до есенинских мест доехать. Я никогда там не была. Ну, вот в село Константиново очень хочу съездить, там еще куда-то. И я не знаю, из какого города вы нам пишете, и, ну, вы не
1: может,
2: написали.
1: Может, там нет есенинских
2: мест. Вокруг... Слушай, ну, я уверена, что вокруг любого города, ну, в принципе, при желании можно найти что-то такое, что могло бы стать интересным.
1: Ну, какие?
2: Да и просто, наконец-то, возможность выспаться,
1: какие
2: почитать.
1: Какие достопримечательности вокруг Шардяева? Давай, расскажи мне. Вот я живу в Шардяево.
2: Ну, тебе лучше знать.
1: Ну, я вообще не знаю, что там.
2: Ну, метеориты там. Наконец-то, не... значит, для тебя это прекрасная возможность, Александр, наконец-то открыть все грани Шардяева, понимаешь?
1: Метеориты там не падали. Бородинское сражение не шло. Ну, Бог пронес, войны не было. Что там? Поэт не умирал. Никто не стрелялся. Денег нет.
2: Сашка, тогда не бери отпуск. Иди работай.
1: Так я и работаю за вас.
2: Вот и прекрасно, молодец.
1: Пока вы отдыхаете. Так, дорогие друзья, гадаем сегодня по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Ждем ваши проблемы, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
3: Магазин «Медовый Спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов по адресу город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка проспект Труда. Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый Спас». Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком.

0: Дом 56. Жилой квартал премиум-класса на Бауманской почти готов. Три футуристические башни с панорамным видом на Яузу. Один корпус с дизайнерской отделкой. Подземный паркинг, детский клуб и приватная территория с бионическим садом во дворе. Дом 56 на Фридриха Энгельса. Новое прочтение премиального комфорта в сердце Москвы.
1: Наше радио и Girls Development представляют. По страницам зачетных книжек «Рок-легенд страны». Цикл программ «Университетская неделя».
0: Рок-н-ролл часто называют стихийным звучанием улиц. Но по-настоящему вечные хиты рождаются там, где в основе дворового безудержного драйва лежит строгая классическая школа. Открываем зачетную книжку главного блюзмена нашей музыки – Сергея Чигракова. В отличие от большинства самоучек на российской рок-сцене, Чиж получил высшее профессиональное музыкальное образование. В 1982 году, уже имея за плечами музучилище в родном Дзержинске, он переезжает в Ленинград и становится студентом Государственного института культуры имени Крупской, известного как «Кулек». Выбрав кафедру оркестрового дирижирования и народных инструментов, Чиж усердно изучает классическую гармонию, чтение партитур и инструментовку, которая заложит мощную базу его будущих оригинальных аранжировок. Через год, в 83-м, он уходит в армию, где продолжает играть на гитаре и писать песни, раскрывая в годы службы талант автора-исполнителя. Дембельский опыт позже превратится в культовый фантом, а сам он вернется на заочное отделение ЛГИГа, чтобы параллельно учиться в джазовой студии Ленинградской консерватории в качестве барабанщика. В 85-м, возвращаясь в Дзержинск, устраивается учителем музыки и пения в школу, выступает с цыганским ансамблем на свадьбах и присоединяется к местной рок-группе, играющей в стиле хардкор. Спустя в общей сложности 7 лет, в 89-м Чиж наконец получает красный диплом, а с ним профессию руководителя оркестра и дирижера. И подобно тому, как в ансамбле каждая нота подчинена общему звучанию, так и в Басманном районе каждый элемент городской среды складывается в цельный, узнаваемый образ. Для людей творческих профессий здесь винзавод, артплей, британская высшая школа дизайна, а теперь и Дом 56 – современный жилой квартал, который органично вписывается в эту атмосферу. Ваша квартира в премиум-квартале Дом 56 на Фридриха Энгельса. Эстетика старой Москвы в ее самом технологичном воплощении и респектабельном окружении ведущих вузов, арт-кластеров, театров, ресторанов и парков Басманного района столицы. Только сейчас. Финальные скидки на избранные лоты. Дом сдается в конце этого года. Узнайте подробности на housedefisdevelopment.ru. Проектная декларация dom.rf. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» ГАЛС Фридриха Энгельса. Каморки.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Такие, доброе утро, дорогие друзья. Всем здравствуйте. Давайте почитаем ваше сообщение.
3: Погадайте мне, пожалуйста, ситуация такая. На работе только выбил должность и зарплату выше, но появилось предложение от более крутого, именитого работодателя. Что делать? Остаться на месте или перейти?
2: А вы сами-то что думаете?
3: Тут чуйка должна быть, мне кажется, в таких ситуациях. Вот она должна работать.
2: Ну, вы карьеру делаете или что? Или вам все главное деньги? Ну, если более крутой, именитый работодатель, наверное, если есть перспектива роста там, это вот здесь. Но я просто не знаю, какие у вас цели-то. Если вас устраивает зарплата выше, то как бы можно всю жизнь быть на одном месте. Зарплата устраивает, и все.
3: Наслушайте внутренний голос свой.
2: Да.
3: Собрались в Грузию с семьей. 2400 километров на машине в одну сторону. Оплатили страховку на машину и жизни. Но опять начались проблемы по бензину. Стоит ли ехать или отдохнуть где-то поближе?
2: Езжайте уже вы в Грузию.
3: Все сделали, да? Все будет в порядке, все будет хорошо.
2: А там на месте разберетесь. Чего? Ну, если что... Че? Дотолкаете...
3: Дотолкать. Так себе вдохновляющая речь, Александр.
2: Слушайте, тут многие говорят, я не знаю, ну, вот когда кто-то говорит, меня многие спрашивают, я всегда удивляюсь, как то многие, кто? А вот мы можем сказать многие, потому что наши слушатели, многие, пишут нам прямо сюда, что в таком-то регионе мы вот ездили, с бензином нет проблем. Там на Урале были, с бензином нет проблем. Ну, может быть, они там есть, но они решаемы.
3: А вы откуда едете, кстати, в Грузию? Из какого города?
2: Такое ощущение, что с Урала.
3: Вот у меня проблема с отпуском будет в октябре. Не пойти нельзя, ни денег, ни идей, ничего. Одиноко и быть плохо. Есть такое сообщение.
2: Вы знаете, мне кажется...
3: Одному тоже можно уехать куда-нибудь.
2: Одиноко и быть выгодно.
3: Отдыхать дешевле, ты это хочешь сказать?
2: Но я имею в виду то, что ты ни на кого не тратишь, только на себя. На себя иногда ты вообще не хочешь тратить. Вот, и деньги копятся. Но, возможно, это мое заблуждение, конечно. И вам, как одинокой, наверное, виднее.
3: Вы знаете, я сейчас вот буквально на прошлой неделе взяла и купила на выходные себе билеты в Беларусь. Я очень хотела давным-давно...
2: При мне это было.
3: Хотела давным-давно съездить в Ельнинский заповедник. Была у меня такая мечта, и по разным ситуациям, по разным причинам не получалось.
2: Ну, понятно.
3: Я вот взяла... Я поеду одна.
2: Вот,
3: я еще даже дома не сказала, но меня муж не слушает, поэтому еще успею всем рассказать. Да.
2: Ну.
3: И мне кажется, вот, одному тоже можно классно...
2: А что там
3: классно...
2: смотреть? Но я не люблю заповедники.
3: Вот. Проводы журавлей, я поеду провожать журавлей. Ну, вот такая была у меня мечта, Саш.
2: Провожать журавлей.
3: Я 2 года, да, хотела туда съездить, и все у меня не получалось. В этом году я наконец-то доберусь, я... Тьфу-тьфу-тьфу.
2: Слушайте.
3: Очень надеюсь, что ничего не...
2: Вы хотите денег?
3: Не спутает мне планы.
2: Возьмите в кредит, поезжайте в кредит, что вам?
3: Ну или вот, повторюсь, окрестности. Изучайте окрестности того места, где мы живем. Мы, очень часто, и вот это мое просто личное наблюдение, мы в отпуск куда-то отправляемся.
2: То есть урок с Шердяевым тебя ничему не учит?
3: Нет. Ну просто, вот смотри, мы там, мы хорошо знаем Европу, многие курорты Азии, там еще что-то. Мы куда-то ездим, что-то все смотрим. А на самом деле в тех краях, где мы с вами рождаемся, где мы живем, тоже есть немало прекрасных мест, и зачастую мы о них знаем гораздо хуже и меньше.
2: Ага.
3: Поэтому, когда средств в обрез, тоже можно придумать, как себя занять. Александр Рогольевич, имейте совесть, он сидит и нагло зевает, специально глядя на меня, мол, говори, Яна.
2: Ну, просто, Яна, ну, что ты, ну, человек тебе говорит... И не пойти нельзя, и денег нет, не иди. Ну вот Янка вам набросала идеи. Мы просто не знаем, откуда вы. Префикс у вас московский.
3: Тогда в область.
2: Езжайте в Выборг. Там хотя бы красиво. Правда, говорят...
3: Я была в Выборге. В нашей командировке. Они меня не поддержали, я села одна в электричку и уехала.
2: 3 часа быть в Выборге, это... Ну, там говорят больше...
3: Слушай, но у меня есть представление.
2: Ну вот теперь у Лукина есть представление.
3: Да.
2: И теперь я Выборг не хочу, потому что Лукьянова, вот она мне все рассказала. Я говорю, да ладно. Она говорит, да. Я говорю, ну хорошо, тогда не поеду.
3: Ну что, там теперь у меня есть любимый балкон, куда я хочу вернуться. В общем, друзья, будем гадать в ближайшее время.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
6: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor».

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
3: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.
9: Александр Бон, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
9: Подъемники на нашем радио.
12: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте гадать.
13: Решили погадать Максиму. Значит, ситуация следующая. На работе только выбил должность и зарплату выше, но появилось предложение от более крутого, именитого работодателя. Что делать? Остаться на месте или перейти? Максим, доброе утро.
14: Доброе утро.
12: Mm-hmm. Ну, давайте рассказывайте.
13: Да, что? В двух словах расскажите. Что на что хотите менять?
14: Удалось, так сказать, вырасти в компании спустя полгода работы, но в этот же момент пригласили в другую, более именитую компанию, так сказать, более престижную, так, наверное. И должность тоже более престижная, скорее всего.
12: А деньги?
14: По деньгам неизвестно пока.
13: Но это немаловажный момент. Вам надо выяснить сначала, что предлагают точно. А так можно, конечно, потерять...
12: То есть это еще как бы на воде вилами писано или что? Я просто не понимаю.
14: Пока как бы... неизвестно в плане денег, а то, что позовут, уже точно.
13: Ну, мне кажется, это самое важное. Ну, вернее, как самое? Самое не самое, но карьера, понятно, что это, безусловно, важный момент, и запись вот эта вот в трудовой.
12: Хоть
13: и вообще...
12: кто-то знает про это, про деньги там? Кто вообще за это отвечает? Вы говорите, про деньги неизвестно. Почему? Вам неизвестно? Или все...
14: Мне неизвестно, да, потому что еще как бы определяют вилку, так сказать. Должны сообщить на следующей неделе.
12: Ага.
14: Либо сейчас, кстати.
12: Ну, вам неделя терпит или нет?
14: Ну, по идее, да. Как бы главное определиться в плане того, что, что я, наверное, сам для себя должен еще, конечно, это определить, чего я хочу, карьеру как бы в именитой компании, либо деньги.
12: Ну, вот я тоже думаю, вы-то с деньгами все понятно, там пусть они решают, а вы сами для себя вообще определите. Ну, это обеспечит вам рост?
14: Ну, да, я думаю, да.
12: А сколько вам лет?
14: 28.
12: А на вид как будто 47.
13: Серьезный голос, да, у вас слишком. Максим, а вы вообще довольны?

0: какое у вас образование высшее, в смысле специальность какая?
1: Да, в какой сфере?
2: Инженерная.
0: Инженерная. О. Круто. Инженеры нашей стране, конечно, нужны. Инженеры двигают прогресс.
1: Ну, давайте погадаем.
0: Давайте.
1: Номер страницы, номер строчки.
2: Страница 86, строчка 13.
1: 13 сверху, снизу?
2: Сверху.
1: Сверху. Ситуация следующая. На работе только выбил должность и зарплату выше, но появилось предложение от более крутого, именитого работодателя. Что делать? Остаться на месте или перейти, спрашивает нас Максим.
0: А нет, говорит балда, теперь моя череда, условия сам назначу. А вот так вот самим вам и нужно будет решить, что у вас в приоритете.
1: Слушайте внутренний голос.
0: А жена есть у вас?
2: Да, есть.
0: А она что говорит?
2: Вот она тоже пока в замешательстве, но в целом говорит, что лучше оставаться на месте, наверное.
0: А, вообще...
1: Тяниться в руках лучше, чем журавль, да, в небе?
2: Да.
0: Ну, вы сейчас рассуждаете, как 47-летний. Дружище. Вспомните, что вам всего 28. Ну, в общем, дерзайте. Верного вам решения.
1: Да, спасибо и удачи.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 46 минут в столице. Сегодня 14 августа. Сегодня пятница. С следующей недели мы с Гарри будем вдвоем. Он вернется, Яна уедет на 2 недели.
3: И она уйдет на 2 недели.
2: В отпуск, как, вот,
3: кажется, не уедет, а именно уйдет.
2: В отпуск уходит.
3: Яна. Уходит. Ну, я говорю, уйду.
2: В России в отпуск уходит.
3: Ну, ты сказал, Яна уедет. Я говорю, Яна уйдет.
2: Яна уйдет.
3: Да.
2: А дольше остальных на одном месте работают медицинские сестры. В среднем 8 лет у одного работодателя. Также в тройку самых преданных работников вошли аудиторы. 6,7% лет.
3: А, извините.
2: Ну, 6 лет, 7 месяцев.
3: 6,7 лет.
2: 6 лет, 7 месяцев.
3: А, боже мой.
2: А также квалифицированные рабочие 6,5 лет. А вот самые непостоянными оказались риэлторы. Ох уж эти чертовы риэлторы. Они меняют работу в среднем каждые 1,5 года. Следом идут бренд-менеджеры почти 2 года и веб-дизайнеры 2,3 года. Ну, не скажите, я вот веб-дизайнеров знаю, они очень долго работают на одном месте.
3: Вы знаете, это когда на себя?
2: Честно говоря, вот цифры какие-то странные. Вот моя мама проработала на заводе 58 лет. Да, сейчас я...
3: Ничего себе, 58 лет?
2: Да, с 16 лет на одном заводе.
3: Вот, как вот это преданность.
2: Села
3: делом
2: в этот кабинет, и так от простого, и, там, я не знаю, помощницы выросла до главного бухгалтера. И это, конечно, ну, что-то невероятное. Я сейчас смотрю, наверное, я как бы не к тому говорю, что это должно быть примером, потому что таких примеров очень много старшего поколения, наших родителей, там, бабушек и дедушек, которые отдавали всю свою жизнь на одном предприятии. И это были династии. У нас вот на этом заводе целая книга, где династия Бонов, она вот от деда с бабушкой, которых туда загнали, репрессировали. И вот так, и потом дядька мой работал, ну, мама дядьки, все, папа мой работал, я там работал. Даже я в книге есть. А я хотя работал охранником 8 месяцев.
3: Ты подорвал репутацию семьи, Саш.
2: Сестра моя работала, зять наш там работал. Ну, в общем, ее муж. Вот, ну, вот так вот. Поэтому, наверное, сейчас вот эти цифры, конечно, они выглядят как-то очень странно. Ну, во всяком случае, для меня. Для молодежи, наверное, нет.
3: Просто раньше, понимаешь, люди боялись остаться без работы, боялись вообще вот этого.
2: Вот, мне кажется, они
3: были преданы делу, которое...
2: Они не боялись, кстати, остаться без работы, потому что работа была... Боялись потерять стаж.
3: И стаж боялись потерять, да.
2: Потому что от этого зависела пенсия там и так далее.
3: А сейчас уже никто ничего не боится.
2: Сейчас вообще никто ничего не боится. Что такое происходит-то? Самые преданные 6 и 7 лет.
3: Это не самое, это же на втором
2: 8
3: месте.
2: 8 лет. 8 лет. Самые преданные товарищи. Ну, люди живут вместе дольше, чем мы работаем на одном месте.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
5: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 19 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
6: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
8: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
9: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
10: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
11: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Все последствия атаки в порту Усть-Луга Ленинградской области ликвидированы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. На территории порта после падения беспилотника произошел пожар. Обошлось без жертв. Прошедшей ночью над Лен областью были сбиты больше 50 БПЛА. Режим беспилотной опасности действовал в регионе около 4 часов. А под Тверью после атаки был поврежден склад «Вайлдберрис». Там никто не пострадал, товары также не повреждены, сообщили в компании. Россия в начале августа получила первую партию бензина из Индии. Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал НСН, что топливо из Индии по качеству не уступает российскому бензину, но пока что пробная партия слишком мала для такой страны, как Россия.
3: Часов на 10 нашего потребления хватит. Потребление топлива у нас там в 2 с лишним раза выше в сутки, да, бензина именно. Для какого-то региона это может быть очень даже и важная история. Там, где он будет разгружаться, в принципе, на рынке отдельных регионов, это будет значимый объем. Для страны, ну, опять-таки, важна тенденция, и как бы организация поставок, там сегодня первая партия, потом вторая, третья. Видите, ситуация непредсказуемая. Видим, что сейчас ситуация снова немножко напряженная. Я думаю, что вы прекрасно видите это, если проезжаете мимо московских заправок. Видно, что ситуация возвращается снова в июль.
2: Эксперт добавил, что продаваться внутри страны бензин из Индии будет по внутрироссийским ценам. Как сообщило агентство Bloomberg, вскоре в Россию могут прибыть новые поставки. В России сложилась непростая демографическая ситуация, но власти ее контролируют, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время поездки в Свердловскую область. Она назвала увеличение населения одной из главных национальных целей, поставленных президентом. По словам вице-премьера, Свердловская область по суммарному коэффициенту рождаемости опережает общероссийский уровень на 7%. Однако Голикова добавила, что хотелось бы, чтобы с развитием инфраструктуры количество вновь рожденных детей увеличивалось и росла многодетность. На пляже города Сиэтл-Сити в штате Нью-Джерси обнаружено около 30 мертвых катрановых акул. Точные причины гибели остаются неизвестной. Например, их могли случайно поймать в море, выбросить, а затем их прибило к берегу, передают телеканалы ABC. По словам экспертов, летом катрановые акулы и другие их сородичи нередко кормятся близко к берегу и иногда застревают на отмелях после отлива. Плавают они большими косяками, сотен и даже тысяч особей, и часто встречаются в Нью-Джерси. Почти треть покупателей люксовых товаров России зарабатывают от 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование. Согласно ему, люксовые вещи покупают 61% респондентов. Примерно у трети из них ежемесячный доход составляет от 100 до 200 тысяч, у 14 до 50 тысяч рублей. Чаще всего россияне покупают вещи Gucci, Louis Vuitton, Chanel и Rolex. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице. Сегодня 14 августа, сегодня пятница. До 20 градусов тепла обещают нам синоптики сегодня. Возвращается лето в Москву. Ну а на выходных синоптики обещают нам... Давайте посмотрим, что на выходных
2: до обещают. До 26 нам. Градусов тепла.
1: Значит, завтра 20-22, воскресенье 26, понедельник 25. Ну а что будет в понедельник, я вам скажу в понедельник. Вот, потому что я буду с вами до конца лета. До конца лета буду с вами. Так, давайте, какие у нас праздники сегодня? И на выходных.
2: Всемирный день ящериц отмечается сегодня. Так. Ну и, конечно, во-первых, Медовый Спас.
1: Да,
2: Медовый всех Спас, поздравляем. Всех поздравляем с праздником. Что еще? День рождения Телеграмма отмечается сегодня, между прочим, в этот день.
1: Ты уверена?
2: Да.
1: Что мы можем об этом говорить?
2: На всякий случай, если не можем, то что надо сказать?
1: Да? Не знаю. Просто об этом не говорить, все. Наверное.
2: Забудьте все, что было сказано только что.
1: Если что, это Лукьянова. Так, дальше.
2: Больше я ни о чем не буду говорить. На всякий случай. Да. В общем, ну, вот это такие праздники. Ну, я думаю, что мед, наверное, да, тема сегодняшнего дня. Или ты опять будешь меня по буквам пытать?
1: Сейчас, честно говоря, а почему мед? А,
2: Медовый Спас.
1: Нет, тема...
2: Ящерицы.
1: Тема мед. Итак, дорогие друзья...
2: Нет, тема мед.
1: Тема мед, да. Давайте, кто...
2: Добывает мед против тех, кто его ест.
1: Не-не-не, давайте те, кто... Кого кусали пчелы, да?
2: А пчелы кусают разве? Против... Мне кажется, осы кусают. А, нет, пчелы тоже кусают.
1: Винни-Пуха кусали пчелы?
2: Кусали, да, ну, точно.
1: В чем дело, Ян? А почему?
2: Ты кусали пчелы?
1: Ты извини меня, а зачем тогда пчеловоды накрывают себе или закрывают себе лицо,
2: ну,
1: руки?
2: Ну, согласна. Я, ну, не подумав, сказала. Прости.
1: Что?
2: Кусали пчелы или не кусали?
1: Я, да, наверное, один из тех людей, который знает язык пчел. Тебе пчеловоды подтвердят это. Но не то, что я знаю, а то, что он есть. Что ими можно управлять. Я могу прям целый пчелиный рой направить тебе, так сказать, навстречу. Да.
2: Вслед.
1: Знаешь, как это? Ну, это все, так сказать, магия. Пчелиная. А против тех, кто любит медовик. Давайте так.
2: В общем, ребята, тех, кого кусали... Значит, играют сегодня те, кого кусали пчелы против тех, кто любит медовик.
1: Если вы не любите и вас не кусали, то вы не играете.
2: Вы сегодня в пролете. Два билета на концерт группы «Аукцион» под открытым небом, друзья, разыграем прямо сейчас. Состоится концерт 27 августа на летней площадке «Альфа-Кристалл».
0: Да. Подъемники на нашем радио. Так звучит наше радио.
3: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
4: По будням на первой полосе. Эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
3: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
0: Фонотека на нашем радио.
5: Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. В Советском Союзе почти все художественные фильмы в телетрансляции, на титрах заканчивались именно этим словом. Что это за слово и что за фраза? Время.
4: Знаешь ответ? Проверь себя. Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Наша. Выходные Время для отдыха, приключений и музыки без перерывов. Оставим разговоры для будних дней. На выходных у нас только музыка, музыка и музыка. Еще больше любимых песен в субботу и в воскресенье на нашем радио.
6: Так, так бьется сердце. Так звучит наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Магазин «Медовый Спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов по адресу город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка «Проспект Труда». Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый Спас».
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: разведение пчел в современных ульях. Это сбор меда диких пчел из дупел деревьев. Или изготовление восковых свечей.
1: Второй вариант.
0: Сбор меда диких пчел из дупел деревьев, где жили пчелы. Раньше это было бортью называли дупло, где жили пчелы. А бортничество – древний способ добычи меда, предшествовавший пасечному пчеловодству. Да, страна-чемпион по производству меда – Китай на сегодняшний день. Китай вообще сейчас чемпион во всем. Какой сорт меда там самый популярный? Цветочный, акациевый или гречишный?
1: Гречишный, предположим.
0: Если вы покупаете гречишный мед, знаете, он может быть китайским.
2: Да
0: сегодня,
2: ладно?
0: Да, это самый популярный.
2: Я думала, что там у них вообще этого нет.
0: Чего?
2: Гречишного
0: да
2: меда.
0: У них даже яйца без кур появляются.
2: Гречишный? Серьезно? Гречишный, да, гречишный. Неожиданно. Два верных ответа уже, да, Ульяна?
0: Как называется мед, который получают преимущественно с одного растения? Например, только с липы или только с гречихи. Купажированный, монофлорный или падевый?
1: Второй вариант, монофлорный.
0: Моно. Один, флора. Растение, монофлорный мед собирает преимущественно с одного медоноса.
2: Вот посадила, три верных ответа.
0: Посадила ты у себя тюльпаны. Будут у тебя тюльпановый мед.
2: Для этого надо сначала пчел завести, Саш. Ренат, у вас шикарный результат. Три верных ответа. Три из трех вашему сопернику или сопернице.
0: Нужно ответить на три вопроса. Вы оставили шанс все-таки, потому что сегодня
2: четное число.
0: Да. Вам нужно ответить на все три вопроса, чтобы победить.
2: Ждем тех из вас, кто любит медовик.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, товарищи, начитанные и не очень, всем доброе утро. Давайте играть, нам нужно ответить на три вопроса.
3: Да, играем с Виталием, который только что принес мне удачу, принес мне победу. Мы поспорили, мужчина будет или женщина, потому что человек не подписался. Я победила. Сашка.
2: Ну, может быть,
3: просто... 10 щелбанов тебе сразу же после эфира, конечно. Виталий, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Так. Виталий, извините, пожалуйста, докажите.
3: Очень смешно, Саш. Давай вопрос.
2: Средневековые монахи и алхимики предполагали, что мед является жидким вариантом этого. Чего? Золото, эликсира бессмертия или эликсира мудрости? Вам ошибаться нельзя.
4: Золото.
2: Золото. Монахи средневековые предполагали, что мед является жидким вариантом эликсира бессмертия. Какой продукт пчеловодства? Какой продукт пчеловодства пчелы используют, чтобы замазывать щели в улье, защищать его от сквозняков и микробов? Воск, прополис или перга?
4: Воск.
2: Ваш ответ – воск.
4: Воск.
2: Это прополис. Прополис. Или пчелиный клей. Ну и последний вопрос. Как называется утепленное помещение, куда пчеловоды ставят ульи на зиму, чтобы пчелам было теплее? Амшанник, суш или подкрышник?
4: Ну, давайте третий вариант.
2: А это первый вариант. Амшанник. Специальное утепленное помещение для зимовки пчел. В нем поддерживается стабильная температура, чтобы пчелиные семьи легче переносили холода. Извините, тут просто какие-то вещи летают. Дружище, спасибо вам за игру. Хороших выходных вам. Ты совсем
3: кто победил, Саша?
2: Победил наш первый игрок.
3: Ренат, мы поздравляем вас с победой. Вы получаете два билета на концерт группы «Аукцион», который состоится под открытым небом 27 августа на летней площадке «Альфа-Кристалл».
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет.
13: Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были,
12: потому что мы тоже местные.
13: И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
19: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
20: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
21: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
22: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Кстати, песня «Надежда» группы «Кукрыниксы» победила. Победила на этой неделе по заявкам, которые вы нам присылали, чтобы мы дали задание Алисе AI расшифровать ее. Смыслы и подтексты. И, значит, мы обратились к Алисе AI для того, чтобы донести это до вас. Понятно, пока выражаюсь?
3: Пока понятно, Александр. Посмотрим, как будет дальше.
2: Ну, давайте, подтексты. Давайте сразу к подтекстам.
3: Сделайте милость.
2: Помимо основного посыла, в песне можно выделить несколько важных нюансов. Опасность пассивного ожидания. То есть давайте подождем вот это. Это так не надо делать.
3: Надо ждать активно.
2: Главный подтекст предупреждения. Надо не ждать, а надо действовать. Главный подтекст предупреждения о том, что надежда, возведенная в абсолют и не подкрепленная реальными действиями, становится чем? Ловушкой. Критика иллюзий. Песня также обнажает иллюзорность надежды, построенной на ожидании внешнего чуда, а не личной ответственности и работе над собой. Тема одиночества и непонимания. Герой ощущает себя отвергнутым. «Выкинь мое сердце, меня здесь нет». А попытки диалога с окружающими тщетны. И раскается только тишина. Уж она-то

0: Елки на кухне в хорошей компании после 12.
1: Китчен пати. Китчен пати. Дорогие друзья, таким образом, извините, я продолжу. Надежда не просто песня о вере в лучшее, а горькое осознание того, что пассивное ожидание чуда часто лишь усугубляет проблемы, лишая человека возможности самому строить свою жизнь. Все, расходимся с кухни. Спасибо Алисе AI за такую интересную информацию.
0: Причем один рассказывает, а другие явно не понимают.
1: Почему? Все понятно.
0: Да? Ну, хорошо.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается. Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭДО Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, заканчивается наш эфир. 10 часов 46 минут в столице. Мы вам на этой неделе, я уже рассказывал про одну блогершу-психологиню. Зовут ее Регина. Она вот
3: мы... Ирина.
2: Регина.
3: Регина? Ирина.
2: Регина.
3: Да, ну
2: она
3: ладно.
2: Она как-то Рига, вот какая-то такая. Вот, короче, настоящее имя у нее Регина. Помнишь, мы говорили про мужчин там?
3: Помнишь, помнишь.
2: Вот. И у нее вышел новый, новый видос, по которому она утверждает, что чем волосатее мужчина, тем больше у него женщин. И связано это со многими вещами. Развитие, хотя вообще это, ну, считается мифом, что чем волосатее мужчина, тем он привлекательнее.
3: Ты там коррекции свои не вносил, нет,
2: в текст? Это миф, нет. Я расскажу о том, о чем рассказывает она. Ну, чтобы вам не гулять по сети, а просто. Почему возникает такое мнение? Идея связана, конечно, что густой волосяной покров на теле часто указывает на что? На высокий уровень тестостерона. Ты за временем следи, потому что я...
3: Не следишь.
2: Занят в энциклопедических этих текстах. Однако на практике связь между волосатостью и привлекательностью или количеством партнерш не является прямой. Но Регина говорит, нет, связь прямая.
3: Саша, конечно, в это верит.
2: На сексуальность и привлекательность влияет множество других факторов, отвечает ей, Потап. Это ее оппонент. Он говорит, что характер и умение общаться даже при высоком уровне тестостерона стеснительный и зажатый мужчина вряд ли будет пользоваться большим успехом, говорит Потап. Она говорит, давайте тогда разберем индивидуальные предпочтения. Восприятие внешности очень, конечно, индивидуально, но все женщины находят волосатость привлекательной. Говорит она. Потом говорит, не все женщины находят волосатость привлекательной. Но я, ты знаешь, обратился...
3: А Потап и не Александр зовут случайно, нет?
2: Да нет, ну ё-моё.
3: Ладно, хорошо.
2: Просто я не хочу рекламировать ее канал, ну зачем? Ну,
3: действительно.
2: А вот, значит, культурные...
3: Слишком посмотреть этот канал один.
2: Культурные и социальные нормы. В разные эпохи, в разных обществах стандарты красоты, привлекательности сильно различаются. Ты согласна с этим?
3: Да.
2: Что вот когда ты родилась в 70-х, это было одно. А сейчас это другое. Ну и самое главное, во все времена остается главное. Это уход за собой. А небритость или неаккуратная растительность могут вообще оттолкнуть от себя мужчину от женщины.
3: Ну, это просто какой-то сюр.
2: Сюр, абсолютно точно. Ладно, дорогие друзья, вам огромное спасибо за эту неделю. Мы с Лукьяновой огромное. С вами еще не прощаемся. Ждем вас всех вечером на нашу чартову дюжину. В 19 часов мы будем как штыки. Форме. А мы Яну отправляем в отпуск. До свидания. Вот. Извините за такой короткий.
3: Поэтому пар... Саша сегодня такой веселый. Все просто, видите? Просто Янка в отпуск уходит. Ребята, отдохните без меня 2 недели. Не скучайте ни в коем случае. Я желаю вам прекрасного завершения этого лета. Услышимся осенью.
2: Любим вас.
3: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107FM.
0: Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
6: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 19 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: в руках.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
3: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
1: Почему приостановили монтаж делиниаторов для метробуса? Сколько воронежцы потратят на сборы детей в школу? Почему в регионе подорожал мед и какие сорта пользуются спросом? Чем запомнился визит Фиделя Кастро в Воронеж? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
6: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. Глава региона поблагодарил руководство «Автодора» за внимание к Воронежской области, а также заявил о готовности к взаимодействию с компанией и участию в совместных проектах. Вячеслав Петушенко проинформировал о начале подготовительных мероприятий по капитальному ремонту участка М4 Дон в Рамонском районе. Стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития М4 Дон и повышение качества транспортного сообщения в регионе. В рамках встречи губернатор также рассказал о содержании и развитии областных и межмуниципальных дорог. Губернатор Александр Гусев провел встречу с руководителем Народного фронта в регионе Мариной Булгаковой. Речь шла о взаимодействии ОНФ и облправительства. Так, благодаря акции «Час для победы», поддержанной губернатором, во втором квартале удалось собрать более 3 миллиона рублей, которые направили на поддержку участников СВО. Стороны договорились продолжить акцию и в текущем квартале. Кроме того, Марина Булгакова рассказала о ходе проекта «Ты правда хочешь быть на моем месте», направленном на выявление незаконных парковок на местах для людей с инвалидностью, и представила ряд предложений, которые глава региона поддержал. Также Александр Гусев и Марина Булгакова договорились о проведении мониторинга работы школьных медицинских кабинетов. В Воронежской области продолжается уборочная кампания. Аграрии уже обмолотили 765 тысяч гектаров, а воловой сбор зерна превысил 3 миллиона тонн. 100-тысячный рубеж по сбору зерна преодолели хозяйства 16 районов. Самая высокая урожайность отмечена в Хохольском, Нижнедевицком и Анинском районах – более 56 центнеров с гектара. Темпы уборочной кампании в этом году сдерживают погодные условия. При этом специалисты отмечают хорошие показатели качества зерна. Продовольственная пшеница составляет более 75% обследованного урожая. Злоумышленники от имени Госжилинспекции рассылают гражданам в МАКС сообщения о фиктивных задолженностях за ЖКУ. Аферисты используют профиль «Жилищный надзор», который не имеет никакого отношения к ГЖИ Воронежской области. В сообщении указываются реальные ФИО-получатели, что создает иллюзию официальности. Для ознакомления с документами предлагается перейти по ссылке. Так мошенники пытаются получить доступ к аккаунту на госуслугах или банковскому приложению. В Госжилинспекции попросили жителей региона сохранять бдительность и рассказать о новой мошеннической схеме родным и знакомым. В Москве прошли первые международные соревнования по пауэрлифтингу среди ветеранов боевых действий с поражением опорно-двигательного аппарата. Воронежский спортсмен, ветеран СВО Александр Пашков завоевал золото в весовой категории 72-80 килограммов. За медали турнира боролись представители 10 стран. Всего было разыграно 5 комплектов наград. Российские спортсмены по итогам соревнований завоевали 9 медалей, 3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
4: Пользователи по всему миру жалуются на сбои умных кормушек для котов. Расписание кормления хранится не в самом устройстве, а на облачных серверах. Поэтому из-за постоянной потери связи с сервером кормушки не открываются, и животные остаются голодными. Потеря связи, друзья, это вообще нехорошо. Очень нехорошо. Давайте проверим, у всех ли есть связь, дабы никто не ушел голодным из нашего радиокафе. Держим связь с реальностью и с друг другом.

0: Реклама на 107 FM.
1: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: День такой!
1: День такой!
2: Угу-угу, сегодня у нас медовый спас, первый из трех спасов, выпадающих на август. Он приносит с собой Успенский пост, ну а еще люди в наших краях начинают постепенно прощаться с летом. Есть несколько версий, почему медовый спас так называется. Некоторые считают, что название происходит от слова «запасаться». Именно к дню праздника наши предки начинали собирать мед. Другие полагают, что слово «спас» происходит от имени Христа Спасителя. Ну, еще бытует мнение, что спасами раньше называлась первая половина августа вся. Считалось, что один день в году мед способен не только подсластить чай, но и притянуть жениха, деньги и всяческое там исполнение желаний. Вот, например, такой очень простой, наверное, самый простой способ погадать. Берем 4 непрозрачные кружки или чашки, переворачиваем их вверх дном, под первую кладем завернутую ложку меда, под вторую пакетик с маком, под третью монету, ну, а четвертую оставляем пустой. Просим кого-нибудь поменять чашки местами, ну, вот это вот кручу-верчу, запутать хочу. Закрываем глаза, ну, и, соответственно, выбираем одну. Дальше смотрим, что выпало. Если попался мед, то ждите, понятное дело, приятных событий, там, примирения, ну, или новую симпатию. В общем, дела такие романтические. Если выпал мак, то скоро маленькие дела дадут большой результат. Монет, понятное дело, сулит выгодное предложение, там, возможность купить свое материальное положение. Ну, а пустая чашка, она и есть пустая чашка, но она означает, что в ближайшее время лучше сделать передышку и посвятить себя отдыху, не торопить события. В общем, ладно, шутки шутками, но пусть всегда ваши чашки и чаши будут наполнены чем-то хорошим, вкусным и полезным, как мед. В общем, всех с медовым спасом.
3: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

0: Чайковский.
1: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: кафе «Маяковский».
1: Новое исследование показало, как проще всего избавиться от лени по утрам и отправиться в спортзал или дома заняться фитнесом. 82% тех, кто занимается любительским спортом, рассказали, что им для повышения своей мотивации, радости, так сказать, от занятий, концентрации и поддержания темпа больше всего помогает, что, конечно же, музыка. В топ-5 русскоязычных исполнителей, чьи песни лучше всего мотивируют на занятия спортом, в этом году вошли Зиверт с ее электронными куражными хитами, Жень Трофимов и группа «Комната культуры» с их кипучей энергией, Анна Асти, ну, тут без комментариев, за нее у нас Карина Баринова отвечает, она в отпуске, вот вернется в понедельник, спросим за Анну Асти у нее. Макан, он же московский рэпер Андрей Косолапов, ну, он сейчас, так сказать, приостановил карьеру ради службы в армии. Так, и группа «Кино». Старый добрый рок, простые мелодии, напористость, азарт, в общем, оказались полезны для фитнеса. Группу «Кино» мы устроить, конечно же, можем. Главное, чтобы у вас было, как всегда, два шага вперед –

0: Наша реклама.
1: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
2: Плохой полицейский.
3: Все живут по моим правилам, даже преступность.
2: И хороший полицейский.
4: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
2: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
5: Да.
6: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
7: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наши новости.
9: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. Глава региона поблагодарил руководство «Автодора» за внимание к Воронежской области, а также заявил о готовности к взаимодействию с компанией и участию в совместных проектах. Вячеслав Петушенко проинформировал о начале подготовительных мероприятий по капитальному ремонту участка М4 Дон в Рамонском районе. Стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития М4 Дон и повышение качества транспортного сообщения в регионе. В рамках встречи губернатор также рассказал о содержании и развитии областных и межмуниципальных дорог. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Комитета Государственной Думы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства Ниной Останиной. Губернатор рассказал о развитии социальной сферы региона, в том числе о совместной работе облправительства и депутатского корпуса. Затем участники встречи обсудили организацию летней оздоровительной кампании в Воронежской области. Так, в этом году отдыхом будет охвачено более 93 тысяч детей. Речь шла и о поддержке семей с детьми. В регионе открыты новые службы сопровождения, приняты новые меры социальной поддержки. Нина Останина дала высокую оценку работе. Губернатор Александр Гусев провел встречу с руководителем Народного фронта в регионе Мариной Булгаковой. Речь шла о взаимодействии ОНФ и облправительства. Так, благодаря акции «Час для победы», поддержанной губернатором, во втором квартале удалось собрать более 3 миллионов рублей, которые направили на поддержку участников СВО. Стороны договорились продолжить акцию и в текущем квартале. Кроме того, Марина Булгакова рассказала о ходе проекта «Ты правда хочешь быть на моем месте», направленном на выявление незаконных парковок на местах для людей с инвалидностью, и представила ряд предложений, которые глава региона поддержал. Также Александр Гусев и Марина Булгакова договорились о проведении мониторинга работы школьных медицинских кабинетов. В Красноярском крае прошел 10-й Всероссийский форум волонтеров-медиков и медицинской молодежи. В Воронежской области представила сотрудник регионального министерства здравоохранения Римма Глушкова. Ей вручили благодарственное письмо за активное участие в добровольческой деятельности и работе по ее развитию в сфере здравоохранения региона. Форум объединил более 600 волонтеров-медиков, представителей медицинских вузов и колледжей, а также специалистов сферы здравоохранения со всей страны. Участники подвели итоги 10-летней работы движения, поделились региональными практиками и обсудили развитие медицинского добровольчества, донорства, первой помощи и профилактической работы. В Воронежской области временно запретили пребывание в лесах, расположенных на землях лесного фонда. Решение принято в связи с установлением особого противопожарного режима в 7 муниципалитетах. Ограничение начало действовать с сегодняшнего дня, пятницы 14 августа. Оно продлится до 3 сентября. В этот период воронежцам будет запрещено заходить в леса или заезжать туда на машинах. Кроме того, запрещено разведение костров. Для нарушителей предусмотрены штрафы, а в случае причинения значительного ущерба – уголовная ответственность. Это были новости региона.

Каждый день мы с вами встречаемся в нашей группе ВКонтакте. Наша Радио Воронеж, она так и называется. Можно туда зайти и оставить свой комментарий по заданной теме. А тема у нас сегодня самая, что ни на есть, простецкая. Ваши планы на выходные. Ну, смотрите, до конца лета осталось всего 3 уикенда. Уже, в общем, можно начинать страдать по поводу его окончания. Отмашка дана. А можно не начинать страдать. Ну, что, ну, каждый год леты и лета пролетают у нас очень быстро. Еще все равно можно что-то успеть сделать. Главное же запланировать и эти планы притворить в жизнь, что зачастую сложнее, чем запланировать. Но важно начать. Главное начать, да, как поет Ленинград, главное начать что-то отмечать. Ну так вот, Наша, расскажите, какие у вас планы на ближайшие выходные? Вот с таким вопросом мы обращаемся, собственно, к нашим слушателям и к нашим читателям. Как вот вы планируете с пользой для души, может быть, с пользой для тела, провести ближайшую, то есть прям вот уже вот завтра наступающие выходные, ближайшая суббота и воскресенье. У нас сегодня приз за лучший комментарий. 2 билета на концерт «Люмисфера. Мировые хиты» в парке «При свечах». Концерт состоится 22 августа, как раз вот на следующей неделе, но в будний день. Поэтому про планы сходить на концерт можно умолчать. Хотя, может быть, в выходные тоже есть какие-то концерты, о которых я не знаю. Не то, чтобы я прям смотрела весь ассортимент, который у нас представлен на воронежских сценах. На самом деле, что сейчас? Театры же в отпуске, да, получаются только какие-то, ну, реально концерты на открытом воздухе в Зеленом театре. И все, наверное, площадки другие под крышами как-то, кто в отпуске, кто на отдыхе, хотя опять точно не знаю. Вполне вероятно, что... А, ну клубы точно, точняк работают. А, здесь как бы разбег имеет место быть. Вот задала этот вопрос и сама не знала ее, как бы я на него ответила. Потому что, несмотря на то, что сейчас пятница, уже середина, можно сказать, дня, ну как, еще не середина, ладно, 11:42. До середины есть еще, конечно, пару часиков. Но, тем не менее, не знаю, вот чем бы заняться в эти выходные, потому что хочется все и сразу, как говорится. Тем более, что погода вообще обещает быть вполне симпатичной. Завтра вроде как днем 22 и облачно с прояснениями, а в воскресенье уже прям такое потепление-потепление 27, там на следующей неделе вроде как опять 30-градусная жара вернется. И поэтому есть у меня мысль, которую я думаю под названием все-таки пойти погулять. Как завещает собственно, Диляра Вагапова, группа «Мураками», которая гулять просто так. Это же хорошо.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 19 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
7: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
8: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
9: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
13: Алло.
12: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Один человек погиб, шестеро пострадали в результате ракетной атаки на Брянск. Местные власти сообщили, что из-за удара в многоэтажном жилом доме возник пожар. Пострадавшие доставлены в больницу. А в Севастополе три человека пострадали при атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Минувшей ночью над Севастополем сбили 17 дронов. После этого за медицинской помощью обратились трое пострадавших, в том числе один ребенок. Из-за атаки сильно поврежден многоквартирный дом и припаркованные рядом автомобили. Остановку российско-украинского конфликта по линии боевого соприкосновения рассматривать невозможно. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров «Вестям». По его словам, прекращать боевые действия можно только в случае долгосрочного, надежного, устойчивого урегулирования. Министр связал это с ответственностью за тысячелетнюю историю российского государства. Лавров добавил, что Владимир Путин готов принять спецпосланников американского президента Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, если они приедут в Россию. Он добавил, что для Москвы при этом важно, с чем они приедут. Появление беспилотных автобусов на дорогах России – необходимая и актуальная мера. Она поможет сделать автобусы одним из самых безопасных видов транспорта. Об этом заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
2: На днях было опубликовано видео без склеек, без врезок, без монтажа, как беспилотный автомобиль проехал сразу по четырем районам Москвы. Он ехал не по выделенной полосе, а в потоке. Маневрировал с другими участниками дорожного движения и не создал никаких проблем. С автобусами все существенно проще. Они идут по заранее определенному маршруту, и запрограммировать его так, чтобы он шел максимально безопасно, это на самом деле не самая большая проблема. У нас автобусы, по статистике госавтоинспекции, долгие годы уже являются самым опасным транспортом для граждан по уровню транспортного социального риска. Самая высокая аварийность среди всех сегментов приходится на единицу от автобуса.
1: Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Минтранс планирует разрешить беспилотные автобусы для перевозки пассажиров. Ведомство предлагает протестировать автобусы без водителей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. В Испании после солнечного затмения за медицинской помощью обратились более 500 человек. Большая часть жалоб была связана с дискомфортом в глазах. Такие данные приводит агентство «Европа Пресс». В публикации говорится, что для безопасного наблюдения за явлением специалисты рекомендовали жителям и туристам использовать сертифицированные очки. Саудовский футбольный клуб «Ан-Наср» опубликовал в соцсетях фотографию португальского нападающего Криштиану Роналду с новой прической. Футболист прибыл в расположение команды после своей свадьбы. «Посмотрите, кто только что приехал в Ан-Наср», говорится в комментарии к фотографии 41-летнего футболиста, на которой видно, что он осветлил цвет волос до медного. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
4: Даже такое бестолковое занятие, как просмотр рилсов, иногда может быть полезным. Вот вчера натолкнулась на видос, как парень задает прохожим очень простой вопрос. Вы моете ключи от дома? Вот вы моете ключи от дома? И все опрошенные сказали, что нет, никогда ключи не моют. Верите, нет, мне тоже никогда в жизни в голову не приходило вообще помыть ключи. Ни разу их не мыло. А ведь на них же реально вообще грязь веков. Хорошо, хорошо, что открыть следующий час в нашем радиокафе. Для того, чтобы его открыть, ни ключи никакие не нужны. Нужно только включить. Погнали!

0: Реклама на 107 FM.
1: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК Бизнес Кар в Воронеже на Московском шоссе 22.
2: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-77-07-08-03.
3: Магазин «Медовый спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов по адресу: город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка «Проспект Труда». Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый спас». Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Так, в рубрике «Слово дня» сегодня у нас слово «фильтрум». Вот знаете, что обозначает это слово? Заметьте, нет, это фильтрум, это не фильтр. Это разные истории. Вот бьюсь об заклад, что большинство даже не догадывается, что такое фильтрум. А между прочим, он находится прямо у нас на лице. У всех, абсолютно у каждого он есть. Фильтрумом называется небольшая впадина, вот эта бороздка, которая находится между основанием носа и верхней губой. Иными словами, это вот тот самый небольшой желобок, расположенный над верхней губой, как раз посередине. Одна из красивых легенд гласит, что при рождении малыша ангел-хранитель опускается к нему и, положив указательный палец на губы новорожденного, говорит: «Забудь все свои прошлые жизни, чтобы они не стали тебе преградой в новой». После этого у человека остается вмятинка под носом от кончика пальца ангела. Легенда хоть и красивая, но физиологи говорят, что фильтрум – это рудимент. Нам он достался от очень-очень-очень дальних предков и давно уже никак не используется, а вот большинству млекопитающих он нужен. У них по этой узкой щели за счет капиллярности ее поверхности влага попадает на мочку носа и тем самым сохраняет его влажным. Помните мокренький нос у кошек и собак? Вот все это благодаря фильтруму. Ну а влажный нос, в свою очередь, помогает определить положение источников запахов. Но это уже совсем другая, как говорится, история.

Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих, мы закрыли.

чего человек? Я спросил своего визави. Стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на t-bank.ru. ПАО «Т-банк».
12: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
13: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 101-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28-6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
14: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
15: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ООО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru/business.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
16: Наши новости.
17: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. Глава региона поблагодарил руководство «Автодора» за внимание к Воронежской области, а также заявил о готовности к взаимодействию с компанией и участию в совместных проектах. Вячеслав Петушенко проинформировал о начале подготовительных мероприятий по капитальному ремонту участка М4 Дон в Рамонском районе. Стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития М4 Дон и повышение качества транспортного сообщения в регионе. В рамках встречи губернатор также рассказал о содержании и развитии областных и межмуниципальных дорог. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Комитета Государственной Думы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства Ниной Останиной. Губернатор рассказал о развитии социальной сферы региона, в том числе о совместной работе облправительства и депутатского корпуса. Затем участники встречи обсудили организацию летней оздоровительной кампании в Воронежской области. Так, в этом году отдыхом будет охвачено более 93 тысяч детей. Речь шла и о поддержке семей с детьми. В регионе открыты новые службы сопровождения, приняты новые меры социальной поддержки. Нина Останина дала высокую оценку работе. Губернатор Александр Гусев провел встречу с руководителем Народного фронта в регионе Мариной Булгаковой. Речь шла о взаимодействии ОНФ и облправительства. Так, благодаря акции «Час для победы», поддержанной губернатором, во втором квартале удалось собрать более 3 миллиона рублей, которые направили на поддержку участников СВО. Стороны договорились продолжить акцию и в текущем квартале. Кроме того, Марина Булгакова рассказала о ходе проекта «Ты правда хочешь быть на моем месте», направленном на выявление незаконных парковок на местах для людей с инвалидностью, и представила ряд предложений, которые глава региона поддержал. Также Александр Гусев и Марина Булгакова договорились о проведении мониторинга работы школьных медицинских кабинетов. Красноярском крае прошел 10-й Всероссийский форум волонтеров-медиков и медицинской молодежи. В Воронежской области представила сотрудник регионального министерства здравоохранения Римма Глушкова. Ей вручили благодарственное письмо за активное участие в добровольческой деятельности и работе по ее развитию в сфере здравоохранения региона. Форум объединил более 600 волонтеров-медиков, представителей медицинских вузов и колледжей, а также специалистов сферы здравоохранения со всей страны. Участники подвели итоги 10-летней работы движения, поделились региональными практиками и обсудили развитие медицинского добровольчества, донорства, первой помощи и профилактической работы. В Воронежской области временно запретили пребывание в лесах, расположенных на землях лесного фонда. Решение принято в связи с установлением особого противопожарного режима в 7 муниципалитетах. Ограничение начало действовать с сегодняшнего дня, пятницы 14 августа. Оно продлится до 3 сентября. В этот период воронежцам будет запрещено заходить в леса или заезжать туда на машинах. Кроме того, запрещено разведение костров. Для нарушителей предусмотрены штрафы, а в случае причинения значительного ущерба – уголовная ответственность. Это были новости региона.

становиться рыбаком. Может, и не нужно было становиться за штурвал. Может, нужно было ходить по морю пешком. Но я рад тому, что побывал там, где я побывал.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
3: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8-800-333-47-00.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
9: Почему приостановили монтаж делиниаторов для метробуса? Сколько воронежцы потратят на сборы детей в школу? Почему в регионе подорожал мед и какие сорта пользуются спросом? Чем запомнился визит Фиделя Кастро в Воронеж? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
10: Аудитория 12+.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. Глава региона поблагодарил руководство «Автодора» за внимание к Воронежской области, а также заявил о готовности к взаимодействию с компанией и участию в совместных проектах. Вячеслав Петушенко проинформировал о начале подготовительных мероприятий по капитальному ремонту участка М4 Дон в Рамонском районе. Стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития М4 Дон и повышение качества транспортного сообщения в регионе. В рамках встречи губернатор также рассказал о содержании и развитии областных и межмуниципальных дорог. Губернатор Александр Гусев провел встречу с руководителем Народного фронта в регионе Мариной Булгаковой. Речь шла о взаимодействии ОНФ и облправительства. Так, благодаря акции «Час для победы», поддержанной губернатором, во втором квартале удалось собрать более 3 миллионов рублей, которые направили на поддержку участников СВО. Стороны договорились продолжить акцию и в текущем квартале. Кроме того, Марина Булгакова рассказала о ходе проекта «Ты правда хочешь быть на моем месте», направленном на выявление незаконных парковок на местах для людей с инвалидностью, и представила ряд предложений, которые глава региона поддержал. Также Александр Гусев и Марина Булгакова договорились о проведении мониторинга работы школьных медицинских кабинетов. В Воронежской области продолжается уборочная кампания. Аграрии уже обмолотили 765 тысяч гектаров, а воловой сбор зерна превысил 3 миллиона тонн. 100-тысячный рубеж по сбору зерна преодолели хозяйства 16 районов. Самая высокая урожайность отмечена в Хохольском, Нижнедевицком и Анинском районах – более 56 центнеров с гектара. Темпы уборочной кампании в этом году сдерживают погодные условия. При этом специалисты отмечают хорошие показатели качества зерна. Продовольственная пшеница составляет более 75% обследованного урожая. Злоумышленники от имени Госжилинспекции рассылают гражданам в МАКС сообщения о фиктивных задолженностях за ЖКУ. Аферисты используют профиль «Жилищный надзор», который не имеет никакого отношения к ГЖИ Воронежской области. В сообщении указываются реальные ФИО-получатели, что создают иллюзию официальности. Для ознакомления с документами предлагается перейти по ссылке. Так мошенники пытаются получить доступ к аккаунту на госуслугах или банковскому приложению. В Госжилинспекции попросили жителей региона сохранять бдительность и рассказать о новой мошеннической схеме родным и знакомым. В Москве прошли первые международные соревнования по пауэрлифтингу среди ветеранов боевых действий с поражением опорно-двигательного аппарата. Воронежский спортсмен, ветеран СВО Александр Пашков завоевал золото в весовой категории 72-80 килограммов. За медали турнира боролись представители 10 стран. Всего было разыграно 5 комплектов наград. Российские спортсмены по итогам соревнований завоевали 9 медалей, 3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые. Это были новости региона.
0: Радио «Кафе».

0: Реклама на 107 FM.
1: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло?
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: кафе «Маяковский».
1: Ой, воронежцы дорогие, тревожные. Тревожные выдались 2 часа. Ракетная опасность за ракетной опасностью. Ну все, отбой. Отбой, можно выдыхать. И можно, конечно же, уже планировать выходные. Нужно, опять же, планировать выходные, потому что сегодня пятница. И, как сказать, пора собираться на отдых. Что планируете сделать в ближайшие 2 дня? Что успеть, чем себя порадовать? Спросили мы в нашей группе ВКонтакте, в группе «Наше радио Воронеж». У нас сегодня за лучший комментарий 2 билета на концерт «Люмисфер. Мировые хиты в парке при свечах» на 22 августа. Елена пишет: тут без вариантов. Дача, дача и еще раз дача. Ну, почему ж без вариантов? Хороший, прекрасный вариант. Пока еще дачный сезон не закончился, хватаем его за хвост. Светлана рассказывает: в субботу будем отмечать Дере-младшего. На воскресенье пока ничего не запланировали. День рождения, праздник детства. Интересно, сколько вашему младшему? Ну, думаю, что почему-то мне так кажется. Я не знаю, почему, я как бы не понимаю реально, сколько лет. Но раз младший, почему-то кажется, что ему лет 7. Ну, если ему реально лет 7, то потяните парня за уши. Пусть растет высоким, таким прям ох-ох-ох. Помните вот эту вот традицию тянуть малышей за уши, чтобы они росли? Все, ушли те времена, когда можно было с детьми так поступать. Сейчас, ага, пойди к ним, потяни их за уши. Наталья рассказывает: привет, наши, в планах до конца лета очень хочется прокатиться на лодке далеко-далеко, проплыть по Дону до Хопра, там переночевать с палатками на природе, зарядиться красотами нашего родного края, насытиться кислородом и запахом цветущих ароматнейших трав, посетить Хопер природный заповедник, и еще многое-многое-многое успеть увидеть, почувствовать и заполнить себя всем этим. Наталья, узнаю вас. Узнаю, как бы, как всегда, на движе человек, на позитиве, и это всегда очень радостно, прям зарядиться, насытиться, это вот по-нашему, чем-нибудь хорошим, хорошим. Александр говорит: привет, наши, быстро доделываю дела, и сегодня вечером на 5 машинах с соседями мчим с палатками в Парусное с ночевкой до воскресенья. Да, по ночам плюс 6. Но обещали детям повторить июльскую вылазку. И вот финалем лета. Да, вы знаете, что-то по ночам уже прям как-то не летняя погода, согласна с вами. Сегодня вечером, вчера точнее, залегла на балкон. У нас такой балкон, квартира съемная, балкон не застекленный. То есть фактически ты такой на улице находишься, там только решетка стоит. Вот. И поскольку он гигантский, на этом балконе 11 квадратных метров, то там есть даже такая небольшая кровать. Ну, на одного. И я решила тоже переночевать сегодня на улице, поскольку прям как-то прохладненько, хорошо. В общем, хватило меня минут на 15. Я поняла, что либо надо идти за очень толстым теплым одеялом. Под пледиком, короче, уже как-то некомфортно было. Вот, поэтому что хочется сказать? Да, по ночам уже холодно, поэтому, конечно, берите теплые спальники максимально, чтобы детей не заморозить, ибо дети наше все. Продолжу читать ваши комментарии буквально после рекламы и новостей.
2: Наша реклама.
3: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
17: Наши новости.
18: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. Глава региона поблагодарил руководство «Автодора» за внимание к Воронежской области, а также заявил о готовности к взаимодействию с компанией и участию в совместных проектах. Вячеслав Петушенко проинформировал о начале подготовительных мероприятий по капитальному ремонту участка М4 Дон в Рамонском районе. Стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития М4 Дон и повышение качества транспортного сообщения в регионе. В рамках встречи губернатор также рассказал о содержании и развитии областных и межмуниципальных дорог. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Комитета Государственной Думы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства Ниной Останиной. Губернатор рассказал о развитии социальной сферы региона, в том числе о совместной работе облправительства и депутатского корпуса. Затем участники встречи обсудили организацию летней оздоровительной кампании в Воронежской области. Так, в этом году отдыхом будет охвачено более 93 тысяч детей. Речь шла и о поддержке семей с детьми. В регионе открыты новые службы сопровождения, приняты новые меры социальной поддержки. Нина Останина дала высокую оценку работе. Губернатор Александр Гусев провел встречу с руководителем Народного фронта в регионе Мариной Булгаковой. Речь шла о взаимодействии ОНФ и облправительства. Так, благодаря акции «Час для победы», поддержанной губернатором, во втором квартале удалось собрать более 3 миллиона рублей, которые направили на поддержку участников СВО. Стороны договорились продолжить акцию и в текущем квартале. Кроме того, Марина Булгакова рассказала о ходе проекта «Ты правда хочешь быть на моем месте», направленном на выявление незаконных парковок на местах для людей с инвалидностью, и представила ряд предложений, которые глава региона поддержал. Также Александр Гусев и Марина Булгакова договорились о проведении мониторинга работы школьных медицинских кабинетов. В Красноярском крае прошел 10-й Всероссийский форум волонтеров-медиков и медицинской молодежи. В Воронежской области представила сотрудник регионального министерства здравоохранения Римма Глушкова. Ей вручили благодарственное письмо за активное участие в добровольческой деятельности и работе по ее развитию в сфере здравоохранения региона. Форум объединил более 600 волонтеров-медиков, представителей медицинских вузов и колледжей, а также специалистов сферы здравоохранения со всей страны. Участники подвели итоги десятилетия работы движения, поделились региональными практиками и обсудили развитие медицинского добровольчества, донорства, первой помощи и профилактической работы. В Воронежской области временно запретили пребывание в лесах, расположенных на землях лесного фонда. Решение принято в связи с установлением особого противопожарного режима в 7 муниципалитетах. Ограничение начало действовать с сегодняшнего дня, пятницы 14 августа. Оно продлится до 3 сентября. В этот период воронежцам будет запрещено заходить в леса или заезжать туда на машинах. Кроме того, запрещено разведение костров. Для нарушителей предусмотрены штрафы, а в случае причинения значительного ущерба – уголовная ответственность. Это были новости региона.
0: В эфире дневное шоу «Радио Кафе».

Ой, а мы с вами скоро попрощаемся уже не до вечера, а до следующего понедельника. Ну, а пока хотелось бы узнать, как вы надумали провести эти выходные. Поэтому пригласила вас написать о планах своих в нашей группе ВК. Параллельно, кстати, знаете, взяла и тупо забила в поисковик простую фразу «Как провести выходные?». Вот, и он мне выдал сразу там, поисковик же знает все, да, 10 идей для разговора. Разнообразие. Ну, не то чтобы идеи были какими-то прям конгениальными. Все довольно-таки стандартно и довольно-таки банально. Отправиться на прогулку незнакомым маршрутом. Ну, не в смысле маршрутом работа-дом, работа таким привычным, ежедневным. А вот куда-нибудь, понимаешь ли, свернуть не налево, а свернуть в какую-нибудь интересную, как сказать-то, подворотню хотела сказать. Но нет, в подворотне явно ничего интересного. Хотя у нас же водят вон экскурсии по Девичку. А это же фактически подворотни, да, Калининского завода. А там сейчас целые экскурсии проходят. Не знаю, знаете ли вы. Говорят, интересные. Сама не была. Но народ, вот кто ходил с экскурсоводом, говорят, что очень даже познавательно и интересно. Вот, дочитать книгу или начать читать книгу, до которой не доходили руки, тоже советую. Это искусственный интеллект нам, который сейчас во всех поисковиках встроен автоматически. Да, тем, кстати, хорошая. Хотелось бы, конечно, почитать книгу. Давненько я не держала в руке книгу. Приготовить вместе ужин. Спасибо большое, большое спасибо. Это и так понятно без всякого поисковика. Иначе не приготовишь на выходные. Что потом есть-то будем? Хотя бы до среды надо продержаться. Посмотреть вдохновляющий фильм. Ну, хорошо, это святое. Святое, вечером вдохновляющий фильм, даже на даче можно глянуть. Так, устроить культурную программу, ну, это вылазку куда-то, кстати, можно, да. У нас же в кинотеатрах идет «Одиссея» нолановская, и это как раз кино, которое надо смотреть на большом экране. Масштабное такое, да, эпическое, конечно, предназначено оно все-таки для... Не для домашнего все-таки времяпрепровождения, а чтобы куда-то выбирались. Ну и финальное пишут, сделать мир чуточку лучше. Да, это мы будем стараться делать ежедневно. Что же у вас? Что вы рассказываете? Чем будете заниматься? Вот Маргарита говорит, привет, Наша, у нас с мужем выходные скользящие, поэтому субботу и воскресенье мы никогда не ждем. Если есть возможность и желание, собираемся и едем куда-нибудь в любой день. Как говорится, в режиме онлайн. Сегодня вот умчали с утра на рыбалку. Так, хорошего вам клёва, как поет Галанин, клюет, клюет, клюет, чтобы было... Как в его свежей песне. Татьяна рассказывает, ох, это сладкое слово «выходные». Прям как выдох. О, какое литературно, так сказать, лингвистическое расследование. «Выходные как выдох». Красиво звучит, Татьяна, красиво. У нас план шикарный. Сегодня поедем кататься на мощной машине с мощным мотором под названием «Маршрут 90». Да не куда-нибудь, а в курортный район Сомова к теще на блины с медом. В субботу пробежка на свежем воздухе по овощным рядам. Это вам не какой-то там стадион, это комплекс упражнений. Бег, ходьба, борьба, выработка моральной устойчивости. В воскресенье планируется небольшой релакс. Жена уезжает в спортзал, у мужа нереальный отдых и спокойствие. Всем хорошего настроения и наполненных выходных желает Татьяна. Не, ну как не прислушиваться? Да, советы прекрасные. Берем на заметку. Маяковский.

0: Ковский.
1: Так, чем еще планируете заняться в выходные? Марина пишет: привет, Наша, мы поедем к родителям в выходные, поздравим бабушку с юбилеем, отвезем подарки, детские открытки и подарим, главное, внимание и общение с внуками. Ой, да какова красота! Интересно, сколько бабушке, если юбилей? 70? 80? Юбилей — это же круглые даты, это же не вот эти, которые с пятерками. Ну, неважно, дай бог здоровья и всего хорошего бабушке, и порадовать — это вообще святое. Юля, наш привет. Эх, что за слово такое диковинное? Выходные. Четко ощущаю себя, как та свадебная лошадь. Поп в мыле, голова в цветах. Ждет меня и уборка, и огород, и даже подработка. Подработка — это неплохо. Неплохо. Можно на уборочку так немножечко подзабить. А вот подработка, ну, оплачиваемая, естественно. Это хорошо. Но, пишет Юля, может, улыбнется мне удачи и отдохну в следующие выходные. Конечно, хочется верить в это, что все получится. Дмитрий рассказывает, как что? Искать любовь, стоять в очередях на заправку, а там насколько бензина хватит. Ну и погоды. И, конечно, попасть в Оптину пустынь. Хотя уже теперь, наверное, осенью, точнее летом, но бабьим. Оптину пустынь? Ничего себе, вы замахнулись-то. Прям ого-го, хотя это же, мне кажется, как-то не сильно далеко, да, от нас. Это Калужская, если мне память не отбивает, область. В общем, вы как граф Толстой поедете на мотике в Оптину пустынь, тем более, что Дмитрий приложил видос роскошный, как он там под песню «Ветер мчит» на своем двухколесном автотранспорте. Выглядит шикардосно, поэтому удачи вам. Елена говорит: уже сегодня собираемся покататься на катамаране, погулять по парку. Не на море, так здесь, с красивыми видами на водохранилище, а выходные на концерт зарядиться позитивной энергией на оставшееся лето. Красота, красота. Кто же отправится на концерт, который Люмисфера в парке при свечах? Пора же уже подводить итоги, давно было бы как. Давайте, давайте это будет. Так, кто у нас к бабушке едет с подарками и с внуками? Давайте мы добавим еще от себя билеты. Может быть, бабушка возьмет и сходит на концерт в парке при свечах. Ну, бабушка не сходит. Сами, Марин, сходите. За широту души вам и достаются сегодня билеты. Всем спасибо, что были с нами. Услышимся в понедельник. Пока-пока.
0: Радио кафе «Маяковский». Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 19 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Магазин «Медовый Спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов. По адресу: город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка «Проспект Труда». Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый Спас». Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15. Телефон 260-60-50.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Разрешение Роспотребнадзора на открытие получили 109 пляжей Анапы. Еще три проходят экспертизу. Правительственная комиссия продолжает координировать работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья на территории Краснодарского края и Крыма. На данный момент вдоль береговой линии случаев выбросов мазута не зафиксировано, сообщает правительство России. Россия сама выберет цели для ответа на захват судов западными странами, если такое будет происходить. Об этом заявил Вестям глава МИДа Сергей Лавров. Он напомнил, что Владимир Путин предупредил о зеркальном ответе на это пиратство. Как уточнил Лавров, это может происходить не обязательно в тех же акваториях. Целями будут суда, которые работают в интересах стран, которые, по словам министра, провозгласили своей официальной политикой разбой и пиратство. Советник президента Елена Ямпольская предложила комплексно заняться проблемой теневого кинопроката. По ее словам, такая практика показа голливудских фильмов не может не тревожить. Невозможно четко отследить, что именно в таком формате демонстрируется. «Человек-паук» или что-то гораздо более опасное, заявила она. Режиссер Александр Войтинский сказал НСН, что исчезновение западного кино никому не пойдет на пользу.
3: Конечно, расхолаживает отсутствие конкуренции. Снижаются планки, снижаются понятия добра и зла, хорошо и плохо, быстро, медленно, технично, не технично, грамотно, неграмотно. Когда ты существуешь в среде конкурентной, ты, конечно, растешь.
2: Ямпольская заявила о необходимости принудительного лицензирования западных фильмов. На что выдавать лицензии, по ее словам, должно решать государство. Сборная России по футболу 29 сентября проведет товарищеский матч с командой Ирана в Казани. Об этом сообщается на сайте РФС. Встреча состоится на стадионе «Казань-Арена». Игра пройдет в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется в конце сентября. Сборная Ирана – участник чемпионата мира 2026 года. Команда провела на турнире 3 матча в групповом этапе, сыграв ничью с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. Каждый 4-й мужчина в России одобряет курортные романы. Интрижки в отпуске одобряют 24% мужчин и только 6% женщин, свидетельствуют данные опроса «Суперджоп». Среди мужчин наиболее лояльны к курортным романам относятся неженатые. Романтические отношения на отдыхе одобряют примерно 1/3 из них. Самая низкая доля сторонников среди замужних женщин – всего 3%. При этом большинство россиян, 40%, предпочитают совместный супружеский отдых. В Бельгии нашли сейф с золотом. Рабочие разбирали стену в подвале дома и обнаружили замурованный сейф с золотыми самородками, слитками и монетами. Оценочная стоимость находки – 9 миллионов евро. Хозяин тайника пока не найден. Если он не объявится в ближайшее время, средства направят социальному центру. Их планируют потратить на помощь бездомным. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей.
4: Проверено временем.
5: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте с пятницей всех нас. И с тем, что, по-моему, впервые в этом году за это лето выходные будут теплее, чем будни. В прошлом часе обсуждали тему, где бы вы, по вашему мнению, могли бы преподавать, какой предмет, чтобы мы могли у вас там чему учиться. Но на данный момент, конечно, в вашей жизни. Митя, привет, здравствуйте. Я могу преподавать нудеж, бубнеж и ворчание. Ой, коллега, здравствуйте, коллега, проходите к нам на кафедру. Еще мой сын считает, что я могла бы очень интересно преподавать историю, но мне нельзя. Далее идет прямая цитата детеныша. А то ты всех убьешь, мамуль. Закончилась цитата. Митя, привет. А что джингл не поменял? Ну, то, что у меня что, Вокс, Алиса Михайловна, да, в этом джингле? Ну, это как бы отбивочка перед тем, как я выхожу. А я все еще надеюсь. Она написала, что, возможно, приедет к двум. Я не заходил сейчас пока что в мессенджеры, чтобы посмотреть, что там еще написано. Я надеюсь. Потому что не хочется вот... Я надеюсь. Итак, пишет тоже мой тезка. Если верить жене, то я гуру в способности наводить беспорядок в любом месте, где мы появляемся. А я это называю рабочим бардаком. Ну, если нашим женам вообще верить, то мы прям вообще как... Ну, вы поняли, да, о чем я? Да, поняли. Могу запихнуть 2 пакета продуктов в уже полный холодильник. Могу преподавать бытовую рассеянность. Как зайти в комнату и забыть зачем. Положить что-то перед собой на стол и потерять. Как при варке борща перепутать свеклу и черную редьку. И так далее. Это вы еще не посыпали торт... О, я уже не помню. Это молотой гвоздикой вместо корицы. Говорят, занимательно. И не пробуйте потом пылесосить через марлечку или через бинтик, потому что засасывает все. Я могу преподавать основы прокрастинации, но мне лень, поэтому как-нибудь в другой раз. Пишет нам очень постоянный человек с таким именем Константин. Все, друзья, тему закрыли. В этом часе об чем-то другом поговорим. И я уже придумал тему на финальный час пятничный, поэтому оставайтесь рядышком.
0: Реклама на 107 FM. Ничего не говори. Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы. Арматура. Швеллер. Угол. Рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси. Цемент. ОСП. Утеплители. Кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены. Быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: «За сценой».
1: Всем привет, друзья, с вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, с кем записала сингл группа «Оберег», и поговорим о новом альбоме с группой «Кардио Киллер». Группа «Оберег» и Екатерина Яшникова выпустили совместный сингл «Пытаюсь». По словам музыкантов, это песня о любви, верности и радости совместного пути двух влюбленных друг в друга людей. О том, как сложилась эта коллаборация, рассказывает лидер «Оберег» Денис Михайлов.
2: Качевый трек с брутальным плотным звуком нам хотелось пригласить девушку с ярким, но нежным, где-то беззащитным тембром для подчеркнутого контраста. Екатерина в драматургии произведения олицетворяет светлое и весеннее, чистое начало, которое несет надежду, переживания, обволакивающие заботы и любви, и вместе с тем независимости и притягательной глубины. Мне досталась роль потрепанного жизнью и немного уставшего путешественника, каким, собственно, я и являюсь.

сингл «Пытаюсь» уже доступен на всех цифровых площадках. Группа Cardio Killer выпустила третий полноформатный альбом «Trend Kill Power». Музыканты признаются, что работа над новой пластинкой оказалась сложнее предыдущих релизов. Во многом из-за высокой планки, которую они сами себе задали. При этом именно на этом альбоме артисты поняли, что у них есть свое фирменное звучание, и решили его кардинально не менять.

0: песни «Широко шагая» из нового альбома «Кардио Киллер» сегодня станет новинкой чартовой дюжины. Не пропустите хит-парад и трек с авторским комментарием. Начало программы в 19.00. Ну а на сегодня это все. Друзья, с вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, зависть. Это я к тому, что тут сделали исследование. Это я нашел сейчас на Мосленте, на портале. Короче, ну, у всех у нас, давайте честно, все мы рылись в пушку, и иногда можем взять там позавидовать кому-нибудь. Ну, естественно, белой завистью. Это черные, это какие-то враги, а мы-то люди воспитанные, интеллигентные, понимаем, что завидовать нет смысла и непродуктивно. Но, тем не менее, короче, сделали такое исследование. Сколько получают завистники? Вот сколько они, ну, вот у них заработная плата. Короче, по данным исследования, большинство всего россиян завидуют высокому доходу. Ну, когда дальше идет перечень, чему завидуют? Молодости, фигуре, недвижимости, ювелирным украшениям других. Мужчины, помимо прочего, завидуют чужим кубикам, пресса и успехам в карьере. Женщин же волнуют дорогие машины и путешествия. Среди редких объектов для зависти специалисты отметили наличие семьи. Завидуют не только люди с, а тут сейчас уже будет спойлер, низкими доходами, ну как низкими, но и более обеспеченные. Например, с доходом от 500 000 таких 17%. Больше всего завистников с зарплатой от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. 45% говорится в материале. Вот теперь и делайте выводы.
0: Наша реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Плохой полицейский.
7: Все живут по моим правилам, даже преступность.
6: И хороший полицейский.
8: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
6: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
9: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, я думаю, что вы уже слышали, что ИМОК, по-моему, отменили запрет на выступление российских спортсменов, ну и несколько еще других. Я не знаю, как называется у них там структура и что там у них такое еще прочее. Вот, к этому еще присоединилась там Федерация бальных танцев, тоже теперь уже мировая какая-то. Ну, а тем не менее, как только разрешили нашим спортсменам выступать спокойно и нормально, российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото в личном многоборье на чемпионате Европы. Она набрала 55,932 балла. Это вот, ну, после запятой, естественно. На турнире по спортивной гимнастике в Загребе. Второе место, потому что так положено, так должно быть, это нормально, это да. Также заняла россиянка, 17-летняя Анна Калмыкова. Взяла серебро с результатом 54,632 балла. Вот, есть, конечно, там еще куча каких-то там возмущающихся людей, но, слушай, давайте честно, спортсмены — это отдельная категория людей в нашей цивилизации, которые всю жизнь с прям вот молодых ногтей, он еще ходить не умеет, то он уже может там что-то с булавами делать, там или с лентой, или с шарами, или с чем-то там еще, мячами и прочим. Поэтому, к сожалению, у них срок, ну, это не срок годности, конечно, вот, но вы поняли, что я хотел сказать, вот, он не так велик, поэтому брать и накладывать запреты, это, конечно, прям просто не очень есть хорошо. Негуманно, я бы сказал, но нашу гимнастику, собственно, поздравляем с ее достойными местами на чемпионате мира. Молодцы, девчонки.
0: Наше радио.

0: наше радио.
1: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, пока мы тут с вами работали, слушали музыку, работали, оказывается, в информационном поле, в информационном пространстве муссировалась такая тема, что, собственно говоря, ну, там, Министерство кинематографии, вот, сказали, что, типа, добились того, что фильм «Колобок» будут показывать в школах, скажем так, обязательно, с 1 по 9 класс. Короче, школота, выдыхайте, все нормально. Министерство просвещения Российской Федерации, вот, и, ну, короче, сказали, что ничего подобного они не делали, и вообще никому это не грозит. Так что выдыхайте и читайте книгу в оригинале.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 19 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
5: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
7: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» «Агроэко» – шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
8: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
10: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Магазин «Медовый спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов по адресу город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка «Проспект Труда». Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый спас».
12: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
13: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
14: Почему приостановили монтаж делиниаторов для метробуса? Сколько воронежцы потратят на сборы детей в школу? Почему в регионе подорожал мед и какие сорта пользуются спросом? Чем запомнился визит Фиделя Кастро в Воронеж? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
13: Аудитория 12+.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с представителем Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной. Губернатор рассказал о развитии социальной сферы региона, в том числе о совместной работе областного правительства и депутатского корпуса. Затем участники встречи обсудили организацию летней оздоровительной кампании в Воронежской области. Так, в этом году отдыхом будет охвачено более 93 тысяч детей. Речь шла и о поддержке семей с детьми. В регионе открыты новые службы сопровождения, приняты новые меры социальной поддержки. Нина Останина дала высокую оценку работе. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. Глава региона поблагодарил руководство «Автодора» за внимание к Воронежской области, а также заявил о готовности к взаимодействию с компанией и участию в совместных проектах. Вячеслав Петушенко проинформировал о начале подготовительных мероприятий по капремонту участка М4 Дон в Рамонском районе. Стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития трассы и повышения качества транспортного сообщения в регионе. В рамках встречи губернатор также рассказал о содержании и развитие областных и межмуниципальных дорог. Губернатор Александр Гусев провел встречу с руководителем Народного фронта в регионе Мариной Булгаковой. Речь шла о взаимодействии ОНФ и областного правительства. А так, благодаря акции «Час для победы», поддержанной губернатором, во втором квартале удалось собрать более 3 миллионов рублей, которые направили на поддержку участников СВО. Стороны договорились продолжить акцию и в текущем квартале. Кроме того, Марина Булгакова рассказала о ходе проекта «Ты правда хочешь быть на моем месте», направленном на выявление незаконных парковок на местах для людей с инвалидностью, и представила ряд предложений, которые глава региона поддержал. Также Александр Гусев и Марина Булгакова договорились о проведении мониторинга работы школьных медицинских кабинетов. В Воронежской области продолжается уборочная кампания. Аграрии уже молотили 765 тысяч гектаров, а валовой сбор зерна превысил 3 миллиона тонн. 40-тысячный рубеж по сбору зерна преодолели хозяйства 16 районов. Самая высокая урожайность отмечена в Хохольском, Нижнедевицком и Анинском районах. Более 56 центнеров с гектара. Темпы уборочной кампании в этом году сдерживают погодные условия. При этом специалисты отмечают хорошие показатели качества зерна. Продовольственная пшеница составляет более 75% обследованного урожая. Воронежская область оказалась в числе российских регионов с высоким риском возникновения лихорадки Западного Нила. К таким территориям ее отнес Роспотребнадзор, сообщили РИА Новости. Острое вирусное заболевание передается через укусы комаров и клещей. По информации Роспотребнадзора, в городских условиях риск заражения снижается, но возрастает на дачных участках. Опасность состоит в том, что определенные части пациентов болезнь принимает тяжелое течение, которое может привести к летальному исходу. Впрочем, в Воронежской области обычно регистрируют лишь единичные случаи заражения. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России. Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Я спросил одного мессенджера, я спросил другого мессенджера, я спросил третьего мессенджера, не ответила мне Алиса Михайловна. Ну, я так понимаю, что уже 15.06, в принципе. Мы уже тут уже сумки собрали все, пора уже ехать и заканчивать рабочий день. Вот. Ну, не будет, скорее всего, ее уже сегодня, поэтому не будет. Ладно, друзья, давайте в этом часе поговорим на тему, знаете, когда, ну, можно просто обсудить все и ничего. Тема звучит следующим образом. В эти выходные я точно буду вот что-то делать. Вот что вы будете делать? У вас стоят четкие планы. Вы знаете, что неважно, там какие-то катаклизмы, Везувий, или наоборот снег, или радость и счастье, но вы точно сделаете эти дела. Вот в эти выходные я точно сделаю. Вот так звучит тема. Что я хочу сделать? Поскольку ко мне там еще друзья приедут и так далее, я начал пересматривать замечательный сериал «Тед Лассо» называется. Он сейчас, кстати, выходит четвертый сезон, и вот в его преддверии, ну, он уже выходит с 5 числа августа, вот, и до октября будет идти, поскольку это не Netflix же, это же какая-то там другая, по-моему, Apple, да, по-моему, делают. Они, заразы, раз в неделю. Ну, что это такое вообще? Netflix, конечно, нас всех очень избаловал. Очень-очень-очень. Когда все серии сразу выкладываются, и ты пропал для мира. Так вот, начал пересматривать и заметил, что... А он очень милый сериал. Это правда милый сериал, это такой феномен, который непонятно почему стал вдруг каким-то, ну, таким хитом просто. А я еще понимаю, почему. Потому что, вот, в общем, первый сезон, я сейчас его закончил пересматривать, и сейчас усиленно там интересуюсь разными сценарными ходами, планами и так далее. Поэтому обращаю внимание на маленькие нюансы. Так вот, во всех сериях все герои, которых ты, естественно, сразу же любишь, поскольку они странные, в общем, странных любить и легче, чем людей нормальных, будем честными. Так вот, у всех главных героев, у них все нехорошо. Вот плохо сказать нельзя, у них все нехорошо. У них нет хэппи-энда в каждой серии, как это, ну, мы любим в комедиях в таких, да? Нет, у них не все хорошо, у них прям вот все нехорошо, я бы даже сказал. Ладно, пусть так будет. При всем при этом общее впечатление сериала очень положительное. Как этого добились сценаристы, как этого сделал кто там, ну, кто у нас вообще, кто занимался вообще, кто продюсировал? Сейчас скажу, кто. Билл Лоуренс. Кстати, он же продюсировал и делал, в общем, клинику, терапию, Рустер, ну и Тед Лассо. Ну, в принципе, хиты все, по сути дела. А обратите внимание, если вдруг будете смотреть или пересматривать, там реально у каждого персонажа в Теде Лассо своя личная драма, своя личная трагедия, которую они переживают. При всем при этом, каждый настрой серии великолепно. Все, давайте, друзья, к теме этого часа. На этих выходных я точно сделаю. Пишите, пожалуйста, через наших ботов. Они работают, и они в ваших мессенджерах. Ищите.
0: Реклама на 107FM. Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа — трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: улететь на миг 25, улететь на миг 25, улететь на миг 25.
1: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
2: Так, друзья, в этом часе я вам предложил, ну, поделиться своими планами на выходные. В эти выходные я точно сделаю это. Поехали. Митя, верни рубрику «Глаголиус». Не верну. Здравствуйте, это Татьяна. Здравствуйте, Татьяна. Поставьте, пожалуйста, песню. Не поставлю, Татьяна. Простите, пожалуйста. А здесь же, тут же, причем от вас же, Татьяна, вы как-то и ночные снайперы из Сурганова, и оркестр хотите прям. Не поставлю. Добрый день, тезка, здравствуйте, Дима. Сегодня без стихотворений, хотя куда я без поэзии. Но она у меня в душе, но да, без Ершовой в эфире. Так, в эти выходные я точно буду есть домашние пельмешки, запивать их пенным и досмотрю первый раз «Игру престолов». Бойся спойлеров. И не разочаровывайся сильно. Вот. Ну, что-то никому. Это знаешь, как из «Лоста», да? Вот эта последняя серия очень странная была. Так и тут тоже что-то Мартин накрутил, что-то понаделали, понаснимали какой-то лабудень. Вообще с родственниками общаться в таком плане тоже плохо все. В общем, привет тебе. Так, мальчик Валерик нам пишет, 38 годиков. Пить он собирается, значит, домашнее что-то. И с женой он собирается, самое главное. Ага, хорошо, ладно, принимается, все. Одобрямся, разрешамся. Привет, вот я буду заниматься уборкой дома, готовкой в воскресенье. Если позволит погода, буду облагораживать огород. Олег из Тулы. Не забывайте себя жалеть, люди, это правда. Я вот сейчас понял, что вот лень — это такая прекрасная штука. Когда смотришь, думаешь, это не газон, это естественный вид планеты Земля. Поэтому стричь траву отдельно этим. Ладно. Я точно пойду на фестиваль в Санкт-Петербурге. Внутри города жду с нетерпением субботу, пишет нам кто-то, не подписавшись. Ну ладно. Тоже начали с женой пересматривать Тед Лассо. В любую погоду посетим с детем парк Львов в Клину. Так, хорошо. Вот. Ну, и Тед Лассо, да-да-да. Но он стоит... Слушайте, ну, реально такой добрый-добрый сериал. Прям очень добрый. Но он прям с такими сплиновскими ощущениями, когда тебе грустно, но светло. На этих выходных я точно что-нибудь сделаю, написал нам кто-то. Да, это хорошая, прям вот это очень хорошая мотивация, что-то да вы сделаете точно, понимаете? Привет, Дмитрий Сергеевич, здравствуйте. На этих выходных я точно покашу участок, но это не точно. Мальчик, вот, видите, вот смотрите, вот больше чем уверен, что... В Туле Олег гораздо моложе, чем мы с мальчиком Вовой. Вовка так вообще еще тоже очень молодой, ему 45, а мне полтос. Вот мы прекрасно понимаем, что газон. Естественная красота, она же как естественная красота, понимаете? Этим все сказано. Понятно? Естественная красота, этим все сказано. Так, друзья, тема этого часа. Давайте, пишите, делитесь. В эти выходные я точно сделаю. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
1: Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, я вас призвал делиться планами, которые вы точно поставили перед собой на эти выходные. В эти выходные я точно буду делать вот это и это. Я даже сам себе не верю, когда много раз просто перечислил через запятую «это». Дядь Мить, в эти выходные я точно буду долго со вкусом и выдумкой гладить и шуршурить, не знаю, как вот, я никогда не делал такое со своим котом, кота, вышивать и спать. Вот мне очень нравится... Ну, да все, нет, ну, вышивать нет, как-то это прям... Мне психи бьет, не хватило бы сил. Нас же учили тоже всех там, мальчишек тоже, шить учили в школе, еще что там вышивать. Я говорю, зачем? Вот что? Вот, возьми зеленую нитку. Я такой, я дальтоник, мне все равно, не важно. А, привет, брат-стрелец, здравствуйте. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. В эти выходные я точно надегустируюсь на фестивале, оторвусь под Good Times, La Scala и Tritium. Вижу много хороших людей из Good Times Crew. Пишет нам Сашка, Сашке 40 лет. Ну, прям самое время, конечно, да, прям то, что нужно. Я точно почепаю в аквапарк, пишет нам кто-то, не подписываясь, но что-то мне кажется, что улыбка у вас уже довольна. А, так, привет, Наша. Купил новые струны для гитары, завтра устанавливаю и песни Виктора Цоя петь. Пишет Дмитрий, Цой жив, да, Цой жив, это правда. А, так, тут меня что-то попой назвали. Ну, ладно. А, доброго дня. В эти выходные я точно буду праздновать свой день рождения. 38 годиков исполнится. Планирую вообще не готовить. Иначе это не праздник. Вот тут я вас целиком полностью поддерживаю. Пусть гости приходят с чем-то. А, привет, Димасик. Я в эти выходные буду варить сок яблочный.

0: В воскресенье буду работать. Любаша пишет нам. Любаш, ну, сок — это хорошо, сок — хорошо. Если вдруг не получится, всегда сидр сделать можно. Вообще, уникальная штука. Аня, а сидр, если скиснет, уксус будет яблочный. Ну, там, говорят, даже хороший. А, добрый день. В эти выходные точно буду копать картошку, закрывать банки, собирать обливки. Кто вы, люди, вообще? Я уже устал читать, а вы еще даже это не начали исполнять. А, собирать облепиху. А это ж вот это вот. Вот это, ну вы поняли. Леша, там же она же ее колючая, попробуй ее пойди собери. А, сливу и ставить на них настойчики. А, ну можно туда и помять, в принципе, а облепиху ничего страшного. А, даже дегустировать их и все под наше радио. Как-то быстро вы собираетесь дегустировать. Здравствуйте. Я точно буду спать. Вообще, еду на дачу, а там полно дел. Но чувствую, что забью на все и просто высплюсь и отдохну, пишет Наташа. Наташа, сестра, дай пятюню. Иди ко мне, я тебя обниму. То же самое сделаю. Я тут еще понял, что я взрослый дядька. Я реально взрослый дед уже. И друзья ж у меня тоже взрослые. Я ж не должен с ними нянчиться, правильно? Приедут ко мне на дачу, пусть занимаются, а я их довезу и тихонечко усну. Митя, привет. В прошлое воскресенье жена уехала с вещами домой в Нижний Новгород. Неделю как-то держусь. Третий день жду, не дождусь субботы. Приедет подруга в гости, будем чинить ее духовку. Ладно. Чинильщик. Ладно уже. Как там в «Любовь и голуби» было, да? А, друзья, тема такая у нас сегодня с вами. В эти выходные я точно сделаю это. Точно сделаю это. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
1: Наша реклама. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни. Реклама ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АОТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И ваши планы на эти выходные, что вы точно... Ой, елки-моталки, что это такое? Уберите это, пожалуйста. А, кто... Это ты, Ломанов, что ли? Мам, дорогая, тебе очень идет. Видишь, наконец-то ты снял скальп не только с головы, но и с лица. Ладно, друзья, планы, которые вы точно... Ну вот я точно сделаю в эти выходные. Наши привет. В эти выходные буду закрывать на даче купальный сезон 2 дня подряд. А то скоро ехать в Питер домой. Уже назначен сбор труппы в театре. Новые роли, новые радости. Покупайтесь. Да, у нас тут тепло, хорошо. +3. Денис, 42 года, железнодорожный. Время 15:18. Я до сих пор слушаю наше радио. Что-то не то. Точно нету Вокс? Точно нету Вокс. Точно нету. Алиса Михайловна, нет, но у меня тут бегает какое-то привидение. В эти выходные... эти выходные обещают быть грустными и скучными. Дочь на даче у бабушки. Муж собрался работать, и сразу у меня тухляк с настроением случился. Пишет нам Вера из Нижнего Новгорода. Где, Вера тут же поясняет, завтра будет день города, но за окном +10 и дожди. Значит так, Вера и вообще наши, пожалуйста, мальчики, девочки любого возраста, я так долго работаю здесь, что можно меня немножко послушать будет, чуть-чуть. Вот. А нужно как-то подняться над этой ситуацией, Вера. Ну, купи ты себе, не знаю, там, купи себе какой-нибудь яркий дождевик, яркие какие-нибудь там сапоги кроксы, зонтик такой же, не знаю, ну, желтый какой-нибудь возьми. Мужу синий купи, дочери красный. Нет, себе красный, дочери желтый, пусть будет как солнышко. Вот, вернется, потом будете бегать осенью. И пойди погуляй ты в день города, это классно. Замерзла, забежала в кафешку,

0: Держись, держись, брат. А то участок внизу его все время затапливает. Вы ему там помогите, я не знаю, там, ну, каравай какой-нибудь, там, квасец какой-нибудь, что-нибудь такой взбраднувший, слегка взбредившийся. А, привет, Дмитрий, здравствуйте. В эти выходные я точно нацеплю на шуруповерт специальную насадку-щетку и дешевую кабинку очищу так, что ого-го, потому что я не лох руками ковыряться. Роман, 44 года, Брянская область. Какую кабинку ты себе... А, душевую кабину! Господи, я дешевую прочел. Все, пора в первый класс. Здравствуйте, дядя Дима. Здравствуйте. На этих выходных я точно познакомлю свою родную со своей избранницей. В первый раз в такой ситуации волнуюсь капец. Свою родную у кого? Маму у кого? Жену? Кого вы с кем будете с возлюбленной? Вы как-то поясните. Тут, ну, так, чтобы мы понимали степень вашего волнения. Оно такое терпимое или уже попахивает? Добрый день, Дмитрий, здравствуйте. Сегодня будем есть суши, пить пенное, а завтра будем чинить и смазывать велики, чтобы в воскресенье, если позволит погода, поедем кататься. Артем из Тольятти нам пишет. Минздрав предупреждает тоже вслед за Артемом, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, да и нашему тоже вредит здоровью. Лев из Москвы пишет, но сейчас в Боровичах я точно почопаю в аквапарк. Да что-то вот, ладно, хорошо. Это не... Вы, по-моему, уже писали, только тогда еще не подписывались. Дальше. Привет. Слегка поругался с женой, потому что привел испачканного 4-летнего сына, который хочет у меня на работе полазить по строительной технике. Ну и что? Ну и что? Ну так... Что? Это нормально. Это нормально. Мы мальчики, нам так положено. Грязь и мы — это слова, ну, близкие. Это не синонимы, естественно, но очень близкие. Мы как-то мы взаимодействуем. Без этого никак нельзя, понимаешь? На этих выходных я буду готовить, спать, слушать группу «Ночные снайперы», пишет нам Татьяна. Так, друзья, давайте. В эти выходные я точно сделаю это. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Работает.
1: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, еще несколько ваших сообщений и буду уже прощаться. Привет, Дима, что такое выходные? Краснодар чемпион. Ну, такое бывает. Да, это такой, знаете... Привет. Поем жареной картошки, пройду уровень сложный в игре и посплю. Игра только не знаю, что это такое, но все остальное прям подходит. Я буду стараться веселиться все выходные без алкоголя. Страшно делать первый шаг такой осознанный. Вообще не бойтесь, все норм, веселье, оно есть в нас всегда. Просто вот эта вот штука, она нам помогала его скрывать. Вот этот винтик, который такой, знаете, предохранительный. И что-то там вылетало. Иногда вылетало больше, чем нужно. Поэтому, веселье, все будет в порядке. Вообще не сложно трезвому веселиться. И это нормально, поверьте. Знаю, вообще могу. Практикую. Завтра помчу из Нижнего Новгорода в Москву, если смогу сегодня заправиться, пишет нам Александр. Да, Саша, я сейчас тоже планирую как-то рвануть и где-то искать бензин, ибо я его прокатал. Дальше. Я точно буду голодать и готовиться к очень неприятной медицинской процедуре, но надо, профилактика наша. Все. Всем счастливо, пока!
0: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
4: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-07-08-03.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
5: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Магазин «Медовый Спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов. По адресу: город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка «Проспект Труда». Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый Спас». Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15. Телефон 260-60-50.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. С Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин проинформировал участников совещания Совета Безопасности об итогах учений Тихоокеанского флота, сообщила пресс-служба Кремля. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. Президент 12 августа проконтролировал завершающую стадию учения Тихоокеанского флота с борта гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Эти маневры Путин назвал необходимыми для поддержания боевой готовности флота, защиты интересов России, ее безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также для совершенствования военной составляющей страны. Основная тема сегодняшняя встреча участников Совбеза была посвящена сохранению традиционных ценностей в сфере культуры и креативных индустрий. Россия сама выберет цели для ответа на захват судов западными странами, если такое будет происходить. Об этом заявил Вестям министр иностранных дел Сергей Лавров. Он напомнил, что Владимир Путин предупредил о зеркальном ответе на это пиратство. Как уточнил Лавров, это может происходить не обязательно в тех же акваториях. Целями будут суда, работающие в интересах стран, которые провозгласили своей официальной политикой разбой и пиратство, подчеркнул глава МИДа. Страны Европейского Союза и Великобритании хотят наладить отношения с Россией за своих истощенных энергетических ресурсов и приближение зимы. Об этом заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее президент Финляндии Александр Стуб заявил, что в ближайшие несколько недель или месяцев стоит попытаться наладить контакт с Россией. Финский лидер также признался в любви к россиянам и русской культуре. Появление беспилотных автобусов на дорогах России – необходимая и актуальная мера. Она поможет сделать их одним из самых безопасных видов транспорта. Об этом в эфире НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По данным издания «Коммерсант», Минтранс планирует разрешить беспилотные автобусы для перевозки пассажиров. Их предлагается протестировать в столичном регионе, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. По словам Шапарина, автобусы идут по заранее определенному маршруту. Понятны все риски и особенности. Поэтому запрограммировать его так, чтобы он шел максимально безопасно, не самое большая проблема. Кроме того, внедрение беспилотных автобусов поможет решить проблему дефицита водителей, заключил собеседник НСН. Министерство просвещения опровергло информацию о том, что в школах будут проводить массовые показы колобка для учеников. Ранее в ряде СМИ появились утверждения, что ведомство издало распоряжение, согласно которому ученики с 1 по 9 класса будут посещать организованные для них массовые показы кинофильма. Как подчеркнули в Минпросвещении, данная информация не соответствует действительности. Премьера «Колобка» состоялась 6 августа. По итогам первого уикенда в прокате картина Антона Маслова, по официальным данным, заработала около 250 миллионов рублей. Как пояснил в интервью НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, кассовый успех фильма связан с его максимальной росписью в кинотеатрах. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в шоу «10 баллов». По-прежнему лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. И с вами я, Андрей Ломанов. Напарник мой Игорь Владимирович Седов отдыхает. В отпуске он на морях, в южных широтах. Отпраздновал свой день рождения. Вот. И прекрасно, мне кажется, себя чувствует. Домой особо и не собирается. И, честно говоря, даже писать перестал, что меня немножко смущает. Видимо, очень хорошо отдыхается. А многие спрашивают, а где же Аграфена? Вот вчера, например, спрашивали, которая изначально решила составить мне компанию и поработать эту недельку в эфире. Но у нее тоже накладывается, она тоже человек с большим количеством работы. И вот никак у нее не получилось ни вчера, ни сегодня. Но это ничего не значит. Все равно я постараюсь сделать нашу сегодняшнюю программу достаточно насыщенной. И поговорим. Тема у меня есть очень хорошая. И Виктория будет вслед. В следующем часе. И, ну, давайте не будем отходить от традиции. Естественно, сегодня будем сверять наши камертоны, насколько они созвучны, насколько хорошо мы знали песни тех лет, которые звучали, когда мы были еще юными, молодыми. Вы знаете, сегодня я решил взять песню. Я ее просто обожаю и думаю, что все ее знают. Но обычно мы зачитываем четверостишие или там, ну, какой-нибудь куплет. В этом случае я хочу изменить немножко сегодня правила игры. Я зачитаю только одну строчку. И думаю, что все вы должны сразу понять, о чем идет речь. Звучит она так. Здесь лапы у елей дрожат на весу. Точка. Все, больше я ничего зачитывать не буду. Абсолютно уверен, что все вы эту песню знаете. Мне не обязательно присылать название этой песни, достаточно присылать либо кто ее исполняет, кто ее автор, или как она продолжается, или кусочек из этой песни, чтобы я просто понимал, что да, мы прекрасно знаем все эту песню и не ошибемся. Ну, а во всем остальном на ближайшие 3 часа я загружаюсь в ваши радиоприемники, вплоть до чартовой дюжины, и постараюсь сделать эти 3 часа максимально насыщенными.
0: Реклама на 107 FM.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Для большой семьи – просторный 7-местный ГАК GS8. Для ежедневных дел – маневренный GS4. Оба с мощным 2-литровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы. Арматура. Швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и, конечно, надо подвести итоги литературно-музыкального конкурса. Ну, конечно, все угадали, и нет ни одного неверного ответа. Это песня лирическая, или, как ее еще в народе называли, сказка. Конечно, это неподражаемый, гениальный Владимир Высоцкий. И вы знаете, когда слушаешь эту песню, не знаю, как у вас, у меня прямо по спине мурашки бегут. Я вот сейчас поставлю нам небольшой кусочек послушать, небольшой отрывок. Вот так.
2: Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели.
1: Ну, гениальная же песня, абсолютно гениальный текст, ну, великий поэт, конечно. Ну что ж, давайте, наверное, поставим здесь уже точку, потому что, мне кажется, Высоцкого можно слушать, слушать и переслушивать, и все равно будешь получать удовольствие. Давайте перейдем к теме сегодняшнего часа вот этого, потому что, мне кажется, такой вот некий запал я уже сделал. Давайте поговорим на тему, и тема сегодня очень простая, по крайней мере, мне она кажется простой. Все люди делятся на две категории, когда собираются в отпуск. Вообще, собираются, задумывают свой отпуск. Первый – это тюленчики, которые тянутся к морю, к вот этим замечательным коктейлям-зонтикам, чтобы ничего не делать, лежать где-нибудь на хорошем песочке, да, и, не знаю, читать какую-нибудь книжечку, смотреть какой-нибудь сериальчик и отдыхать. Вот это отдых. Я не говорю, что он плохой или хороший, но это отдых для многих наших сограждан. Есть вторая категория людей, к которым я теперь уже точно отношусь. Это люди, которые не рассматривают, в принципе, отдых у моря, а хотят увидеть что-то новое. Хотят, может быть, даже немножко каких-то экстремальных ощущений, какого-то приключения, путешествия. Если вот оглянуться на мой путь, да, я прекрасно помню, что какое-то время я обожал отдых у моря, лежать на пляже, поиграть в картишки и вообще ничего не делать. И пока дочка была маленькая, я, кстати говоря, и действительно даже не думал ни о чем другом. Но когда дочка подросла, и мы стали уже супругу вдвоем ездить, то началось. Мы на мотоцикле объездили весь Кавказ, и в прошлом году таскали катер в Карелию, и мы получаем от этого безумное удовольствие. Вот не нужно никакое там теплое море, потому что каждую минуту у тебя появляются новые эмоции, и мозг великолепно отдыхает, а главное, что он очень хорошо перезагружается. И вот я прямо очень хотел бы у вас узнать, какой отдых предпочитаете лично вы. То есть вы за тюлени отдых, за прекрасный, спокойный, заранее спланированный, ну, может, с парой экскурсий, чтобы совсем уж скучно не стало, или за отдых, который требует неких приключений, путешествий. И, конечно, ну, если мне просто ответить, это будет скучно. Давайте-ка с примерами, да, потому что если вы за море, то куда, насколько и сколько лежать на песочке. Ну, а если вы любитель активного отдыха, то расскажите, куда ездили, ну, скажем, давайте, либо последний раз, либо куда отправитесь в этом году. Жду ваши сообщения традиционным способом через сайт наш.ру или через наших ботов. Давайте сегодня поговорим на эту тему.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И я спросил у вас, какой отдых вы предпочитаете. Отдых тюленчиком где-нибудь в шезлонге и с каким-нибудь вкусным напитком, из которого торчит зонтик. Или, наоборот, вы любите приключения, какие-то турпоходы. И вот что вы пишете. «Предпочитаю отдых делить». Один отдых у меня точно у моря, так как есть 3-летний ребенок, и один активный, и, собственно, второй активный. В этот раз захотелось горной романтики. Планирую добраться до Непала и побывать в базовом лагере либо Эвереста, либо горы Анатурны. Так, со всеми трекингами и прочими прелестями. Ну, вот это прям, мне кажется, экстрим-поход. Ну, я могу ошибаться. Что еще пишете? Я тюленчик, люблю на сапе кататься и на водоросли смотреть. Ну, кстати говоря, ну, сап — это все-таки не совсем тюленчик. Там надо грести иногда, мне так кажется. Доброго вечера! А я за комбинацию спокойного отдыха и активностей. В феврале летала в Вьетнам и на пляже успела полежать, и страну немного посмотреть. 10 дней. Второй выпуск — 5 дней. В Осетии поездки по горам, культурный отдых во Владикавказе, пишет Настя из Москвы. Каждый отпуск с детьми проводим в ЛНР на родине мужа. И в огороде, и тюленями бываем. Там мое простоквашино. А какой отпуск предпочитаете вы? Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
8: Плохой полицейский.
9: Все живут по моим правилам, даже преступность.
8: И хороший полицейский.
10: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
8: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
12: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
13: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
14: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
15: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И я поинтересовался, какой отдых вы предпочитаете, активный или, наоборот, какой-нибудь очень спокойный и расслабляющий. Вот что вы пишете. Работаю вахтой месяц через месяц на руководящей должности. Отдыхаю на работе. А дома работаю в полный рост. Ну, ой, добрый вечер. Предпочитаем с супругом совмещать. В сентябре собираемся с кемпером на Азовское море, по пути посещая Тулу, Кудыкину гору, Логу, Ростов-на-Дону, ну, а потом еще можно прокатиться по побережью и поваляться на пляже. Ведь у нас дом там, где мы его припарковали. Ну, конечно, с кемпером это очень удобно. Каждый день из окна новая картина. Добрый день. А у меня отпуск. Это Турция. Море. Очень люблю плавать с маской и трубкой. Ну, и пляж, конечно, с баром. И обязательно рафтинг и морская рыбалка. Отпуск делю на 2 недели. Летом и осенью. Ну, и если майские праздники позволяют, то в мае недельку тоже можно, пишет нам Алексей. Так, что еще вы пишете? Привет, друзья. Летом, конечно, предпочитаю море, побережье. Испания объехали уже все побережье, но при этом делим отпуск пополам. Половина активная, велики, рыбалка, лодки, подводная охота, прогулки. Вторая половина пляж и море, плюс вечером какие-то ресторанчики. Детям и жене нравится такой подход. Всем привет, пишет нам Макс из Германии. Кстати, да, хорошее совмещение, не поспоришь. Всем здравствуйте. Путешествуем с семьей на семиместном степ-вегоне. Объездили пол России. Последние поездки были по Южному и Северному Кавказу. Купили еще большую палатку для кемпинга, спальные мешки и все, что нужно для бюджетного отдыха. Сыновья 7 и 10 лет с удовольствием разделяют наше с мужем путешествие. Вместе с нами лазают по горам, плавают на байдарках. В общем, греть бобки на пляже – это точно не про нас. А какой отдых предпочитаете вы, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про отдых говорим сегодня в этом часе. Активные или пассивные. Тут прислали мне замечательную фотографию. Человек что-то делает. Но это, видимо, либо фундамент, либо крыша. Я так и не понял. Вяжет какие-то арматурины. Привет, 5 баллов. Активности на работе хватает. Поэтому только тюлени, только хардкор. Вообще в идеале на диване. Вот так вот. Такие варианты, оказывается, тоже есть. Что еще пишете? Всем привет. Раньше море было must-have, но последние 3-4 года это горы и сплавы. Да, жаль, что столько времени потратил лежа под палящим солнцем на горячем песке, повторяя это год из года. Сейчас на море ездим только по запросу детей. Будь моя воля, я бы все лето проводил бы на байдарке в Карелии. Ну и горные лыжи зимой никто не отменял. Что еще? Я за активный отдых в приморской зоне. Днем активности на берегу, а к вечеру возврат на базу, к морю и отдых уже с видом на море. Ну, кстати, классно. Несколько лет назад поняла, что тюленить для меня не отдых. Не перезагружает он меня. В прошлом году был Непал, Верхний Мустанг с фестивалем TG. А в сентябре Хабаровский край, Охотское море, Шантарские острова и Киты. В этом году едем изучать Сахалин, пишет Екатерина. Екатерина, ну вы прямо, я не знаю, экстремальный путешественник. Я очень хотел бы в Непал попасть. Привет, наши. Мы за гибрид. Отдыхая на море, мы ездим на экскурсии через день, чтобы успеть накупаться, ну и получить новые знания и впечатления. Как пример, база в Калининграде, оттуда поездки на море, на Куршскую косу, в Балтийск, Советск, походы в музеи Калининграда. Зато спокойный, комфортный отдых по вечерам, никакой беготни с вещами между городами.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня обсуждаем отпуск. Какой предпочитаете? Активный отпуск или поваляться тюленчиком где-нибудь на пляжке? Вот что вы пишете. Привет, обожаю отпуск проводить в Африке, но на это нужно как минимум 3 недели. Сейчас такой отпуск не дают. И вообще, хоть какой-нибудь будете, пишет Лина из Москвы. Лина, насколько я помню, в Африку мало того, что надолго достаточно ехать. Там еще, если это не Северная Африка,

0: еще кучу прививок надо каких-то делать. Вот, поэтому вот Африку я путешествовал, я и в ЮАР был, и в некоторых других был, но, честно сказать, воспоминания у меня такие очень неоднозначные по поводу Африки. Маврикий в июне 12 дней, а только 4 лежало у бассейна. В горку лазили, и дайвинг обязательно в отпуске. Зачем вообще это все выбирать? Можно совещать и к море, и актив. А еще есть новогодние каникулы, майские праздники. Я близнецы, а это просто знак кочевника. 56 регионов России, 38 стран. Вдохновляют на путешествия лежебок. Каждый свой день рождения обязательно в новом месте. Обожаю Сахалин. Из всех мест для меня это номер один. Что-то многие, кстати, пишут про Сахалин. Это уже начинает немножко смущать. Так, что еще? Все же просто, на мой взгляд. Если человек целый год пахивает физически, не оторвете вы его от шезлонга и напитков. А планктон офисный, вот ему давай эмоции и экшена. Вот я, кстати говоря, с вами не соглашусь, потому что я вот читаю сейчас сообщения наших слушателей и понимаю, что по поводу активного отдыха совсем не планктон офисный пишет, а люди достаточно взрослые, состоявшиеся, и даже мне как-то вот так кажется, что уже дети живут отдельно у многих. Так, еще что вы пишете. Море не исключает активного отдыха. Вот сейчас поедем в Турцию, все как положено, но там планируем куда-то погулять. В январе-июне в Питере были, мы туда 2 раза в год катаемся. Зимой до русской Эллы, простите, оттуда доехали. Летом обязательно посещение Форт-Рифа и ходим, в общем, в целом много. Так, что еще пишете? Дети подросли. Мог без родителей пережить недельку, и у нас есть возможные фестивали, сплавы на байдарках, отдых на сапах. В общем, я так понимаю, вы отдыхаете без детей по полной. Ежегодно ездим с семьей на несколько дней в палаточный автокемпинг на Черном море в район Архипа Осиповка. Ну что ж, я так смотрю, вот я просто прочитал все ваши сообщения. Мне показалось, что такой разный отдых у всех. И лежебок, кстати говоря, очень немало. В основном все-таки люди, которые стремятся какие-то новые эмоции, наверное, получить, новые впечатления. Ладно, все, ставим точку на этой теме, а в следующем часе вас ждет Пихтория, это точно.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: руках.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 16 августа в фирменных магазинах Агроэко шашлык отборный Агроэко 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от Агроэко. Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
2: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Магазин «Медовый Спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов по адресу город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка проспект Труда. Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый Спас». Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Почему приостановили монтаж делиниаторов для метробуса? Сколько воронежцы потратят на сборы детей в школу? Почему в регионе подорожал мед и какие сорта пользуются спросом? Чем запомнился визит Фиделя Кастро в Воронеж? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с представителем Комитета Государственной Думы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной. Губернатор рассказал о развитии социальной сферы региона, в том числе о совместной работе областного правительства и депутатского корпуса. Затем участники встречи обсудили организацию летней оздоровительной кампании в Воронежской области. Так, в этом году отдыхом будет охвачено более 93 тысяч детей. Речь шла и о поддержке семей с детьми. В регионе открыты новые службы сопровождения, приняты новые меры социальной поддержки. Нина Останина дала высокую оценку работе. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. Глава региона поблагодарил руководство «Автодора» за внимание к Воронежской области, а также заявил о готовности к взаимодействию с компанией и участию в совместных проектах. Вячеслав Петушенко проинформировал о начале подготовительных мероприятий по капремонту участка М4 Дон в Рамонском районе. Стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития трассы и повышения качества транспортного сообщения в регионе. В рамках встречи губернатор также рассказал о содержании развития областных и межмуниципальных дорог. Губернатор Александр Гусев провел встречу с руководителем Народного фронта в регионе Мариной Булгаковой. Речь шла о взаимодействии ОНФ и областного правительства. Так, благодаря акции «Час для победы», поддержанной губернатором, во втором квартале удалось собрать более 3 миллионов рублей, которые направили на поддержку участников СВО. Стороны договорились продолжить акцию и в текущем квартале. Кроме того, Марина Булгакова рассказала о ходе проекта «Ты правда хочешь быть на моем месте», направленном на выявление незаконных парковок на местах для людей с инвалидностью, и представила ряд предложений, которые глава региона поддержал. Также Александр Гусев и Марина Булгакова договорились о проведении мониторинга работы школьных медицинских кабинетов. В Воронежской области продолжается уборочная кампания. Аграрии уже обмолотили 765 тысяч гектаров, а валовой сбор зерна превысил 3 миллиона тонн. 40-тысячный рубеж по сбору зерна преодолели хозяйства 16 районов. Самая высокая урожайность отмечена в Хохольском, Нижнедевицком и Анинском районах. Более 56 центнеров с гектара. Темпы уборочной кампании в этом году сдерживают погодные условия. При этом специалисты отмечают хорошие показатели качества зерна. Продовольственная пшеница составляет более 75% обследованного урожая. Воронежская область оказалась в числе российских регионов с высоким риском возникновения лихорадки Западного Нила. К таким территориям ее отнес Роспотребнадзор, сообщили РИА Новости. Острое вирусное заболевание передается через укусы комаров и клещей. По информации Роспотребнадзора, в городских условиях риск заражения снижается, но возрастает на дачных участках. Опасность состоит в том, что определенные части пациентов болезнь принимает тяжелое течение, которое может привести к летальному исходу. Впрочем, в Воронежской области обычно регистрируют лишь единичные случаи заражения. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Тему отпуска предлагаю закрыть, потому что, ну, все, уже мы поговорили прекрасно. Все понятно, большинство из нас все-таки за активный отдых. Ну, а в этом часе вас ждет Пиктория, причем, знаете, такой штамп есть, по заявкам слушателей. Потому что я вчера поинтересовался, делать ли Пикторию на сегодня. Было очень много пожеланий сделать, я ее сделал. Но нужно понимать, что, во-первых, это будет сегодня не совсем Пиктория, мне кажется, а некая такая философская притча, уж простите меня. А во-вторых, сразу хочу попросить прощения, могут быть косяки, потому что я один. Мы с напарником обычно, когда делаем Пикторию, то один отвечает за текст, другой за музыкальное сопровождение. Мне придется отвечать и за то, и за другое. Ну, в общем-то, я постараюсь, чтобы все было гладко. Для тех, кто не знает, Пиктория — это такая рубрика, в которой мы загадываем хорошо всем известную личность, и мы не пересказываем его биографию, мы берем какие-то отдельные этапы его жизни, которые считаем яркими, интересными, и потихонечку рассказываем о том, что происходило с ним вот на этих этапах жизни. Поэтому готовьтесь, буквально через несколько минут начнем Пикторию. Поехали!
0: Реклама на 107 FM.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Пихтория.
1: Ну и если у вас есть возможность заварить себе чаек, устроиться где-то удобно в каком-нибудь креслице, то сейчас самое время это сделать. И давайте начнем нашу сегодняшнюю пихторию. Давайте. Сейчас я сделаю музыкальное сопровождение. И поехали. Сегодня мы с вами перенесемся в Англию в первую половину 17 века. Там в доме уважаемого купца рос мальчишка. Хотя впоследствии его стали считать истинным англичанином, это не совсем верно, поскольку папа был немцем. И, что удивительно, фамилия отца вам ничего не скажет, потому что британцы переделали ее на свой лад и исказили до неузнаваемости. Наш герой был третьим сыном в семье, а третий, как известно, лишний. Особого внимания ему не доставалось. Но когда старший брат пал на поле боя, а средний бесследно исчез, все надежды родителей обратились на младшего. Ему дали лучшее по тем временам образование, покупали книги, нанимали учителей. Отец, человек степенный и дальновидный, мечтал видеть сына юристом. Однако с раннего детства мальчик совсем не походил на будущего канцелярского сидельца. До полдня он проводил на причале, глядя, как уходят вдаль корабли. Он мог назвать все ветры, все течения, хотя ни разу не ступал на палубу. Он вырезал из дерева крошечные модельки, мастерил паруса из тряпок, запускал их в лужах и воображал, что это океан. Его комната была увешана старинными картами, которые он тайком доставал из материнского сундука, пожелтевшие с нарисованными драконами на неизвестных землях. Он знал название далеких портов, но до сих пор не мог представить, что там есть не только золото, но и смерть. Отец видел эту страсть. Ну и, в общем-то, он очень сильно, конечно же, тревожился за сына. Он знал, война уносит одних, пираты разоряют других, а штормы топят целые корабли вместе с командами. Он не хотел, чтобы такая участь была у его последнего сына. И однажды, когда болезнь приковала его к креслу, он призвал мальчика к себе и говорил с ним долго и откровенно. Он объяснял, что счастье не в дальних странствиях, а в среднем состоянии, в покое, который дается честным трудом и умеренными желаниями. Он плакал, вспоминая погибшего старшего сына. Он умолял не покидать родной дом, не разбивать сердце матери. И мальчик, потрясенный видом отцовских слез, отпустил голову и пообещал остаться. Но соврал. Прошло несколько недель, и обещание растаяло, как утренний туман. Мальчик стал тайком готовить побег. Он копил деньги, прислушивался к разговорам моряков, и ему повезло. Он встретил приятеля, чей отец владел кораблем, уходящим в Лондон. Предложение приятеля было простым – присоединяться к плаванию, увидеть мир, заработать первые монеты. На рассвете он тихо вышел из дома, оставив на столе короткую записку. Не просьбу о прощении, а скорее извещение. Он считал себя уже взрослым и имеющим право выбирать свою судьбу. Но на самом деле он был просто испуганным мальчишкой, который бежал от скуки и предсказуемости. Тогда он еще не представлял себе цену настоящей свободы. О ком может идти речь в нашей сегодняшней пихтории? Присылайте ваши варианты ответов через сайт наш.ру или через наших ботов.
2: Наше радио.

0: больше. Пихтория.
1: Ну, давайте продолжим нашу пихторию сегодняшнюю. Начнем мы традиционно с неверных ответов, чтобы как-то вас сориентировать. Это не Джим Хокин из «Острова сокровищ». Это не Дрейк, это не Магеллан, это не Блад. И не Колумб, вас почему-то всех очень сильно потянуло в сторону великих мореплавателей. Давайте продолжим, наверное. Сейчас я только себе музыкальное сопровождение сооружу. А тут одному рук не хватает. Ну что ж, я предлагаю теперь сделать прыжок в конец пути нашего героя. Потому что если бы я продолжил рассказывать все по порядку, вы бы уже давно догадались, кто этот человек. Но именно этот этап его жизни, о котором я сейчас расскажу, самый необычный и наименее известный. В те времена быть путешественником – это было профессией, а не хобби. И вот наш герой, уже не молодой, отправляется исследовать северные земли. Он миновал степи, где, по его словам, обитали язычники в звериных шкурах, и добрался до Тобольска, города, который он называл столицей Сибири. Здесь ему было суждено задержаться на целых 8 месяцев. Впечатления оказались двойственные. С одной стороны, суровый климат, с другой, он был искренне рад обнаружить в этом, как ему казалось, диком краю, хорошее общество. И это общество поразило его едва ли не больше, чем эти морозы. А морозы, надо сказать, были лютыми. Он писал, что на улицу нельзя было показаться, не закутавшись в шубу и не покрыв лицо меховой маской. Чтобы просто выйти за порог, требовался специальный башлык с тремя отверстиями, два для глаз и один для дыхания. А в течение 3 зимних месяцев световой день длился всего 5-6 часов. Но даже в этой тьме было свое странное очарование. Снег лежал такой плотный и белый, что ночи никогда не становились по-настоящему черными. Лошадей держали в подземных конюшнях, где они, по его словам, чуть не околевали от голода. Слуги то и дело отмораживали руки и ноги, их приходилось долго и мучительно отогревать. Но внутри сибирских домов его ждало удивление иного рода. Печи здесь были совсем не похожи на английские камины, которые греют лишь пока горит огонь. Сибирская печь стояла в центре комнаты и ровно, без перебоев, прогревала все помещение. При этом самого пламени видно не было. Двери закрывались плотно, стены были толстыми, окна маленькими и с двойными рамами. А стол был сытным. Вяленое оленье мясо, хороший хлеб, рыба. Иногда появлялась свежая баранина и мясо буйволов. Охотники, не боявшиеся лютых морозов, приносили оленину и даже медвежатину. Правда, последняя путешественнику не пришлась по вкусу. Пили в основном воду с водкой, а в торжественных случаях превосходный местный мед. У нашего героя был большой запас чая, которым он угощал новых знакомых. И, как ни странно, он признался, в общем-то, жили мы хорошо и весело. Но настоящим открытием стали люди. Тобольск же в те годы служил местом ссылки для государственных преступников. Город был полон знати, князей, дворян, военных и даже придворных. Здесь он познакомился со знаменитым князем Голицыным, Рабостинским, это старый воевода, и другими видными фигурами, а также с несколькими дамами, которые скрашивали долгие зимние вечера. Особенно его поразил разговор с одним ссыльным князем, бывшим царским министром. Путешественник искренне недоумевал, почему эти люди, обладая относительной свободой, не пытаются бежать. Князь объяснил. С севера ледовитый океан, а с трех сторон на 1000 миль тянутся владения царя с гарнизонами. Бегство невозможно. И, кстати говоря, князь начал говорить о величии русского императора, о его безграничной власти, о роскоши его двора. А наш герой внимательно слушал, а потом возразил спокойно, но твердо. Он заявил, что сам был еще более могущественным государем, чем московский царь. Князь изумленно вскинул брови. Тогда путешественник рассказал ему историю жизни. Про место, где он жил, про свое единоличное правление, про подданного, который готов был умереть за него. И князь, выслушав, вынужден был признать, что на самом деле тот был властелином более истинным, чем любой коронованный монарх. Дождавшись лета, наш герой покинул Тобольск. Так завершилась его почти десятилетняя кругосвет. И сегодня, если вы приедете в город Тобольск, то в центре города вы найдете небольшой сквер, а в нем памятник нашему герою. Он стоит, глядя вдаль, туда, где за Уральским хребтом начиналась его последняя дорога домой. О ком может идти речь в сегодняшней пихтории, жду ваши варианты ответов через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
2: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
3: Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
10: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
3: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.
13: Здравствуй, здравствуй.

0: Траектория.
1: Я не буду зачитывать неверные ответы, я предлагаю сразу перейти к повествованию, потому что... И вы сейчас поймете, почему, мне кажется, что Пихтория похожа на философскую притчу. Давайте, скоро все станет ясно. Представьте себе, вы просыпаетесь на полоске песка. За спиной бесконечное море, впереди стена джунглей. Весь мир, который вы знали, остался по ту сторону горизонта. Теперь ваш мир — это клочок суши, и этот клочок становится вашей вселенной. Наш герой был обычным моряком, который оказался выброшенным на берег после кораблекрушения. Корабль разбился, товарищи утонули, и он стоял на песке и смотрел на обломки. Казалось бы, конец. Но это было началом. Первые дни он жил как зверь, пил воду из ручья, ел дикие плоды, спал в дупле дерева, боялся темноты, потому что ночью остров оживал. Шумел, кричал, рычал. Он не знал, кто здесь хозяин, он или те, кто прячется в тени пальм. Но постепенно страх уступил место любопытству, любопытству и расчету. Он понял, что остров не враг, а мастерская, а он единственный работник в ней. Представьте себе тюрьму без надзирателей, где вы сами себе и охранник, и узник, и даже судья. Он оказался в такой тюрьме, но вместо того, чтобы сдаться, начал созидать. Сначала шалаш из веток и листьев, потом хижину из обломков корабля. Он нашел ящик с инструментами, ружья, порох, семена, и постепенно, днем за днем, он превращал пустынный берег в свое маленькое королевство. Это была жизнь, полная аналогий. Он сравнивал себя с Адамом в Эдеме, только райским садом стал дикий лес, а змеем — собственный страх. Он говорил себе: «Я царь этого острова», и в этом был парадокс — царь бесподданных. Он вел дневник, хотя знал, что эти записи, скорее всего, никто никогда не прочтет. Он писал, чтобы не забыть, кто он, и чтобы засвидетельствовать перед самим собой: «Я существую». Его жизнь была чередой маленьких побед. Он приручил диких коз, у него появилось молоко и мясо. Он сравнивал себя с ребенком, который заново учится ходить, говорить и создавать. Но этот ребенок был уже зрелым мужчиной, который понял все, что нужно для счастья, можно сделать руками. Он не был святым, он был человеком, который иногда впадал в отчаяние, проклинал свою судьбу, рыдал в темноте. Он сохранил речь, мысль, совесть. Он даже сумел сохранить чувство юмора, когда смеялся над своими неуклюжими попытками испечь хлеб. Он стал философом, который знал цену каждому глотку воды и каждому лучику солнца. А потом однажды он увидел след, человеческий след на песке, и его вселенная перевернулась, потому что он понял, он не один. Но этот след принес не радость, а скорее страх. Кто здесь еще, друг или враг? Он готовился к защите, строил укрепления, прятал оружие. И когда наконец встретил того, кто оставил этот след, это оказался не дикарь, не завоеватель, а такой же беглец, как и он, человек, спасающийся от своих. И с этого дня одиночество закончилось. Два друга жили на острове, работали вместе, строили планы. И даже чувствовал, он, наш герой перестал чувствовать себя здесь чужим. Остров был его домом и тюрьмой, и школой, и монастырем, и он стал другим человеком. Не тем самонадеянным юнцом, которым сбежал из дома, он стал мудрее, терпеливее, благодарнее. В конце концов, через 28 или через 27 лет, тут нет ясности, он покинул остров, нашелся корабль, и он вернулся в мир. Но он никогда не забывал тот маленький клочок земли, который дал ему все. Он говорил, что остров был его университетом, где он учился быть человеком. И, возможно, это самая важная аналогия из всех. Иногда, чтобы найти себя, нужно потерять все остальное. О ком идет речь в сегодняшней Пихтории? Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
7: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
8: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
9: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО

0: Траектория.
1: Ну и, конечно, речь сегодня шла о Робинзоне Крузо. Все практически угадали после последней части Пиктория. А я подготовил вам еще, знаете, несколько занимательных историй, связанных либо с Робинзоном, либо с Даниэлем Дефо. Так вот, самая знаменитая нелепость в романе, она звучит примерно так. Робинзон раздевается догола, плывет к тонущему кораблю, забирается на борт и набивает карманы сухарями. Эту нелепость заметили еще в 18 веке, и Марк Твен очень любил цитировать эту сцену как пример того, что даже великие писатели и те ошибаются. Мы привыкли считать, что роман называется «Робинзон Крузо», но на самом деле это лишь короткая версия. Настоящая состоит из 68 слов. «Жизнь необыкновенно удивительное приключение Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве», и так далее, заканчивается написанной им самим. И вот тут еще одна целая большая проблема, потому что роман в свое время, вернее, первую версию его выдавали за реальные мемуары. Первое издание на титульном листе не было имени Дефо. Книга была опубликована как подлинные записки самого Робинзона

0: Круза. А Дефо в этой книге значился лишь издателем. Читатели поверили и приняли роман за документальную хронику реального человека и, конечно, восхищались. Ну и действительно, Робинзон путешествовал по России. Это, по-моему, последняя часть была. Там и Тюмень, и Соликамск, и Енисейск. То есть там прямо путешествие было огромным-огромным. Но самое удивительное в том, что Дефо не был никогда в России, и он смотрел, собственно, по карте и по каким-то отзывам путешественников, которые попадали в эти места. Ну и традиционно мы обязательно пытаемся найти какую-нибудь музыкальную вещь, посвященную нашему герою. Вы знаете, я долго искал, посмотрел, их много про Робинзона Круза, но мне, честно говоря, понравилось, как исполняет Алик Анофриев, прекрасная вещь из фильма. Давайте ее послушаем.
1: Навали причала за высокой косматой волной, чуть видны неприютные скалы, это остров, покинутый мной. Тут прошли одинокие годы, и, наверное, не было дня, чтобы горькая жажда свободы не звала, не томила.

0: не вышло, рук не опускай, начни сначала.
1: И вы обратите внимание, насколько глубокий философский текст этой песни, как по большому счету и вся история про Робинзона Крузо. Очень философское, очень глубокое произведение написал Даниэль Дефо. Я с вами не прощаюсь, в следующем часе мы с вами еще услышимся.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешкар». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гесметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-21-770-038-9598. Подробности на сайте fresh.ru.
8: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
10: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-07-08-03.
9: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
11: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
12: Магазин «Медовый Спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов. По адресу: город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка «Проспект Труда». Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый Спас».
13: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15. Телефон 260-60-50.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия возвращается к экономическому росту на фоне смягчения денежно-кредитной политики и стабилизации инфляции, заявил министр экономического развития Максим Решетников. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Глава Минэкономразвития указал на тесное сотрудничество с правительством и Центробанком. Его результатом стала также минимизация рисков от террористических атак и ситуации на рынке топлива, отметил Решетников. Он обратил внимание на адекватную реакцию отечественной экономики и предприятий на неопределенность, с которыми помогают справляться меры поддержки. Во втором квартале этого года рост валового внутреннего продукта составил 1,3%. Сейчас, по словам Решетникова, можно говорить, что России удалось выйти на плюс 0,6% в среднем по году. Верховный суд принял к производству апелляционную жалобу от представителей, снятой с выборов в Госдуму, партии «Яблоко». О намерении оформить соответствующее прошение еще 4 дня назад сообщили в пресс-службе политического объединения. «Яблоко» сняли с выборов 10 августа, спустя несколько дней после того, как лидер партии «Родина» Алексей Журавлев обвинил ее в иностранном финансировании и нарушении авторских прав при агитации. Росфинмониторинг подтвердил финансирование из иностранных государств. Масштабные отключения электроэнергии произошли в некоторых районах Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В качестве причины Минэнерго Казахстана назвали срабатывание противоаварийной автоматики из-за резкого перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии. Технологическое нарушение произошло в единой электроэнергетической системе Казахстана. Позже стало известно о восстановлении энергоснабжения в ЕС-республике. Поставки пива из Евросоюза в Россию в июне увеличились в 2,7 раза по сравнению с маем и превысили 4 миллиона евро. Об этом свидетельствуют данные Евростата. Показатель стал максимальным с сентября прошлого года. При этом в годовом выражении объем экспорта сократился на 44%. Основной прирост в июне обеспечила Польша. Она увеличила поставки пива более чем в 6,5 раз к маю и в 3 раза за год. На втором месте среди европейских поставщиков идет Литва. Далее следует Бельгия, Чехия и Германия. Португальские СМИ раскрыли детали свадебной церемонии и брачного договора нападающего сборной Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Свадьбу пара сыграла 11 августа в своей резиденции в Кашкайше. Гостями стали друг футболиста со времен выступлений за «Спортинг», сестра Джорджины, испанский ювелир и его жена. На церемонии также присутствовали все пятеро детей пары. Роналду и Родригес выбрали режим раздельного владения имуществом. Этот режим позволяет сохранить активы каждого из супругов, как те, что были до брака, так и приобретенные после. Пара сохранила свои фамилии. Мили указала местом жительства столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn.
1: Национальная служба новостей.
3: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Миссия наша неизменна – сопроводить вас домой интересными, полезными историями. Делаем это и сегодня, в пятницу. Выдыхаем. Рабочая неделя подошла к своему логическому завершению. Впереди выходные. Говорят, они будут достаточно теплыми, да и начало следующей недели просто жарким. Но, заметьте, ощущается уже такая прохлада, предвестник осени. А осень что? Начало нового учебного года. И обратили тут внимание на такую новость. Замсекретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб выступил с инициативой о введении федеральной выплаты для семей со школьниками. Ее размер в этом году, считает Гриб, может быть 15 тысяч рублей на каждого ребенка, ну, естественно, к 1 сентября. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. И, по мнению общественника, выплаты к началу учебного года необходимо не только ввести, но и регулярно индексировать. Что логично. Мера должна охватить семьи, в которых учатся дети с 1 по 11 класс, ведь расходы на подготовку к школе весьма существенны. Замсекретаря УПРФ пояснил, траты родителей не ограничиваются учебными принадлежностями. Нужно также приобрести школьную, спортивную форму, обувь и другие необходимые вещи. Федеральная выплата могла бы заметно облегчить финансовое бремя семей и помочь собрать ребенка в школу. Ну, так скажем, сейчас на федеральном уровне единовременной выплаты к 1 сентября нет, но ряд регионов уже реализуют собственные меры поддержки. Например, в Воронежской области, нашей родной, у многодетных и приемных семей есть способ снизить финансовую нагрузку. Это компенсировать часть расходов на покупку одежды для учебы и спорта, оформив выплату. Стоит отметить, что обе меры поддержки выплачиваются один раз в два года, независимо от среднедушевого дохода семьи на каждого обучающегося ребенка в возрасте до 18 лет. Это из приемной семьи и до 23 лет из многодетной семьи при условии получения им образования в школе, колледже или вузе. Размеры госпомощи почти 5000 рублей на школьную форму и около 2500 рублей на спортивную форму. Ну, а вот сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году по версии аналитиков, а также впервые, друзья, я думаю, сколько стоит собрать студента в вуз в 2026 году сразу после песни и рекламы. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь. Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
6: Итак, мы сегодня говорим о том, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году. Например, по данным аналитического центра «Аккорд», в августе текущего года минимальная цена комплекта школьных товаров в крупных торговых сетях составила чуть выше 6000 рублей для мальчика и около 6000 для девочки. Что примечательно, это примерно на 3% меньше стоимости базового школьного набора, зафиксированной двумя годами ранее. В указанный комплект входят канцелярские товары, школьная форма. Для мальчиков это рубашка, брюки, носки, ботинки. Для девочек блузка, юбка, колготки и туфли. А также спортивная экипировка, это кроссовки, чешки, футболка, спортивные брюки, ну, еще и вдовеск школьный рюкзак. Стоимость минимального набора школьных канцтоваров, в него входит тетрадь на 12 листов, альбом для рисования, ручка, фломастеров 6 штук, дневник, пенал, набор карандашей 12 штук, линейка 30 сантиметров, составила 399 рублей. Вот. Очень порадовало, в него входит тетрадь на 12 листов. Одна, видимо, на все предметы. Ну да ладно, придираться не будем. За два года цена базового канцелярского комплекта снизилась на 4%, отмечают аналитики. При этом в годовом выражении стоимость канцтоваров не изменилась. Интересные цифры давайте разберем. За год заметно подешевели мелкие канцелярские изделия. Так, цена черно-графитных карандашей сократилась на 41%. Теперь они стоят 7 рублей за штуку. Школьные линейки стали дешевле на 32% и предлагаются по цене от 23,5 рубля. Наблюдается снижение цены на товары для творчества. Набор из 6 фломастеров подешевел на 17% до 57 рублей. А комплект из 12 цветов на 11% и до 88,5 рубля. Также уменьшилась стоимость бюджетных школьных ранцев. Минимальная цена в крупных сетях теперь стартует от 1130 рублей. Кроме того, шариковые ручки стали стоить на 13% меньше, около 6 рублей за штуку, а школьные дневники на 6% меньше, от 48 рублей. Но самое интересное далее. Школьная форма для мальчиков брюки, рубашка, носки, ботинки, напомню. Вот по данным аналитического центра, сейчас самые доступные брюки для мальчиков можно приобрести всего-то от 299 рублей. Рубашку от 499 рублей, ботинки от 599 рублей. Вот форма для девочек, напомню, сарафан или юбка, блузка, колготки, туфли. Так вот, сарафан, по данным аналитического центра, можно приобрести от 735 рублей, блузку от 299, колготки от 79, туфли от 399 рублей. Ну и ряд крупных торговых сетей в этом году принял меры для поддержки покупателей, сохранив или снизив даже цены на школьные товары. Одна сеть оставила цены на уровне прошлого года. Магазины бренда, которые с нами еще со времен СССР поговаривают, пятый год подряд не повышает цены на ключевые школьные товары, а по ряду позиций канцтоваров снизил стоимость. Кто-то заморозил цены на четверть ассортимента в рамках школьного базара, а кто-то немного, но все-таки уменьшил цены в сравнении с прошлым годом. Ну, в общем, одеть ребенка можно, считают аналитики, ну, собрать его в школу, которые считают все по минимальным ценам, или даже порой кажется несуществующим, а желательно вот считать хотя бы по среднему. Ну, так будет нагляднее, согласитесь. Ну и еще, мы решили пойти дальше и посчитать, сколько будет стоить собрать студента в вуз в 2026 году. Ну, понятное дело, единой цифры тут нет, так как все очень индивидуально. Главный момент – это на бюджетное место поступил ваш подросток. И да-да, именно подросток, точнее, находящийся в позднем подростковом возрасте. Или будет получать платное образование, а это основная статья расходов. Итак, плата за обучение – это самая крупная часть. В среднем по России в 2026 его стоимость на очной форме оценивают примерно в 226 тысяч рублей в год. В среднем, повторюсь. В регионах цифры могут быть заметно ниже. В районе 160-280 тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге часто встречаются диапазоны от 450 до 650 тысяч. А на топовых программах – это медицина, IT, юриспруденция, экономика – от 700 тысяч и до 1-2 миллионов рублей в год. Наверное, есть и больше, но даже не хочется об этом говорить. Но при этом многие вузы делают скидки за высокие баллы ЕГЭ, допустим, за успехи в учебе, на следующих курсах и другое. Далее. Учебная литература. Минимальный набор учебников, словарей, справочников и доступ к электронным библиотекам – это еще около 12-18 тысяч рублей. В некоторых вузах, конечно, учебники и доступ к базам уже включены в стоимость, а где-то их вот выносят отдельной строкой. Канцелярия. Блокноты, ручки, карандаши, папки – еще примерно 2-4 тысячи рублей. Быт и проживание. Если студент приезжает из другого города, сюда входит жилье, а это общежитие или аренда, питание и транспорт. В регионах это обычно заметно дешевле, чем в Москве и Санкт-Петербурге, это понятно. В сводные оценки на год, без учета самой платы за обучение, конечно же, такие расходы могут составлять 350-500 тысяч рублей. В мегаполисах цифра будет выше, порядка 40-60 тысяч рублей в месяц, то есть 400-600 тысяч за 10 месяцев. Ну, возможно, придется обновить еще и технику. Допустим, ноутбук или планшет. Тут закладываете 30-60, ну, а там, смотря, что вам необходимо, а то и больше тысячи рублей. Про одежду говорить не будем, формы как таковой нет, а кто в чем ходит, это уже, конечно же, очень индивидуально. Вот такие вот цифры получаются. Складывать их не хочется, честно говоря, но когда-нибудь придется. Так что, если у вас пока есть время, поговорите со своим школьником, о важности учиться на одни пятерки. Но и выходные не забывайте устраивать. И начните их прямо сейчас. Ну а на следующей неделе, как всегда, будем сопровождать вас до дома интересными и полезными историями в рамках программы «Тема дня». На сегодня все. Счастливо. Пока. До встречи.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountogeta.t2.ru.
7: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на «Ламода» в разделе «Для жизни». Включи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111 774 668 98 40. 18+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Осень» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Плохой полицейский.
7: Все живут по моим правилам, даже преступность.
6: И хороший полицейский.
8: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
6: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
10: Наши новости.
11: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с представителем Комитета Государственной Думы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной. Губернатор рассказал о развитии социальной сферы региона, в том числе о совместной работе областного правительства и депутатского корпуса. Затем участники встречи обсудили организацию летней оздоровительной кампании в Воронежской области. Так, в этом году отдыхом будет охвачено более 93 тысяч детей. Речь шла и о поддержке семей с детьми. А в регионе открыты новые службы сопровождения, приняты новые меры социальной поддержки. Нина Останина дала высокую оценку работе. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. Глава региона поблагодарил руководство «Автодора» за внимание к Воронежской области, а также заявил о готовности к взаимодействию с компанией и участию в совместных проектах. Вячеслав Петушенко проинформировал о начале подготовительных мероприятий по капремонту участка М4 Дон в Рамонском районе. Стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития трассы и повышения качества транспортного сообщения в регионе. В рамках встречи губернатор также рассказал о содержании и развитие областных и межмуниципальных дорог. Губернатор Александр Гусев провел встречу с руководителем Народного фронта в регионе Мариной Булгаковой. Речь шла о взаимодействии ОНФ и областного правительства. А так, благодаря акции «Час для победы», поддержанной губернатором, во втором квартале удалось собрать более 3 миллиона рублей, которые направили на поддержку участников СВО. Стороны договорились продолжить акцию и в текущем квартале. Кроме того, Марина Булгакова рассказала о ходе проекта «Ты правда хочешь быть на моем месте», направленном на выявление незаконных парковок на местах для людей с инвалидностью, и представила ряд предложений, которые глава региона поддержал. Также Александр Гусев и Марина Булгакова договорились о проведении мониторинга работы школьных медицинских кабинетов. В Воронежской области продолжается уборочная кампания. Аграрии уже обмолотили 765 тысяч гектаров, а валовой сбор зерна превысил 3 миллиона тонн. 40-тысячный рубеж по сбору зерна преодолели хозяйства 16 районов. Самая высокая урожайность отмечена в Хохольском, Нижнедевицком и Анинском районах. Более 56 центнеров с гектара. Темпы уборочной кампании в этом году сдерживают погодные условия. При этом специалисты отмечают хорошие показатели качества зерна. Продовольственная пшеница составляет более 75% обследованного урожая. Воронежская область оказалась в числе российских регионов с высоким риском возникновения лихорадки Западного Нила. К таким территориям ее отнес Роспотребнадзор, сообщили РИА Новости. Острое вирусное заболевание передается через укусы комаров и клещей. По информации Роспотребнадзора, в городских условиях риск заражения снижается, но возрастает на дачных участках. Опасность состоит в том, что определенные части пациентов болезнь принимает тяжелое течение, которое может привести к летальному исходу. Впрочем, в Воронежской области обычно регистрируют лишь единичные случаи заражения. Это были новости региона.
12: Наше радио сделано в России.

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это лучше.

кто мелок душою, их обиды наполнят лужи грязью одною. Свое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото сыпется с усталого дерева, тут же ветер ворует то, что было потеряно. Он хватает, что попади, сильной лапой хищник.

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, ну а что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной, чтобы осень.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528. Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
6: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
7: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
8: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
11: Почему приостановили монтаж делиниаторов для метробуса? Сколько воронежцы потратят на сборы детей в школу? Почему в регионе подорожал мед и какие сорта пользуются спросом? Чем запомнился визит Фиделя Кастро в Воронеж? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
12: Аудитория 12+.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
15: «Наше радио».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство юстиции внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, 6 структур из Грузии, США, Германии и Италии. Это «Россияне Батуми», «Грузия Human Rights Foundation», Фонд защиты прав человека, Соединенные Штаты Америки. Кроме того, в список вошли американские организации «Фонд памяти о жертв коммунизма» и «Общество памяти», исследовательский центр независимой литературы и общественных движений Восточной Европы при Бременском университете из Германии, а также итальянская ассоциация свободных россиян в Италии. Ранее в августе генпрокуратура признала нежелательным американский фонд Human Rights Foundation. Пожар в 10-этажном жилом доме в Брянске, который подвергся ракетному удару ВСУ, удалось локализовать, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Егор Ковальчук. По данным Следственного комитета, погиб один мирный житель, еще 7 человек, включая ребенка, ранены. Специалисты приступили к оценке последствий атаки. К помощи жильцам также подключились волонтерские организации. Добровольцы помогают людям в пострадавших квартирах и занимаются уборкой территории возле дома. Самарский областной суд спустя 3 дня заседания снял с выборов в Госдуму действующего депутата от КПРФ Михаила Матвеева. Основанием стали претензии по авторским правам, от снимков во ВКонтакте до шрифтов Microsoft в агитации, которые запрещены к использованию на территории России. Иск об отмене регистрации Матвеева подала его конкурентка Анна Саранцева, кандидатка в депутаты от партии пенсионеров по тому же округу. Сам Матвеев назвал жалобу беспределом и пригрозил встречными исками. Ранее Верховный суд снял с выборов в Госдуму федеральный список «Яблоко» по иску партии «Родина». Партии, в частности, также усмотрели нарушение авторских прав. В центре Тбилиси начали сносить музыкальный театр и выставочный зал в парке Рики, известные как «Трубы» или «Кувшины Рики». Комплекс возвели при президенте Михаиле Саакашвили. Сам он заявил, что основатель правящей грузинской мечты Бедзина Иванишвили стремится уничтожить созданные при его президентстве проекты и институты. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал здание нефункциональным и заявил, что оно находилось в тяжелом состоянии, а сам комплекс не соответствовал окружающей городской среде. Строительство в Тбилиси на берегу Куры было завершено в 2016 году. Там построили театр в форме граммофона по проекту итальянской архитектурной студии. Российский моряк Андрей выиграл 1 миллион долларов в лотерее Duty Free в Дубае. Как утверждают местные СМИ, сначала ему приснилось, что он выиграл в городе в лотерею. Но следующее утро он начал искать информацию в интернете и наткнулся на розыгрыш. Тогда он и начал покупать билеты. 7 лет спустя его мечта сбылась. О выигрыше россиянину сообщили, когда он находился во Владивостоке у отца. Звонок из Дубая сначала приняли за мошеннический. Отмечается, что моряк не планирует резко менять образ жизни. Значительную часть выигрыша он намерен потратить на образование 3 детей. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Наступил вечер пятницы, некое таинство. Мы зажигаем свечи, потому что с вами два колдуна. Ян Лукьянова и я, Александр Бон. Это «Чартова дюжина». Всем добрый вечер.
1: Ну и сегодня посмотрим, как изменился ваш музыкальный топ за неделю и послушаем сразу три премьеры.
0: Музыкальный топ?
1: Да.
0: И, конечно, будет много историй от наших артистов. Например, Диляра Вагапова объяснит, в какой момент понимает, что песню больше не нужно переделывать. Тэ Булатов расскажет, как и зачем научился паять трубы. А Антон Завьялов поделится впечатлениями от современной музыки.
1: Ну что ж, начнем.
0: Поехали.

0: Премьера недели.
1: Первая премьера этой недели — песня «Бумага» Екатерины Яшниковой.
2: Это трек из недавно вышедшего альбома «Чрезмерное употребление вины вредит вашему здоровью». В пластинку вошли 11 песен.
1: И сегодня мы как раз послушаем одну из них — песню «Бумага».
2: Но для начала узнаем все подробности об этом треке у самой артистки.
3: Песня «Бумага» была написана вместе с Ильей Сергеевым в Питере. Помню, я принесла эту песню, и мы сразу решили сделать ее немного русской народной, потому что местами она звучит как частушка. У меня за плечами прошлая народница, и в детстве я играла в фольклорном ансамбле, поэтому сразу взялась за трещотку и гуира. Хотела взять и ложки, но Илья внезапно выдал на них такую дробь, что партия досталась ему. А партию на баяне придумал и сыграл Саша Сомов. В итоге у нас получилась бодрая и почти плясовая песня, при этом текст в ней совсем не веселый. Такой вот контраст.
0: Премьера недели.
1: Екатерина Яшникова. «Бумага».

0: Премьера недели. Екатерина Яшникова. «Бумага».
1: Чёртова дюжина.
2: Реклама на 107 FM.
3: Ничего не говори.
4: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
5: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
6: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агроэн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
7: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: На 13-й строчке сегодня расположилась группа «Дела поважнее» и песня «19».
1: Кстати, у музыкантов, как у всех нас, есть свои любимые группы, на концерты которых очень хочется попасть.
0: Правда, иногда ждать приходится очень долго. Никита Багров рассказал, как спустя 15 лет наконец увидел вживую группу, которую слушал еще подростком.
1: И это, судя по всему, был тот случай, когда ожидание действительно того стоило.
2: Недавно у меня сбылась одна большая мечта. Я попал на концерт группы, которую ждал где-то 15 лет. Группа называется «Полтора килограмма отличного пюре». Я слушал их еще подростком, потом они распались, и вот спустя долгое время снова собрались и дают концерты. Это было невероятным счастьем увидеть их на сцене вживую. А на кого я бы еще очень хотел сходить? Я бы выделил группу, которая называется «Дедовский свитер». Ребята однажды открывали наш концерт в Санкт-Петербурге, и мне так сильно понравилось их выступление, что я решил обязательно сходить на их сольник. И вам тоже очень рекомендую.
0: Так, ну и давайте я задам вопрос, на чей концерт хотели бы сходить мы давно, да?
1: На чей же, Саш?
0: Ну...
1: Спасибо. А я бы сходила на Rolling Stones.
3: 13-е место.
1: «Дела поважнее». 19.

0: На 12-м месте сегодня Татуин и Джоконда с песней «На темной стороне».
1: Фит сохранил ту же позицию в чарте, что и на прошлой неделе, но у него есть все шансы подняться выше.
0: Кстати, если вы вдруг пропустили, на эту песню вышел очень красивый клип.
1: Так что можно не только послушать «На темной стороне», но и посмотреть, какой визуальный образ этой истории придумали музыканты.
2: 12-е место.
1: Татуин и Джоконда. «На темной стороне».
3: Ночь

0: 12 место. Татуин и Джоконда на темной стороне.
1: Чёртова дюжина.
2: На 11 месте сегодня расположились Гафт и Гребенщик с песней «Хватит».
3: Для любой группы один из самых важных моментов – понять, что у нее уже есть свои слушатели, которые знают песни наизусть, следят за новостями и, конечно, приходят на концерты.
2: Но когда именно это происходит? И можно ли вообще назвать какую-то точку, после которой группа понимает, что все, мы нашли свою аудиторию?
3: Об этом мы спросили Виталия Гребенщикова.
4: Не было такого момента, что можно сказать, что вот хоп и появилась аудитория. Но зато на протяжении всех лет занятий музыкой люди постепенно появлялись, слушатели добавлялись, без резких скачков, но зато вдумчиво и чаще всего люди остаются со мной и с нами уже надолго. Еще один момент, что у группы нет отдельной аудитории. Тут даже скорее большая часть слушателей пришла из моего изначального проекта, сольного акустического под названием «Гребенщик». И за последние несколько лет мы уже прям стабилизировали эту систему. Как мне кажется, всем уже более-менее понятно, что я с гитарой — это «Гребенщик» в акустике, а «Гребенщик» и «Огниво» — это уже группа, состав и песни в полном звуке.
5: 11 место.
2: Гафт, Гребенщик, «Хватит».

0: Десятое место сегодня достается Ундервуду с песней «Человек для любви».
1: Этой песне уже можно оформлять вид на жительство в чертовой дюжине. Она уже 26 недель держится в нашем хит-параде.
0: Нет, это больше полугода в чарте, друзья. Серьезная дистанция.
1: А сами музыканты тем временем продолжают летний концертный марафон. Песня здесь, а они там, понимаете, представляете? И делятся в соцсетях фотографиями и видео с выступлений. Например, концерт в Петербурге прошел на крыше с видом на Финский залив.
0: Отличный фон для любимой музыки и отличный повод еще раз включить «Человека для любви».
2: Десятое место.
1: Ундервуд. «Человек для любви».
3: Для чего, человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки –

Если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

райского сада. Мы увидели все, что, быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя.

0: Девятую строчку сегодня занимают Мураками с песней «Не знать».
1: Судя по рассказам артистов, есть песни, которые пишутся очень быстро, буквально за один вечер. А есть такие, которые могут переписываться и менять форму годами.
0: Как Александр. Но в какой-то момент все равно приходится сказать себе «достаточно правок». Песня готова.
1: Мы узнали у Диляры Вагапой, возвращается ли она к старым эскизам и что для нее становится знаком, что эту песню уже можно отпускать. Хватит! Хватит исправлений!
2: Иногда песня рождается за один вечер, а иногда лежит годами и ждет своего времени. У меня нет какого-то универсального правила, просто в какой-то момент ты перестаешь хотеть в ней что-то исправить. Она начинает жить отдельно от тебя, и тогда понимаешь, все, теперь она принадлежит уже не только тебе.
3: Девятое место.
0: Мураками «Не знать».

0: знать.
1: Девятое место. Мураками не знать.
2: Наша реклама.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк», не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Премьера недели.
8: Вторая премьера этой недели — песня «Двор» группы «Пикник».
9: Трек вошел в новый альбом «Пикника» под названием «Вечное движение», который вышел в эту среду.
8: По словам артистов, в основе концепции пластинки – образ колеса фортуны и постоянного движения между взлетами и падениями, которые случаются с человеком на разных этапах жизни.
9: И сегодня в нашей чартовой дюжине стартует одна из песен из этого альбома «Двор». Попросили Эдмунда Шклярского рассказать об этой композиции подробнее.
10: Ну, тут двор скорее, я имею в виду, не в историческом центре Санкт-Петербурга, Ленинграда, Петрограда, а в новостройке, где я провел много времени, естественно. Жил в новостройках. И, собственно говоря, как начиналось лето, там, собственно, и гитара будила подъезд, и кто-то выставлял магнитофон или проигрыватель, на котором было иногда просто две песни на пластинке, одна сторона, вторая сторона, и весь двор жил вот с таким летним настроением. То есть весь день проходил под эти две песни, дай бог. Иногда даже под одну.
7: Премьера недели.
8: «Пикник. Двор».

0: На восьмом месте сегодня Раванна с песней 812.
1: У группы в этом году, кстати, важная дата – 15 лет. И музыканты решили отметить юбилей не только концертами.
0: В соцсетях Раванна недавно появился трейлер документального фильма о команде, который снимали во время юбилейного тура.
1: Артисты обещают самый захватывающий и честный фильм о своей гастрольной жизни. Так что, похоже, нам покажут, что обычно остается за сценой.
0: Точно, а? А? А пока возвращаемся к музыке.
2: Восьмое место.
1: Раванна, 812.

0: Седьмое место сегодня у электропартизана Михаила Башакова с песней «Самолетики».
1: Мне кажется, пора поздравлять уже музыкантов с преодолением новой символической отметки. Песня в нашем чарте 13-ю неделю.
0: Число, между прочим, очень подходящее. Столько же позиций в нашем хит-параде.
1: А вообще 13 недель – это больше 3 месяцев. И все это время самолетики в чарте.
0: И, судя по всему, приземляться пока они не собираются, самолетики.
2: Седьмое место.
0: Электропартизаны Михаил Башаков. «Самолетики».

0: Седьмое место. «Электропартизаны». Михаил Башаков. «Самолетики».
1: На шестом месте по итогам вашего недельного голосования оказался сольный трек Антона Завьялова «Туман».
0: И мы спросили у музыканта, есть ли среди современных исполнителей кто-то, кто его особенно впечатляет. Может быть, какие-то новые имена недавно появились в его плейлисте.
1: Как оказалось, удивить музыканта с большим опытом задача практически невыполнимая.
2: А из новых, к сожалению, никто не произвел особого впечатления. Может, потому что я их еще не слышал. Я мало новой музыки слушаю последние несколько лет. А может, я профдеформирован, и меня уже сложно чем-то удивить. Даже немного грустно от этого.
3: Шестое место.
1: Антон Завьялов. «Туман».

0: прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
2: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с представителем Комитета Государственной Думы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной. Губернатор рассказал о развитии социальной сферы региона, в том числе о совместной работе областного правительства и депутатского корпуса. Затем участники встречи обсудили организацию летней оздоровительной кампании в Воронежской области. Так, в этом году отдыхом будет охвачено более 93 тысяч детей. Речь шла и о поддержке семей с детьми. В регионе открыты новые службы сопровождения, приняты новые меры социальной поддержки. Нина Останина дала высокую оценку работе. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. Глава региона поблагодарил руководство «Автодора» за внимание к Воронежской области, а также заявил о готовности к взаимодействию с компанией и участию в совместных проектах. Вячеслав Петушенко проинформировал о начале подготовительных мероприятий по капремонту участка М4 Дон в Рамонском районе. Стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития трассы и повышения качества транспортного сообщения в регионе. В рамках встречи губернатор также рассказал о содержании и развитие областных и межмуниципальных дорог. Губернатор Александр Гусев провел встречу с руководителем Народного фронта в регионе Мариной Булгаковой. Речь шла о взаимодействии ОНФ и областного правительства. Так, благодаря акции «Час для победы», поддержанной губернатором, во втором квартале удалось собрать более 3 миллионов рублей, которые направили на поддержку участников СВО. Стороны договорились продолжить акцию и в текущем квартале. Кроме того, Марина Булгакова рассказала о ходе проекта «Ты правда хочешь быть на моем месте», направленном на выявление незаконных парковок на местах для людей с инвалидностью, и представила ряд предложений, которые глава региона поддержал. Также Александр Гусев и Марина Булгакова договорились о проведении мониторинга работы школьных медицинских кабинетов. В Воронежской области продолжается уборочная кампания. Аграрии уже обмолотили 765 тысяч гектаров, а валовой сбор зерна превысил 3 миллиона тонн. 40-тысячный рубеж по сбору зерна преодолели хозяйства 16 районов. Самая высокая урожайность отмечена в Хохольском, Нижнедевицком и Анинском районах. Более 56 центнеров с гектара. Темпы уборочной кампании в этом году сдерживают погодные условия. При этом специалисты отмечают хорошие показатели качества зерна. Продовольственная пшеница составляет более 75% обследованного урожая. Воронежская область оказалась в числе российских регионов с высоким риском возникновения лихорадки Западного Нила. К таким территориям ее отнес Роспотребнадзор, сообщили РИА Новости. Острое вирусное заболевание передается через укусы комаров и клещей. По информации Роспотребнадзора, в городских условиях риск заражения снижается, но возрастает на дачных участках. Опасность состоит в том, что определенные части пациентов болезнь принимает тяжелое течение, которое может привести к летальному исходу. Впрочем, в Воронежской области обычно регистрируют лишь единичные случаи заражения. Это были новости региона.

0: Не смотри на меня. Если хочешь спастись, не смотри на меня.
1: Наше радио.
2: Реклама на 107 FM.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
5: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
1: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с представителем Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной. Губернатор рассказал о развитии социальной сферы региона, в том числе о совместной работе областного правительства и депутатского корпуса. Затем участники встречи обсудили организацию летней оздоровительной кампании в Воронежской области. Так, в этом году отдыхом будет охвачено более 93 тысяч детей. Речь шла и о поддержке семей с детьми. В регионе открыты новые службы сопровождения, приняты новые меры социальной поддержки. Нина Останина дала высокую оценку работе. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. Глава региона поблагодарил руководство «Автодора» за внимание к Воронежской области, а также заявил о готовности к взаимодействию с компанией и участию в совместных проектах. Вячеслав Петушенко проинформировал о начале подготовительных мероприятий по капремонту участка М4 Дон в Рамонском районе. Стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития трассы и повышения качества транспортного сообщения в регионе. В рамках встречи губернатор также рассказал о содержании и развитие областных и межмуниципальных дорог. Губернатор Александр Гусев провел встречу с руководителем Народного фронта в регионе Мариной Булгаковой. Речь шла о взаимодействии ОНФ и областного правительства. Так, благодаря акции «Час для победы», поддержанной губернатором, во втором квартале удалось собрать более 3 миллионов рублей, которые направили на поддержку участников СВО. Стороны договорились продолжить акцию и в текущем квартале. Кроме того, Марина Булгакова рассказала о ходе проекта «Ты правда хочешь быть на моем месте», направленном на выявление незаконных парковок на местах для людей с инвалидностью, и представила ряд предложений, которые глава региона поддержал. Также Александр Гусев и Марина Булгакова договорились о проведении мониторинга работы школьных медицинских кабинетов. В Воронежской области продолжается уборочная кампания. Аграрии уже обмолотили 765 тысяч гектаров, а валовой сбор зерна превысил 3 миллиона тонн. 40-тысячный рубеж по сбору зерна преодолели хозяйства 16 районов. Самая высокая урожайность отмечена в Хохольском, Нижнедевицком и Анинском районах. Более 56 центнеров с гектара. Темпы уборочной кампании в этом году сдерживают погодные условия. При этом специалисты отмечают хорошие показатели качества зерна. Продовольственная пшеница составляет более 75% обследованного урожая. Воронежская область оказалась в числе российских регионов с высоким риском возникновения лихорадки Западного Нила. К таким территориям ее отнес Роспотребнадзор, сообщили РИА Новости. Острое вирусное заболевание передается через укусы комаров и клещей. По информации Роспотребнадзора, в городских условиях риск заражения снижается, но возрастает на дачных участках. Опасность состоит в том, что определенные части пациентов болезнь принимает тяжелое течение, которое может привести к летальному исходу. Впрочем, в Воронежской области обычно регистрируют лишь единичные случаи заражения. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-21-770-038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. Агроэко гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 330 3-4-700.
9: Ничего не говорит.
10: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
11: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
12: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
14: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
15: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
16: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство признало целесообразным участие России в выставке «Экспо-2030» в Саудовской Аравии. Оргкомитет по подготовке экспозиции возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Экспо-2030» будет проводиться с октября 30 года по март 31 в Эр-Рияде. Минпромторгу совместно с МИДом, Министерствами экономического развития и финансов поручено подготовить предложение по формату участия в выставке и финансированию за счет средств федерального бюджета. Министерство здравоохранения обновило стандарт помощи пациентам с вирусом иммунодефицита человека. Расширен список лекарств отечественного производства для борьбы с болезнью, сообщил главный нештатный специалист по данному профилю Алексей Мазус. По его словам, документ, разработан на основе актуальных клинических рекомендаций, станет важнейшим ориентиром для всей системы здравоохранения. Стандарт, в частности, дополнен антиретровирусным препаратом с новым механизмом действия. Это делает современные высокоэффективные лекарства еще более доступными для российских пациентов. Электроснабжение в Алма-Ате и Алматинской области полностью восстановлено после блэкаута. Все ограничения на фоне сбоя сняты, сообщила городская администрация. По данным оператора Единой энергосистемы Казахстана, причиной ЧП стало отключение двух гидрогенераторов на Токтагульской ГЭС в Киргизии. Сработала противоаварийная автоматика. Это привело к блэкауту в Казахстане и соседних странах. Причина технологического нарушения будет расследовать специальная комиссия. При этом Минэнерго Казахстана опровергла сообщение о том, что перебои с электроснабжением в Узбекистане произошли вследствие аварии в Казахстане. Российская пловчиха Евгения Чекунова стала победительницей чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 200 метров брасом на соревнованиях в Париже. При этом она установила новый рекорд европейских первенств. Чекуновой 21 год, ей принадлежит мировой рекорд на дистанции 200 метров брасом. Еще одна российская пловчиха Дарья Клепикова завоевала бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем. На счету российских спортсменов теперь 23 медали на чемпионате Европы, из них у пловцов 9. Россияне завоевали 8 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Британский певец Робби Уильямс объявил, что у него диагностировали аутизм. Исполнитель признался, что эта новость его обрадовала, поскольку она многое объясняет. Ранее Уильямс заявил, что врачи обнаружили у него синдром Туретта. До этого он также сообщил, что у него диагностировали ненависть к себе второго типа и еще ряд нарушений со стороны психики. По словам Уильямса, теперь после странных поступков он может просто сослаться на свой новый диагноз. «Недавно я сидел в самолете и подумал, у меня может быть телекинез, и прямо сейчас мои навязчивые мысли заставят самолет разбиться. Вот с каким уровнем безумия я имею дело», — добавил певец. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

брошусь в солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится, возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное, между фар лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерти нет.

небо звездное, руки августа. На дороге машин метелица, что пожнем, когда пыль рассеется. Степь красна, как чернила Фауста, ночь светла, как круги от времени. Что забросил я в смерть уставшую, все дороги растут из семени недошедшего, да недоставшего. Жду от нового века белого продолжения понимания, что мы часть всего безответного, что мы ночь,

0: Наша реклама.
1: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
2: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Я Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
2: «За сценой». Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем.

0: Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
3: Почему приостановили монтаж делиниаторов для метробуса? Сколько воронежцы потратят на сборы детей в школу? Почему в регионе подорожал мед и какие сорта пользуются спросом? Чем запомнился визит Фиделя Кастро в Воронеж? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
2: Аудитория 12+.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллиона рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+. Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российские профильные предприятия сельского хозяйства обеспечены топливом в полном объеме. Уборочная кампания проходит в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива провел вице-премьер Александр Новак с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, антимонопольной службы, Минвостокразвития, глав регионов и отраслевых компаний. Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов. В Германии выступили в защиту русского дома в Берлине. Сохранение центра важно для поддержания отношений с Россией, заявил основатель партии «Союз Сары» Вагнер-Кнехт за разум и справедливость Александр Кинг. По его словам, сохранение функционирования русского дома в Берлине – это вопрос мирной политики. Он также отметил, что в последнее время наблюдаются попытки перекрыть каналы диалога между Германией и Россией. Также Кинг высказался о распространении в Германии исторического ревизионизма в отношении России. По его словам, если раньше подобные тенденции были характерны для правых партий, то сейчас ревизионистские тезисы продвигаются в основном зелеными и левыми. Конституционный совет Франции заблокировал статью закона, которая запрещает детям младше 15 лет доступ к соцсетям. Он считал, что запрет посягает на свободу слова подростков, а также нарушает неприкосновенность частной жизни. Решения совета обжалованию не подлежат. Однако Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр подготовит новую редакцию закона с учетом решения совета, а реформу планируют провести к весне 2027 года. Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что во Франции могут ввести ограничения на использование детьми и подростками игр и чатов с искусственным интеллектом. Российский фильм «Майор Гром. Игра», основанный на комиксах издательства «Бабл», получил 3 награды на Международной неделе боевиков Джеки Чана в Китае. Картина удостоена наград в номинации «Лучший экшн-фильм» за сценарий и монтаж. «Майор Гром. Игра» завоевал сразу 3 награды «Стальной человек», передает ТАСС. 7-я Международная неделя боевиков Джеки Чана прошла в Харбине. Кинонеделя объединяет создателей экшн-фильмов из разных стран и служит международной площадкой для профессионального обмена и популяризации жанра. Российские пловцы стали победителями чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Париже. На счету российских спортсменов теперь 26 медалей на чемпионате Европы. Они завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград. Ранее сегодня российская пловчиха Евгения Чекунова стала победительницей европейского первенства по водным видам спорта на дистанции 200 метров брасом. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Приехали на турнир впервые с 2021 года. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наша реклама.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио

0: Воронеж.
1: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
2: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтекомпаниям принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сохраняется напряженная ситуация. Об этом сообщили в кабинете министров по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, антимонопольной службы, Минвостокразвития, глав регионов и отраслевых компаний. Представитель Минэнерго на встрече сообщил, что в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС. При этом крупные нефтяные компании принимают меры по увеличению поставок в наиболее уязвимые субъекты. Россия в июне заняла второе место после США по стоимости поставок сжиженного природного газа в Европейский Союз. Ее доля превысила 24%, следует из данных Евростата. Страны ЕС закупили у России СПГ примерно на 809 миллионов евро. Это на 57% больше данных за июнь прошлого года. Всего в первом полугодии Европа закупила у России сжиженного природного газа на 4,5 миллиардов евро. При этом чистая закачка газа в подземное хранилище Европы по итогам июля опустилась до минимального уровня за последние 6 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал полными дураками тех, кто говорит о возможной передаче власти в стране его детям. Видео опубликовано в телеграм-канале Пол-Первого. По словам Лукашенко, транзит власти предполагает сохранение всего сделанного и передачу этого другим, чтобы они продолжили развитие страны по-китайски, а не развалили и уничтожили ее. Ранее Лукашенко опроверг слухи о том, что планирует сделать младшего сына Николая своим преемником. Он допустил, что следующий президент Беларуси может проводить другую политику, однако выступил за эволюционные, а не революционные изменения. Оренбург и «Локомотив» со счетом 1-1 завершили матч четвертого тура чемпионата России по футболу. На третьей минуте Алексей Батраков вывел «Локомотив» вперед. На 63-й минуте Андрей Косаджиков сравнял счет. Он же еще через несколько минут не смог реализовать пенальти. Оренбург набрал 5 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» в нынешнем сезоне пока еще не одержал ни одной победы. Он располагается на 12-й строчке с 3 очками. В пятом туре железнодорожники сыграют с ЦСКА 22 августа. 9-й фестиваль исторических садов пройдет с 21 по 30 августа в музее-заповеднике Царицыно в рамках проекта «Лето в Москве». Гости смогут увидеть 17 уникальных ландшафтных композиций, анонсировал Департамент культуры. Помимо выставки садово-паркового искусства, посетители ждут концерты, мастер-классы, экскурсии. В этом году участники фестиваля исследовали значение живописных уголков для жителей мегаполиса. Например, создательница композиции «Вертикальные сады Ле Корбюзье» обратилась к размышлениям французского архитектора о том, какие формы могут принимать природные пространства в растущих и развивающихся городах. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: наше радио. Это навсегда.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефон.

0: «За сценой».
1: Всем привет, друзья, с вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, с кем записала сингл группа «Оберег», и поговорим о новом альбоме с группой «Кардио Киллер». Группа «Оберег» и Екатерина Яшникова выпустили совместный сингл «Пытаюсь». По словам музыкантов, это песня о любви, верности и радости совместного пути двух влюбленных друг в друга людей. О том, как сложилась эта коллаборация, рассказывает лидер «Оберег» Денис Михайлов.
2: В кочевый трек с брутальным плотным звуком нам хотелось пригласить девушку с ярким, но нежным, где-то беззащитным тембром для подчеркнутого контраста. Екатерина в драматургии произведения олицетворяет светлое и весеннее, чистое начало, которое несет надежду, переживания, обволакивающие заботы и любви, и вместе с тем независимости и притягательной глубины. Мне досталась роль потрепанного жизнью и немного уставшего путешественника, каким, собственно, я и являюсь.

Сингл «Пытаюсь» уже доступен на всех цифровых площадках. Группа Cardio Killer выпустила третий полноформатный альбом «Trend Kill Power». Музыканты признаются, что работа над новой пластинкой оказалась сложнее предыдущих релизов. Во многом из-за высокой планки, которую они сами себе задали. При этом именно на этом альбоме артисты поняли, что у них есть свое фирменное звучание, и решили его кардинально не менять.

0: Песня «Широко шагая» из нового альбома «Cardio Killer» сегодня станет новинкой чартовой дюжины. Не пропустите хит-парад и трек с авторским комментарием. Начало программы в 19.00. Ну а на сегодня это все. Друзья, с вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Последний.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10, ОГРН 1217-00389598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 4700.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире.

0: Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Алик, давай, может быть, как-нибудь, пока не поздно, отведите ребят, Алик, не делайте это, не делайте, не надо, отводи ребят, не надо, не... пожалей ихних матерей, пожалей их самих, отводи ребят, Алик, дай команду.
1: Ну, я не такой большой начальник, чтобы давать такие команды.
0: Если мы, я тебя увижу в бою, понимаешь, что ты отлично, не отлично, уже я тебя сидеть не буду, так же, как и ты меня, понимаешь? Ты лучше ко мне как гость приедешь, Алик.
1: Я такого выбора не имею, у меня есть приказы, я его выполню в любом случае.
0: В любом случае, Алик, пойми, и ты погибнешь, и я погибну.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
11: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: Так звучит «Наше».
13: Наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Она живая, она другой не будет никогда. Ее не удержать, не объяснить словами. И бы хоть раз, еще бы раз, хоть

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды Созидателей.
3: 255? 45? 55!
4: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Так звучит «Наше». В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: «Наше радио». Это навсегда.
2: Закрылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени. Пропавший без вести, скажи, как мне найти? Открыткой стать и вырваться из сети?

замечаю, вижу ты везде. Лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без ноготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду

полотне светил. Мне подаешь таинственные знаки. Пропавший без вести, я знаю, ты живой. Вас миллионы бродят между нами. Смотрите на могилы с номерами и на свой путь очерченный.

Надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что...

насмотревшись Рокки, ради девушки с курсов шитья и кройки, у которой койка в общежитии, и в комнате еще три койки. На вас.

покинет дому со стрелой и луком. Твоя невеста сбежит, где свадьба, сука. Стенка, по ты считал своим лучшим другом. Ты слышал об этом лишь краем уха. И вот оно здесь, и дело глухо. Так что слова не можешь быть.

бока. Налегай на плуг и дави всем брюхом. Не имея дома, не проникнешься его духом. Не имея жены, не услышишь, что она шепчет в ухо. Не имея детей, ничего не расскажешь внукам.

зрительном зале. И от Казани и до Рязани больше не сыщешь той Юрюзани, в которой плов со вчера в Казани. А здесь все как всегда, как в казарме. Зимой

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

улетела на север, я улетел на восток. Мы пишем письма вечером.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио — город за городом.
6: Аудитория 13+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Музыка поколений. И средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.